95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет. От любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ Радио.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим радио, первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели. Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

уже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже, я и не заметил.

0: кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Мое любимое радио — это БИМ-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

0: знала.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. Горит

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной! Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Гарри Поттер, ты что, умеешь говорить на змеином языке?
3: Нет, это польский шиш.

0: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.
3: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ радио. Первое в Казани.

0: Летнее настроение с Бим Радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что среди указов Петра I был такой, в котором повелевалось пришивать пуговицы на лицевую сторону рукава солдатского мундира. На первый взгляд они там бесполезны, но в то время указ имел ясную цель – отучить солдат, большинство из которых набирались из крестьянской среды, вытирать рукавом рот после еды, чтобы дольше сохранить дорогое сукно.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Море, песок, чайки.
3: Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
4: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
3: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный... Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2 930 800.

0: радио. Первое в Казани.
1: Гороскоп на Бимрадио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и...

0: радио. Первое в Казани.
1: Гороскоп на Бимрадио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны.

0: Новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ Global Plus. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35. Звездная пауза.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, сейчас вам будет отведена роль пассивного слушателя, и вы с ней успешно справитесь. Тельцы, возможно, вы будете завалены работой, что должно быть приятным. Близнецы, вас обязательно похвалят и признают вашу уникальность. Раки, получайте больше удовольствия от простых мелочей, научитесь их замечать. Львы, воспользуйтесь шансом устроить свою судьбу, не теряя головы. Девы, на фоне быстро меняющегося мира захочется простого и привычного, и вы это найдете. Весы, не скрывайте свои достоинства и таланты, не нужно стесняться. Скорпионы, если вы возьмете отгул или уйдете в отпуск, избавите себя от многих нервных нагрузок. Стрельцы, личные отношения сдвинутся с мертвой точки, и вы будете просто светиться. Козероги, общение с родными и любимыми будет очень трогательным, наслаждайтесь. Водолеи, смелость подарит вам удачу. Можно решиться на что-то серьезное. Рыбы, подумайте о том, как сократить рабочий день. Вам вскоре это пригодится. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам любви и счастья.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Если быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой, это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме выдвинули инициативу освободить водителей от платы за эвакуацию и хранение автомобилей. По замыслу авторов законопроекта, соответствующие расходы должен покрывать бюджет того региона, где было задержано транспортное средство. Цель предложения – снизить финансовую нагрузку на автовладельцев, не отменяя при этом административной ответственности за нарушения. В ближайшие 3 года в России планируют запустить проезд в поездах по биометрии. Для этого пассажиру нужно зарегистрироваться в единой биометрической системе и согласиться на обработку данных. Идентификация будет проходить при посадке, проводник проверит личность на портативном устройстве. Интересный факт. У кукурузы есть любопытная генетическая особенность. На любом початке число рядов зерен всегда четное. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на BeamRadio. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: И риски, говорит.
6: Вкусненько же и риски-то. Только прилипают.
5: Это очень стоматологом работообразующая конфета.
6: Mm-hmm.
5: Вот. Значит, дамы и господа, всем еще раз доброе утро. А я говорил доброе утро?
6: Нет, еще.
5: Тогда еще раз убираем, просто всем доброе утро. На улице туман.
6: Mm-hmm.
5: Такой плотный прям.
6: Mm-hmm.
5: Хороший прям.
6: Mm-hmm. Прям жесткий туман.
5: Да. Как будто очень хороший кальян забили. А очень вредит курение, очень здоровье, очень
6: вредит.
5: Либо все вейперы разом утром вышли и это вдохнули и выдохнули.
6: После кабана, что ли?
5: Ну, я не знаю, но это реально так и работает. Только в центре же. Дальше в центр уезжаешь, там нет такого. Нет,
6: в Кировском тоже туман был.
5: Да, серьезно?
6: Я к окошку подхожу и... А где что-то... Где все за окном?
5: Вон оно что.
6: Да, но может быть это только центр Кировский, надо у остальных спросить.
5: Курение вредит здоровью, на всякий случай еще раз напомню. Смотрели ли вы когда-нибудь кинофильм?
6: Из которого играет эта мелодия?
5: Нет. Это просто для экспириенс такого интересного, туманного, знаете ли. Тогда кстати, как? Людовико Инауди.
6: Что?
5: Людовико Инауди.
6: Называется это, композиция?
5: Да. Его фамилия буквально переводится Людовико на Ауди. Инауди. Это же итальянское. Не знаю. Значит, друзья мои, «Мгла» кто-нибудь смотрел когда-нибудь? 18+ фильм.
6: Что-то страшное.
5: Страшное, да. Вот кто смотрел, я думаю, сегодня. А «Сайлент Хилл» 18+. Вот смотрели?
6: Конечно.
5: Пожалуйста. А помните, «Туман» был еще в других фильмах, которых мы не помним?
6: А помните вот эту песню «Любэ» «Там за туманами»?
5: Там за туманами
6: ежики прячутся.
5: Там за туманами лошадь зачем-то бежит. Дамы и господа, всем еще раз доброе утро. С вами философско-развлекательное, иногда в абсурд падательное.
6: Роняющее себя прям.
5: Иногда невероятно коры мочащее утреннее шоу. Лучшее утреннее шоу на планете Земля, дамы и господа. Под названием...
2: «Утромены!»
5: Здравствуйте. Ну вот, сигналы подаю вам, чтобы в тумане ориентироваться немножко. Мы сегодня маяк. Мы сегодня маяк такой, мы светим среди тумана, чтобы вы могли передвигаться по Казани прекраснейшей и двигаться в сторону. Вот куда вы, кстати, сегодня едете? Вот скажите честно. Я понимаю, что многие на работу. А вот кто сегодня не на работу? Чем вы занимаетесь? Вот скажите, пожалуйста, у вас отпуск? Ну просто напишите, пожалуйста. +7 927 242 128. Просто интересно узнать, чем люди заняты.
6: А мне кажется, сегодня, знаешь, если у человека работа позволяет в любой день взять и отпроситься и не прийти на работу, он, смотря прогноз погоды на эту неделю и вообще на ближайшие дни 10, такой, о, вот, пожалуй, сегодня в среду я лучше отдохну, потому что погода шикарная.
5: Сегодня, да, почему туман? Это потому что, друзья мои, сегодня погода решила дать нам финальный день, как будто летний, такой 25-26 градусов я там видел примерно по температуре погоды. Сегодня она будет именно такова, поэтому обязательно, поэтому туман, понимаете, из такого мороза, когда так-так-так, ну, из не прям мороза, да, из холода, когда переходит вот такой вот влажность очень, жарко будет, тепло сегодня, поэтому, друзья мои, наслаждайтесь обязательно. Что у нас сегодня? сегодня. А у нас сегодня невероятное количество всякого разного, потому что у нас сегодня, например, интервью. Сегодня к нам придет певец, автор песен, заслуженный артист Карачаева-Черкесии. Игнат Зотов к нам сегодня придет, представляете? Он, собственно говоря, лауреат различных певческих конкурсов. И сегодня он будет рассказывать о конкурсе «Новая волна 2026 в Казани» и как он будет в нем участвовать. И, в общем, сегодня мы с ним обязательно поговорим на этот вопрос. Ну, а еще огромное количество игр. Разыграем билеты на нашу вечеринку «Мы из 90-х».
6: Да это классно же.
5: Вот. А кроме «Мы из 90-х», что у нас там еще невероятного-то? Естественно, обязательно слово за слово. Естественно, обязательно в ближайшее время «Утромани», а в самое ближайшее время «Историческая справка». Ну, а сейчас с огромным удовольствием, конечно же, хочется вам рассказать про ту самую вечеринку, куда мы совсем скоро будем разыгрывать билеты. Дамы и господа, информация на правах рекламы. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Бим-радио представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Кто же был на наших вечеринках, они знают, как это драйвово. Самое время, друзья, присоединяться. Вас ждет живая музыка раз, любимые хиты 90-х два, танцы атмосферы эпохи три, конкурс за лучший образ четыре, подарки пять. А за пультом диджея Йон, ведущий вечер, Альберт Батанин, 28 августа, ресторан «Максимилиан», сбор гостей 20.00. Давайте вместе проводим это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности знаешь где?
6: Где?
5: Максимилиан.ру, 18+. Все, ждем вас.
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
7: Реклама на Бим-радио.
8: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
9: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
10: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
11: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия. Быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Мам, а где мне делать уроки?
14: Можно потише, у меня созвон.
15: Кто сейчас в ванную?
16: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
17: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио – юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
18: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
19: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Мар,

0: меню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Русской литературы.
2: Сегодня, дети, пишем комменты к «Войне и миру». Базар фильтровать.

0: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
2: Историческая справка.
3: Я вижу ваше сообщение, Андрей видит ваше сообщение. Все видим мы, друзья мои, так что чуть-чуть попозже почитаем. Пока люди что пишут? Идем на футбол Рубин Спартак, пишет нам Динар. Ему большой привет.
4: Вот. Вам классного зрелищного футбола.
3: Салават Купере тоже туман пишут. В верхнем услоне туман и фотографии пишут. Димка пишет про Silent Hill 18+. В общем, есть чем в городе заняться, друзья мои. Ну, а мы с удовольствием расскажем вам про сегодняшний день. Вот 19 августа. Ну и, конечно же, начнем мы с наших любимых, с наших дорогих. Это, конечно, праздники. Давайте посмотрим, что сегодня произошло и что у нас по праздникам есть. И первый же праздник, который я вижу, это, конечно, сильно. День мотострелковых войск Российской Федерации. Значит, отправляйся в 1914 год. Российская империя была сформирована тогда. Первая автомобильная пулеметная рота. Ну и впоследствии ее переименуют в первый броневой дивизион. То есть это предшественник современных мотострелковых войск и так далее. Такая важная задача — доставка бойцов в зону боевых действий, собственно говоря.
4: Ну да.
3: Вот. Потом уже была в СССР армейская среда, такая прочно закрепилась традиция чествовать мотострелковые войска 19 августа. Такой неформальный статус, но тем не менее все сухопутные силы Российской Федерации празднуют свою профессиональную дату 1 октября.
4: Ну, вообще-то обычно. Поздравляем всех причастных.
3: Вот. Но ветераны мотострелковых войск по-прежнему принимают поздравления 19 августа. Вот если что, имейте в виду.
4: Только ветеранов сегодня поздравляем.
3: Ну, типа того. Да, ну, в любом случае, многие отмечают, я думаю, поэтому всех поздравляю. Всемирный день фотографии сегодня.
4: О, надо сфоткаться.
3: Обязательно, конечно. Молодой праздник, в 2009 году его создали по инициативе австралийского фотографа Корска Ара. Он потому что предложил приурочить Всемирный день фотографии к историческому событию. Оказывается, в этот день, в 1839 году, художник, химик и изобретатель Луи Дагер продал французскому правительству патент на дагеротипию. В общем, это процесс фотографирования, первый такой процесс, светочувствительности йодистого серебра, там бла-бла-бла. Короче, не суть, детище стало народным достоянием с тех пор, и фотография очень сильно и быстро начала распространяться.
4: Да, а сейчас еще быстрее по соцсетям распространяется. Это как тогда предлагали, давай дагеротипируемся?
3: Да, о, давай сделаем селфи-дагеротипишку, давай! А я и потом достает размером с КамАЗ, такой как фотоаппарат, и начинается. День рождения русской тельняшки сегодня! Эх, 20 век, по инициативе энтузиастов, появился он в 20 веке. Вообще, узнаваемый символ морской культуры и русской доблести появился еще в 19 августа 1874 года. Именно тогда Александр II подписал указ, он закрепил тогда тельняшку как обязательный элемент формы русских моряков, ну и все пошло-поехало с тех пор. Ну, такие вот дела. День фронтовой собаки сегодня.
4: О-о-о.
3: Ну это, извините, тоже молодая дата, 2017 год, инициатива Московского музея Победы. Ну, собственно говоря, как вы знаете, четвероногие защитники нашей Родины, они всегда были во времена Великой Отечественной и в дальнейшем. Например, в 1943 году, 19 августа, вот именно в этот день, почему и праздник, там была в Беларуси такая овчарка по кличке Дина, она выполняла боевую задачу. Она подобралась к вражескому эшелону. Она сбросила на железнодорожном пути сумку со взрывчаткой, зубами выдернула чеку и скрылась с места происшествия до взрыва.
4: Обалдеть, какая умная.
3: И благодаря ее грамотным действиям уничтожены были вагоны вражеского эшелона, участок железнодороги вышел из строя. В общем, Дина вошла в историю как первая собака-диверсант.
4: Ну, это, слушай, это прям серьезно.
3: Да, это вот надо всегда об этом помнить. Всемирный день гуманитарной помощи сегодня, это ассамблея ООН вспоминает, конечно же. День филателии сегодня. Кто почтовые марки собирает, а? Так что вот вам и оно, имейте в виду.
4: Есть еще те люди, которые собирают почтовые марки?
3: Я думаю, их полным-полно, если честно.
4: Нет, вот, много знакомых, которые деньги разные всякие собирают, а чтобы марки кто-то собирал, нет такого.
3: Я вот деньги собираю, на шару, не специально. Вот попадается, дарят, вот так вот. Ну, чтобы это не сильно было затратно. В ответ тоже что-нибудь обычно даю. Например, большое спасибо человеческое.
4: Нет, там за деньги надо ножик или часы давать.
3: Ничего себе! Может, наоборот, Андрей?
4: Если с тебя...
3: Подождите.
4: Тебе подошли с ножом, то да.
3: Да, здравствуйте. Давайте, давайте обменяем. Сегодня из интересных праздников сегодня день превращения в бабочку. Забавный праздник, потому что гусеница в бабочку превращается, люди удивляются, и такие, о, это мы верим в чудеса. Вообще, когда ты не знаешь биологию, физику и математику, у тебя все вокруг чудеса, магия, вот это все. Международный день банта сегодня.
4: Банта?
3: Да, вот бант как яркий аксессуар, это вот у нее сегодня праздник, то есть, чтобы бантики, девочки, когда вот украшали, это всегда первый признак того, что праздник. Знаешь, так в школу приходишь, девочки все в бантиках, и ты такой... Опа, 8 марта, да, я чуть не пропустил.
4: Или 1 сентября, да, или последний звонок. Все, три повода.
3: Да, и день городошного спорта. Ну, старинная русская забава, игра в городки. Если не в города, а в городки. Ну, то есть нельзя называть большие города, только маленькие городки, понимаешь?
4: А, маленькие только.
3: Да-да-да. Ну, типа... Владимир. Вот так вот. Тебе на «Р». Ростов нельзя.
4: Большой уже, да?
3: Да. В США день картофеля. По срану пробежимся. Ну, без картофеля невозможно представить американскую кухню, и российскую кухню, и татарстанскую кухню.
4: Главное, белорусскую.
3: И Беларусь вообще не существовала. Китай. Праздник Циси. Это китайский день влюбленных или фестиваль двойной семерки. Ну, потому что седьмой день, седьмой месяц. По традиционному лунному календарю. Тут важное уточнение. Вот. Но в этом году на 19 августа выпало, поэтому поздравляем. В этом году будет очень много, я думаю, у них пар. И день мягкого мороженого в США.
4: Это подтаившего просто?
3: Ну, это у них по-другому. У них есть такое мороженое, которое прям очень мягенькое, так легко. Оно холодное остается.
4: Молочный коктейль, что ли?
3: Конечно. Нет, прям мягенькое мороженое. Никогда мягенькое. Ну, смотри, очень простой залог. Мягкое мороженое, мягкий... Ладно, потом расскажу. Смотрите,
4: я, кажется, понял.
3: Выйдите из комнаты, пожалуйста, Андрей. Народный календарь сегодня. Ну, слушайте, ну что, классическую шутку, что ли, делаем?
4: Это какую?
3: Ну вот смотри, значит...
4: Такой придумался, хочет про себя, нам не говорит шутки, значит, самосвитки.
3: Ну это же это старая шутка. Значит, видит, значит, видит Господь Бог, что горит сады. Грушевый не спас, сливовый не спас, а яблочный спас! Извините, я каждый раз боюсь задеть чьи-то чувства, но просто это моя любимая шутка, и она очень добрая, как по мне. Яблочный спас отмечают на Руси с давних времен в этот день. Ну и он вторым был после медового, праздновали 14 августа обычно. Ну вот, ну и, конечно, к середине августа уже яблоки созревали, в храмы носили плоды яблок. Считалось правильным сначала посвятить урожай Богу, а потом уже есть, естественно. Вот. Ну а потом уже после церкви христиане раздавали яблоки нуждающимся, угощали ими родных друзей и так далее, и так далее. Варенье, сахар, мед, все там добавляли. И добрая была примета. Если, значит, на яблочный спас могут исполниться заветные мечты, что бы желание исполнилось, что мы делаем?
4: Ну-ка.
3: Мы загадываем желание, и надо это сделать, положив в рот последний кусочек освященного яблока.
4: Ага. Вот целиком яблоко.
3: Не только последний кусочек, да. Все время, да. Вот также на яблочный спас было не принято отказывать в помощи. То есть, если тебе приходили, говорят, помоги, шел, помогал. Вот, обязательно помогайте друг другу, естественно. Ну и в этот день полагалось провести в мире, любви и хорошем настроении. Ну, как с утренним шоу нашим замечательным. Давай посмотрим. Простите. Значит, что происходит? Говорят, на яблочный спас, если дождь пошел, то хлеба уродятся.
4: Ага, у нас вроде нет дождя.
3: Если солнечный и сухой день к теплой осени и морозной зиме.
4: Такое тоже не про нас, как
3: вот.
4: Будто.
3: Если, собственно говоря, ясная ночь накануне, то холодная будет и солнечная осень. Пока ничего не понятно, если честно.
4: Что там про туман ничего не пишут?
3: Там за туманами. Про туман ни словечко.
4: Ни словечко?
3: Ни словечко. Ни строчка от себя, ни словечко от тебя.
4: Специально с утра смотрел тоже народный календарь, но я, видимо, какой-то другой смотрел. Там, в общем, если туман сильный сегодняшний день, да, то грибов много будет.
3: Опа!
4: А если много грибов, грибников, значит, много.
3: Все верно.
4: А если грибников много, то...
3: У сотрудников МЧС много работы. Все, да. Я понял. Они же там уходят. Это еще классно, да, грибы? Обращали внимание, почему мы, когда собираем грибы, все время одеваем максимально... Вот это мы в лес идем, и мы зачем-то надеваем хаки. Ну, вот эту военную форму.
4: Чтобы не видели тебя.
3: Чтобы не найти вас, понимаете? Зачем? Оранжевый жилет надеваете, все ярко надеваете.
4: Это, на самом деле, тактика. Грибы же, они же, на самом деле, тоже существа живые.
3: Да, просто они очень медленные.
4: Да, да, да. Они, на самом деле, же тебя тоже увидят, если ты в чем-то ярком. И все, да. И спрячется сразу под листой, там еще где-нибудь.
3: И, кстати, напомню, что плесень — это тоже грибы. Если вдруг вы где бы, куда бы ни переезжали, вас везде преследует плесень, это вам за того подосиновый коэффициент.
4: Да, да?
3: Да.
4: Брат за брата.
3: Конечно, вы как думали. Ставрополь. Исторические события, которые произошли 19 августа. 1839. Санкт-Петербург торжественно открыли Пулковскую обсерваторию. Сохраняет название она сегодня до сих пор, но по-другому теперь она называется. Правда, теперь она Астрономическая обсерватория Российской Академии Наук. Нет, вру. Название она... Что ты сидишь? У меня инсульт. Беги за врачами.
4: У тебя так весело выглядит со стороны.
3: Инсульт?
4: Да.
3: Я просто понял, что нет, уже тут воевать невозможно. Значит, еще раз. Пулковская обсерватория... Сейчас, подождите. Пулковская обсерватория, она сохраняет звание основной астрономической обсерватории Российской Академии Наук. Так и называется. Пулковская обсерватория. Это неправильно сказал просто. Далее, значит... А ты знал, что сгущенное молоко придумали американцы?
4: Да ладно.
3: Да, а в 1856 году американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущенного молока. Он вообще сначала хотел максимально облегчить жизнь американских пионеров. Кого? Способ консервирования молока произвел революцию в сфере питания по всему миру в итоге.
4: Вот это вот американские пионеры, это как будто параллельная реальность какая-то.
3: Да, это что-то уникальное. В 1919 году Афганистан провозгласил независимость от Британии. Вот, молодцы. В 1920 году в Тамбовской губернии вспыхнуло восстание. Началось оно в одном из сел. Сначала разоружили продотряд. Потом пытался этот продотряд изъять у крестьян хлеб во время засухи и неурожая, потому что надо было. Вот, ну и все, потом пошло-поехало. Ну и в итоге его, конечно, жесточайше подавили. В 1942 году начало героической обороны Новороссийска. Там были ожесточеннейшие бои за город. Они продолжались больше 2 недель. Ну и наши, конечно же, двинули дальше возвращать все, что было. Александр Покрышкин в 1944 году в этот день стал первым 3-жды героем Советского Союза. Знаменитый летчик. Он разработал тактические приемы ведения воздушного боя. Они были новейшие. Взяли их на вооружение многие иностранные летчики. 156 воздушных боев у Покрышкина. 59 вражеских самолетов сбил лично. Ну а в 1945 году американский журнал комиксов True Comics посвятил русскому летчику номер под названием «Небесный ястреб». Да вот это признание я вам хочу сказать, конечно. Это сильно. Вот. Далее, значит, голландские химики в этот день, в 1947 году, Дэвид Адриан Ван Дорп и Фердинанд Йозеф Аренс впервые в истории синтезировали витамин А или ретинол.
4: Ну, не доверяют этим голландским химикам.
3: Ну, это да, конечно. В 1960 году собаки, белка и стрелка стали первыми живыми существами, совершившими успешный полет в космос. Четвероногие космонавты на спутнике 5 слетали туда-обратно. Молодцы. Ну а в 1991 году в СССР произошла попытка госпереворота. Назывался он августовский путч.
4: Mm-hmm.
3: Если что. Вот имейте в виду. Да, тогда, конечно, было сильно. Давайте посмотрим, кто родился в этот день. Графиня Дюбари, знаменитая фаворитка французского короля Людовика XV. Красивая внешность, чувство вкуса, страстная любовь к жизни у нее была. Не знаю, что под этим имеется в виду, но тем не менее.
4: Ну, еще, наверное, страстная любовь каким? Круглым числом.
3: Ну, это
4: 15-й Людовик, видишь?
3: Естественно. Далее, Габриэль Коко. Шанель, то есть Габриэль Шанель, но Коко, это было ее прозвище, французская женщина-модельер, она ввела в моду маленькое черное платье и начала использовать трикотаж для создания женской одежды. То-то и оно, как говорится. Мэтью Перри, 1969 года рождения, это 9 ярдов фильм с Брюсом Уиллисом, они снимались. Это «Друзья», это «Чендлер», это 18+ все кинопоказы. К сожалению, рано его не стало, его врач пытался сделать подлог, он прописывал лекарства. Ну, чтобы побольше к нему тот ходил, значит, у него страдал депрессией, страдал зависимостями. К сожалению, после смешивания определенного количества лекарств. Но официальная версия была, что он, по-моему, насколько я помню, утонул в бассейне. Но вот что происходило в нем до этого, конечно, это большой вопрос. К сожалению, не стало комедийный актер шикарный. Чувство юмора, актерское мастерство был, конечно, он лучше. Ну, давайте посмотрим, кто все еще с нами на одной планете. А это, если рассматривать, тут у нас, значит, есть Иэн Гиллан. Это британский рок-певец, вокалист группы Deep Purple.
4: Мы знаем таких.
3: 80 лет Биллу Клинтону.
4: Ого.
3: Который был 42-м президентом США с 93-го по 2001. Ну, тут Моника Левинский сидела. Мы все это помним, мы знаем. Далее, значит, посмотрим. Михаил Башкатову, 45 лет, российский актер, капитан команды КВН «Максимум», участник скейт-шоу «Даешь молодежь».
4: Помним, помним.
3: И на этом, наверное, и помним-то помним, завершим, Андрей, нашу историческую справку. Да. На этом все, друзья мои, сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества, и мы об этом расскажем с удовольствием в нашей знаменитой рубрике под названием «Историческая справка».
4: Ну и доброе утро вам.
3: Это, конечно, скоро вернемся, сообщение читать ваше.
2: «Историческая справка». Реклама на Бим-радио.
5: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Бугранин, 127-39-244-741, 16+.
7: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
8: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» ООО «Канавто 19».
10: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. «АОТ-банк». Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
11: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
12: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
13: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
14: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
15: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
9: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». «Канавто» с пробегом.
16: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 743 230 30 30. Не оферта.
17: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-743-205-51-35.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны. Сейчас вам будет отведена роль пассивного слушателя, и вы с ней успешно справитесь. Тельцы. Возможно, вы будете завалены работой, что должно быть приятным. Близнецы. Вас обязательно похвалят и признают вашу уникальность. Раки. Получайте больше удовольствия от простых мелочей. Научитесь их замечать. Львы. Воспользуйтесь шансом устроить свою судьбу, не теряя головы. Девы. На фоне быстро меняющегося мира захочется простого и привычного, и вы это найдете. Весы. Не скрывайте свои достоинства и таланты. Не нужно стесняться. Скорпионы. Если вы возьмете отгул или уйдете в отпуск, избавите себя от многих нервных нагрузок. Стрельцы. Личные отношения сдвинутся с мертвой точки, и вы будете просто светиться. Козероги. Общение с родными и любимыми будет очень трогательным. Наслаждайтесь. Водолеи. Смелость подарит вам удачу. Можно решиться на что-то серьезное. Рыбы. Подумайте о том, как сократить рабочий день. Вам вскоре это пригодится. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам любви и счастья.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
1: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Самый точный прогноз погоды ловите прямо сейчас. Андрей принимает подачу, уже отбивает, потому что всю информацию по погоде он знает.
9: Да, высоко-высоко-высоко летит вот эта погода. Я снова раз ловлю и рассказываю теперь же.
10: Лучше погода в руках, чем журавль.
9: Логично, да. Исчерпывающая фраза.
10: Ну, журавль,
9: да
10: вообще, он даже в небе и в руках. Зачем он нужен журавль? Я никогда не понимал. Вот
9: что вы с ним делать собрались?
10: Чем журавль в небе, синица в руках. Конечно, синица в руках круче. Ну. Журавль вообще да, огромный, зачем он?
9: Ну. Не, ну с другой стороны, если жарко, и у него большие крылья, он тень создает себе.
10: А с другой стороны, вот маленькая синица тебе прям рядом с лицом машет, тебе сразу прохладно
9: всегда свежо. Ну тоже верно, да.
10: Конечно,
9: да
10: и синицу, корабль. Синица раз в 100 меньше журавля.
9: Вот что-то мы тут размечтались с тобой о жаре уже.
10: Даже хочется. А, ну-ка, что там в жару, кстати, у нас надолго она нет?
9: Ну, плюс 16 пока в Казани, туман, сегодня осадков не ожидается, это радует однозначно. Максимальная температура воздуха днем сегодня плюс 26.
10: Ого.
9: Нормально?
10: Жарко, жарко будет очень сильно
9: да,
10: сегодня.
9: Ночью плюс 17. Завтра тоже, кстати говоря, без осадков, плюс 22, ночью плюс 14, в пятницу чуть-чуть есть вероятность дождя, плюс 21, в субботу, воскресенье плюс 23 и без осадков. То есть, ну смотри, заканчивается эта неделя, ну нормально, если честно.
10: Ну, такая
9: так, немножко выпрямилась.
10: Она вот погода. Выше 23 я не вижу, а начиная с 24 августа, точнее с 25 августа, там днем уже и 17 дожди, и 18, ну хоть на день города надеюсь.
9: Нет, ты туда не смотри, сюда смотри, здесь лучше погода.
10: Ну я прям какие-то гопнические, я прям флешбэчнуло жестко. Ну кстати, из пыльцы вот, раньше было на 3 максимум, теперь на 2 деления из плюсов того, что лето заканчивается.
9: Я чувствую, чихать меньше стало уже.
10: Да, вот магнитное поле, вот умеренная буря. Умеренная буря, как тебе
9: ну вроде
10: такое?
9: Бы буря, но умеренная.
10: Давление, кстати, в норме, так что берегите себя, пойдем почитаем ваши сообщения, которые давным-давно уже настоялись.
0: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит. Утромены сделают твое утро.
10: Вот нам пишет: доброе утро. Значит, сегодня я ехал и орал песенку «Сектора газа». И мы пройдем опасный путь через туман.
9: Еще одну песню вспомнили, смотри.
10: Это прям одна мощная такая, да. Так, давайте посмотрим, что еще. Про самый страшный ужастик в мире нам напоминает.
9: Про какой?
10: «Ежик в тумане», конечно.
9: Аж мурашки побежали.
10: Вот, видишь.
9: По иголкам.
10: В мультфильме «Ежик бежал», а у тебя мурашки побежали. Кстати, «Ежик в тумане», ты в курсе, что это вообще уже многократно признано даже в Японии на каком-то фестивале лучший мультик всех времен народов?
9: Да?
10: Да, сами японцы, создатели аниме и всего такого, они сами говорят, это, ребята, пилотаж вас, конечно.
9: Да?
10: Да.
9: Надо пересмотреть, похоже.
10: Обязательно вообще. Дмитрий вот пишет, я спросил, если вы не едете на работу, то чем вы занимаетесь и что у вас происходит? Вот Дмитрий пишет, я в отпуске, снова завидуете. В 7 утра, естественно, спал, как все отпускные, другой часовой пояс, в кавычках, в скобках пишет. Сейчас играю в русскую рулетку с оголенными проводами, чиню свет, говорит, в бане. Ну и слушаю вас про туман, кальян, утро жмутро. Кальян вредит здоровью, курение вредит здоровью.
9: Дмитрий, нам на всякий случай периодически пишите, чтобы мы это не переживали.
10: Да, кстати, реально. Ну, а если уж там, так сказать, держите в одной руке телефон, если вдруг не за тот провод схватитесь, хоть телефон зарядите.
9: Советы от выпускника энергоуниверситета.
10: Да, ребят, поверьте, я знаю, о чем говорю.
9: Это его дипломная работа.
10: Да, уже точно. Гаммерабы так и написано, забавно. Доброе утро, пишет, и вот скидывает тоже фотографии тумана. Вот, доброе утро. Сказали про филателиста, сразу вспомнил фильм «Беспредел» 1965 года, 18+. Таких сказали много. Там, ну, ты смотрел этот фильм? Советую тебе, микротравмы тебе советуют люди получить. Да? Вот. Ну, психологическое, да, интересно.
9: Я не буду это смотреть.
10: Господин Враг пишет, ТЭЦовская в сторону цивилизации тройное ДТП.
9: В сторону цивилизации.
10: Я просто...
9: Почему вроде сообщение-то грустное в себе, ДТП, вот это вот в сторону цивилизации.
10: Просто обожаю, когда господин Враг пишет, его чувство юмора мне импонирует. Вот. По поводу того, что деньги я собираю... Ну, вот мы сегодня филателизм обсуждали, как собирание марок. Я вот тоже деньги так периодически. Тут что-то приносит с разных стран, туда-сюда. Вот, и у нас господин вот пишет тоже. Я, говорит, тоже деньги собираю. Вот дадут хорошо, например, зарплату. Знак благодарности бывает по работе. Молодец, кстати говоря.
9: Да. У нас, ну, очень честно, похожая. Справедливо, да.
10: Очень похожая история, да, абсолютно. На горках в районе Комсомольца был густой туман, пишет нам Виталий.
9: О-о-о.
10: Прям густой? Ну-ка покажите в пакете.
9: Мне кажется, сгущенный там.
10: Такой, да. О, вообще, прикинь, сгущенка была бы такая вот, как туман. Ты просто хлебом в воздухе поводил, и потом ешь.
9: Вот. А потом... А если еще жара, то вареная сгущенка.
10: Да, правда, это ненадолго, потому что мы этим дышим, а это, как известно, ненадолго не ходит. К теме сбора грибов. В лесу аккуратно. Вчера после прогулки в лесу в Зеленодольском районе на одежде двух клещей обнаружил.
9: Вы же за грибами, не за клещами ходили.
10: Вот. Ну, клещи это такие, которые...
9: А, клещи?
10: От электриков.
9: Ну-ну-ну. Как пассатижи, только немножко отличаются.
10: Да-да, мощные такие.
9: А чем, кстати, отличаются клещи от пассатижи?
10: Уважаемые...
9: От плоскогубцы.
10: Уважаемые слушатели, в бой. Так, Харли Утролар. От Высокой до Обжалилова туманчик. После туманище, прям говорит. Вот. Доброе утро, весельчики. Это как чайхана, весельчики.
9: Это мой... Висим просто мы.
10: Есть такое, конечно, да, друзья мои. Вот. В общем, друзья, всем еще раз доброе утро. Вот. Клещами можно клещей доставать, я объясняю. Плоскогубцами,
9: да?
10: Нельзя.
9: Ну, только если плоский.
10: Вот, естественно. Поэтому, да, вы там себя берегите.
9: Плоский червей доставать плоскогубцами, что ли?
10: Итак, давайте немножко окунемся пока в нулевые, а после разыграем проходки на 90-е. Вот пока такие у нас планы. 7.42 в Казани.
11: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
12: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
13: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30.
14: Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи С50 в комплектации. Актив и состоит из выгоды по программе трейдинг. Не оферта.

0: хит, который на долгое время забрал вообще все чарты, все первые места. Слушали его бесконечно, и это, конечно, потрясающая работа Black Eyed Peas. Но мы, это были 2000-е, такие вот нулевые шикарные.
1: Тогда пели про «Лес дует»?
0: Конечно. Ну, конечно. «Лес дует», «Лес дует», «Лес дует». Тогда туман, по-твоему, откуда? Вот тут и оно. Возможно, это и не туман вовсе, это дым. Смотрите, значит, мы предлагаем вам окунуться прямо сейчас чуть-чуть пораньше, чем нулевые, а там что у нас было?
1: 90.
0: А мы откуда? Все верно.
2: Мы из 90-х.
0: Ну, а прямо сейчас мы вас уже приглашаем насладиться последними яркими моментами лета вместе с Beam Radio на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х», друзья мои. Совсем недавно прошла вечеринка «Расколбас из 90-х». Мы до сих пор под воспоминаниями, под впечатлениями делимся друг с другом, с вами, с нами. Вы с нами делитесь, было очень здорово. Ну и теперь мы вас приглашаем на финальную, собственно, «Мы из 90-х». Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосферы эпохи, конкурс за лучший образ, подарки, диджей Айон за пультом, Альберт Ботанин ведущий. Все это 28 августа, ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20:00. Проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru 18+. Андрей, я предлагаю разыграть 3 пригласительных на одного человека нашим слушателям. Поэтому я предлагаю так. Вопрос задаешь ты. Люди нам отвечают в «Максе». Какие по счету выиграют?
1: Давай 3, 6, 9.
0: Все, супер. Сразу задаем вопрос. Без всего надо очень торопиться.
1: Да, сегодня простенько все. Чтобы выиграть пригласительный билет на вечеринку, продолжите строчку из песни. Нажми на кнопку «Получишь». Вариант ответов: «Свой заказ», «По заслугам» или же «Результат». Еще раз, первый вариант ответа — «Свой заказ», второй — «По заслугам», третий — «Результат».
0: Все, скоро вернемся и расскажем вам обязательно, что у вас будет происходить.
2: Мы из 90-х.
0: Спонсор.
3: Утромены сделают твое утро.
0: Ох, 60, открывашки мне. А спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Куда ведет любовь? К семье, к друзьям и новым возможностям. А «Лада Гранта» — это простой и надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейдин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавто» и по телефону 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк» оценивает свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавто».
3: Реклама на Beam Radio.
4: Папа, еще круг!
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
9: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
12: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-77-6850-119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.

0: приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатно.
3: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолезиса. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ну что ж, мои маленькие любители блефарохолязиса, давайте посмотрим, что у нас с казанскими дорогами. 3 балла, местами затруднений. Уже чувствуется, да, как будто сентябрь близко, Андрей? У тебя есть такое ощущение, что 3 балла какие-то откуда не...
6: Репетиции уже начались.
5: Слушай, особо много нет того, что пробок у нас. Крупнейшие пробки Дербышки от Сибирского тракта до Парка улиц Памира, это 9 минут. Габдулла Тукая от Вахитова площади до Салих Сайдашева 6 минут. 5 минут Тетцевская от Челюскина до Копылова. Мосты, дамбы вообще все свободные. Дорожные работы есть на Мамадышском тракте. Затруднения есть в сторону улицы Губкина по проспекту Победы. Если вы в сторону квартала едете, какие-то есть некие, ну, пожелтения есть, конечно, некоторые в районе Ершова. Ну, а так, в целом, конечно, город идет. Дербышки. Да, вот тут, конечно, чуть-чуть посложнее, потому что там идут дорожные работы, там перестилают асфальт в районе Березовой рощи, и туда, и обратно существуют некие затруднения. Будьте там внимательны и осторожны. А так, в целом, потихонечку, маленько все идет. А ДТП-то есть?
6: Есть?
5: Ха! Смотри-ка. А вот проспект Победы, когда двигаетесь в сторону Баки-Урманче... Да, да, все верно там, ДТП сразу после перекрестка. Правый ряд, будьте внимательны, Оренбургский проезд тоже что-то стоит из-за этого, видимо. Так что, дамы и господа, вот где-то что-то мы нашли.
6: Кстати, обращай внимание, еще возле Акбарс-арены такой значок кирпичка прям сияет яркий.
5: Закрыли определенный,
6: есть отметка,
5: да?
6: О том, что в 8 утра перекрытие. Видимо, часть уже перекрыта, а часть в 8 утра перекрывается.
5: Так что...
6: Еще всегда от Хакима, от Амирхана в сторону кольца получается.
5: Ох, как здорово сегодня будет. Все, друзья мои, себя берегите. На квартал вечером сегодня не едем.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор игры «Утромани» – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна. Заработать деньги своими знаниями можно в проекте «Утромани». Ну а если вы попали в сложную жизненную ситуацию, обратитесь в юридическое агентство «Просто в законе». Если каждый звонок с незнакомого номера – стресс, долги растут быстрее, чем зарплата, остановите этот замкнутый круг. В агентстве «Просто в законе» знают, как списать долги легально. Верните себе спокойный сон и уверенность в завтрашнем дне. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 212-13-18. Еще раз, 212-13-18. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Ну, а я с огромным удовольствием представляю вам... Ну, во-первых, у нас там победители есть, да, которым ты уже отправился.
6: О, надо быстренько озвучить их, да?
5: Ну,
6: во-первых,
5: слушай.
6: Ответ правильный, результат, конечно же, Алия, Рамиль и ЗА.
5: Да, все, поздравляем от всей души. Вы идете к нам на вечеринку, пригласитель на одну персону вам достается. А у нас сегодня много участников, много игроков. Давайте сначала представим Эльдара Ярулина. Эльдар, доброе утро.
7: Доброе утро всем.
5: Это уже твой третий раз, мы чуть за эфиром пообщались.
7: Да.
5: Это добро пожаловать. Сегодня ты пришел с поддержкой.
7: Я решил утроить свои шансы.
5: Это прекрасно. Рассказывай, что это за прекрасный мужчина рядом с тобой.
7: Да, со мной сегодня в студии находятся мои, наверное, самые главные люди, которые есть у меня в жизни, после жены, конечно.
5: Поддерживаю.
7: Мои дети, старший и младший. Старший Данис.
5: Данис, привет.
8: Доброе утро.
5: Доброе утро.
7: И младший Радмир.
9: Доброе утро.
5: Данис и Радмир.
7: Да,
5: отлично. У меня могут быть проблемы с запоминанием имен, но тем не менее мы стараемся. Эльдар, напомни, пожалуйста, когда ты у нас был в последний раз? Как давно это было?
7: Именно в «Утромани» я был...

0: том году, получается, также примерно конец августа, начало сентября.
1: О, это, ничего себе.
0: Да, я решил сделать традицию раз в год к вам приезжать.
1: О, прикольно. Вот это мы вообще уважаем, друзья. Мы всех ждем, если что, обязательно приходите. Вот видите, можно с семьей приходить, с друзьями, можно приходить, с коллегами можно приходить. Мы вообще всегда не против. Ну, а у нас за это время без изменений 5 вопросов впереди на разные денежные суммы, на 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей. Соответственно, 100 рублей суммы несгораемая, после правильного ответа можно забрать заработанные деньги. Ну что, я вас прошу только одно. Вы готовы?
0: Конечно.
1: Мама болеет за вас, кстати? Мама, жена?
0: Мама. Да, мама сидит в машине, сказала, да я что? Буду записывать.
1: А вы что? Вы мама сюда? Мама, как зовут?
0: Мама Алина.
1: Алина, вам большой привет. Вот, помашите сейчас в радиоприемник. Вот зачем вы это делаете? Ладно, это вам дружеский подход. Приходите обязательно, будем вас ждать. Напомню о прямой трансляции. Андрей ее очень активно ведет, что там снимает, что-то там вот туда-сюда крутит.
2: Сегодня приходится, да, крутится, вертится.
1: В общем, Андрей целый операторский цех там. Ну, а мы начинаем. Первый вопрос 100 рублей. Погнали!
3: Утро Мани.
1: Кем притворялся Винни-Пух, когда взлетел на воздушном шарике в советском мультфильме? Помните, на воздушном шарике он влетел?
4: Там пчелкой.
1: Там были пчелы, да. И он пытался прикинуться, что пчелы, вы не ужали. Кем он был?
4: Тучкой.
1: Тучкой, конечно, сразу сходу правильный ответ, браво.
3: Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утро Мани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Но это если вдруг кто-то забыл, что происходит у нас. Это продолжается «Утро Мани». Друзья мои, мы задаем следующий вопрос. Он будет у нас на 500 рублей. Это уже сумасшедшие деньги. Там ребята уже за голову держатся, я вижу. Поэтому давайте вас спросим. Итак, внимание, вопрос. В честь какой части лица была названа повесть Гоголя? У Гоголя одно единственное из произведений. Часть лица там.
0: О, это интересный вопрос. Это как всегда бывает, когда ты сидишь в студии, у тебя все отбивает абсолютно все мысли, которые были.
1: Давайте, давайте релаксировать. Что это такое легкое, спокойненькое? Сейчас вам поставим вот так вот. Смотрите, что у вас немножко расслаблено. Вспомните просто, вот Гоголь есть, да? У него вот одно из произведений названо в честь части лица. Одно единственное, да.
2: Да, вот что-то на лице.
1: Да, что-то на лице. Что есть на лице? Такое выдающееся. Обычно.
0: Самый выдающийся, наверное, нос или лоб.
1: Так. Ну, ну вот.
2: Что, на ваш взгляд, более выдающийся из этого?
0: Ну, нос, наверное. Что у нас все выдающийся больше всего?
1: Нос. Хорошо, мы принимаем этот вариант ответ. И с огромным удовольствием мы принимаем, потому что это верно.
3: Утромены утро манят.
1: Итак, мы продолжаем. Мы уже пришли к вопросу на 1000 рублей. И здесь будет... Ого, вопрос такой длиннющий, но ответ, я думаю, будет интересный. Итак, внимание, вопрос. В списке того, что рекомендуется взять с собой для путешествия на Северный полюс, есть очень много очевидных пунктов. Там теплая непромокаемая одежда, например, термос, зарядное устройство и много-много другое. Однако, есть еще кое-что, что скорее ассоциируется с отдыхом иного типа и постоянным обновлением. Вопрос, о чем идет речь? Что же с собой такого неожиданного надо взять на Северный полюс? Неочевидного, я бы даже сказал.
0: И то, что обновляется.
1: Ну, с обновлением это связано. Ну, с обновлением имеется в виду, там подразумевается... Ну, не обновление в телефоне, давайте вот так скажем.
0: Ну, да.
2: Непростой вопрос, я бы сказал.
1: Да он забавный, на самом деле, такой интересный. Если так подумать. Я пока вы думаете, просто повторю вопрос. В списке того, что рекомендуется взять с собой для путешествия на Северный полюс, есть много очевидных пунктов. Теплая непромокаемая одежда, термос, зарядное устройство и другое. Однако есть еще кое-что, что, скорее всего, ассоциируется с отдыхом иного типа и постоянным обновлением.
0: А, я знаю.
1: О чем идет речь?
0: Это, скорее всего, солнцезащитный крем для того, чтобы не сгореть. Потому что там инсоляция сильная, от отражения от снега идет, от льда. Вот, скорее всего, это для того, чтобы не получить ожоги от солнца. Это мой ответ будет.
1: Принимаю этот вариант ответа, тянуть не буду. Это абсолютно верно.
3: Утромены утро манят.
1: буквально максимально мощно, Эльдар, ты расписал нам все, потому что все так, как ты и сказал. Активное солнце, особенно посреди льдов, чтобы обгорания не было. Вот рекомендую всегда брать с собой обязательно крем солнцезащитный. Так, мы двигаемся дальше. Вопрос-то у нас уже на трешечку. Давайте сдавать внимание. Популярный современный писатель, пишущий под псевдонимом Макс Фрай, издал энциклопедию под названием «Азбука современного русского искусства». Последняя статья этой энциклопедии посвящена самому Максу Фраю. Как называется эта статья? Могу повторить, если надо.
0: Да, надо обязательно.
1: Популярный современный писатель, он пишет под псевдонимом Макс Фрай, он издал энциклопедию под названием «Азбука современного русского искусства». Последняя статья этой энциклопедии посвящена самому Максу Фраю. Как называется эта статья? В вопросе все подсказки есть. Все подсказки есть. На размышление у нас будет буквально 20 секунд.
2: Хочется прямо отметить автора вопросов. Сегодня прям в ударе. Интересные вопросы, да.
1: Сегодня ты в ударе, Катюшка. Фрай. Молодец.
0: Именно название статьи назвать?
1: Да.
0: Ну, что-то... Ну, если он о себе пишет, что-то связано, значит, может, с его фамилией.
1: Так. Может быть.
0: Да. Так. Что-то с фамилией связано.
2: Дети, может, у вас есть у ребят есть версии какие-нибудь?
0: Есть у вас?
4: Я думаю, и этот имя и фамилия просто.
5: Статья у Макса Фрая.
1: Итак, ваш ответ. Нужен сейчас какой-то ответ.
0: А может, это как раз и... Название статьи, может, это как раз его просто настоящее имя?
1: Может быть. Вы мне скажите, ответ ли это?
0: Давайте, это статья, я не знаю, конечно, как зовут, я не совсем знаю в литературе сведен, но я думаю, эта статья называется его фамилией.
1: Принято. Хорошо, давайте разбираться поподробнее. Короче, Макс Фрай, вообще, это коллективный псевдоним авторов Светланы Мартынчик и Игоря Степина. Игоря Степина, к сожалению, нет с нами с 2018 года. Это имя их главного героя культового фэнтези-цикла о приключениях в сопредельном мире. Ну, там, если совсем вот кротко. Так вот, здесь была подсказка на самом-то деле, потому что Макс Фрай издал вот эту вот энциклопедию под названием, название очень важно, «Азбука современного русского искусства». И так как последняя статья посвящалась самому Максу Фраю, то название этой статьи было очень простое. Называлась она просто «Я». Это был бы правильный ответ.
3: Утромены утроманят.
1: Спасибо вам за игру. Прекрасная игра. Мы дошли до вопроса на 3000 рублей. Вы великолепно шли. Солнцезащитный крем мы шикарно с вами вспомнили. Нос ответили. Тучку вспомнили. Все было хорошо. Буквально вот остался один шаг до 10 тысяч рублей. Поэтому ваша команда... Мы, короче, давайте берите маму Алину и жену Алину. Да, берите всей толпой прям приходите. И можете чуть пораньше, чем раз в год. Перед Новым годом, например. Почему? Вполне себе. А пока привет от вас. Жду, пожалуйста.
0: Да, ну, всем... Дорогим нашим слушателям хочу пожелать доброго утра, хорошего дня и, наверное, большой удачи. Ну и так как я все-таки связан с медициной, и всем хочу пожелать здоровья, чтобы все было здорово.
1: Самое главное. Ребята, от вас тоже привет ждем, пожалуйста.
4: Вам здоровья, удачи, это самое главное, и много денег.
1: Вот это самое главное. Кстати, по поводу много денег. Андрей, будьте любезны, пожалуйста. Вот, мы
2: нам
1: сейчас...
2: же пожелали много денег, не давай.
1: Вот, мы обязаны отдать так или иначе. У нас 100 рублей с тремя подписями, с печатью, которую мы вам с удовольствием передадим. Не знаю, собираете вы купюры или нет, но вот это будет явно в вашей коллекции. Мы вас с этим поздравляем. Ждем вас обязательно. Приходите всей семьей, как и всем нашим слушателям этого желаем. Приходите, друзья. Будем хихикать, отвечать на вопросы, зарабатывать деньги. Это «Утромания».
3: «Утромания». Никаких шуток, только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио — специализированный автосервис Вагнер Лайн.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. С 1 сентября вступают в силу новые правила пассажирских перевозок. Теперь вернуть билет на электричку получится онлайн. Перевозчики будут обязаны информировать пассажиров поездов дальнего следования об изменениях. Кроме того, места для людей с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь станут выделять тем, кто пользуется креслами-колясками. В Казани прозвучало предложение сделать среднее и первое высшее образование доступным бесплатно для всех граждан России. Также подчеркивается важность тесной связки вузов и колледжей с работодателями. Предприятия смогут участвовать в подготовке кадров с самых первых курсов и фактически выращивать специалистов под свои задачи. Между Казанью и Иннополисом могут появиться беспилотные автобусы. В Министерстве Республики отметили, что ежедневно в Иннополис едет большой поток людей из Казани, а сравнительно невысокая загруженность трассы делает маршрут перспективным для запуска автономного транспорта. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Реклама на iBeam Radio.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
4: ТТС.
5: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС-Татнефть выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС-Татнефть. Вступай в «Клуб чемпионов».
11: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Центр.
12: Мам, а где мне делать уроки?
13: Можно потише, у меня созвон.
14: Кто сейчас в ванную?
15: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании Flat помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. Flat. Дом в масштабе вашей жизни.
16: 19 августа, 18:30, стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. «Рубин-Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
17: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2, 0+.
18: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
4: 0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Хотел сходить к экстрасенсу, но что-то засомневался в его возможностях и передумал. И тут же приходит смс-ка. Ну и зря.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: 8:14. Казань на связи, Татарстан на связи, мир на связи. Погода улучшилась, как будто туман уходит и прогревает все больше и больше температура.
6: Даже солнышко на связи получается.
5: Солнышко на связи. Я думаю, оно будет на связи, конечно, всегда. Тем временем, кстати говоря, у нас тут все очень серьезно, потому что, смотри-ка, все крупнейшие банки России с 1 сентября готовы приступить к работе с цифровым рублем, заявил Центробанк. Угу. Все 12 системно значимых банков, то есть более 80% платежного рынка с 1 сентября, готовы дать своим клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними.
6: А там как интересно, ты сам выбираешь, у тебя цифровой, не цифровой рубль? Такой приходишь, мне, пожалуйста, аналоговый.
5: Я так от этого далек, ты не представляешь. Я вообще, если честно, максимально далек. Вот, кто в теме, расскажите, что, где и как, почему, зачем и так далее, так далее. Вот у меня ближе другая тема, например. Сборы ребенку в школу в среднем обойдутся в 17 тысяч рублей для мальчика и 19 тысяч рублей для девочки. Ничего себе.
6: А чуть подешевело, в том году 50, по-моему.
5: Ну, вот, пожалуйста.
6: Мы просто уже потратили больше, по-моему.
5: Ну, давайте посмотрим.
6: Уже не вложились.
5: Тут расписывают, значит, канцелярия около 900 рублей, рюкзак 2700. Набор одежды для мальчика примерно 13 тысяч, для девочки 15 тысяч. Так ли это или нет, пишите обязательно. Вот, потому что мне кажется, что есть какие-то, кое-какие уточнения по этому поводу. Мне кажется тоже, что почему-то дороже должно стоить, да, и так далее. Ну, а как иначе вообще? Иначе никак.
6: Может, какие-нибудь атрибуты сделали необязательными, и теперь, о, на это тратить не надо, просто все.
5: Хорошо.
6: Форма там все-таки звучит.
5: Форма звучит по-любому, но сейчас вот поспрашиваем. Так, у нас сообщение пришло. Господин Враг пишет, я на связи. Говорит, точно. Молодец какой. Вот, мы в тебе, кстати, ни в коем случае не сомневались. Вот, а так вообще, ну давайте, сколько стоит собрать ребенку школу?
6: Ой. А сколько нервов стоит собрать ребенку в школу? Давайте об этом поговорим.
5: Я что-то помню, что мы в конце августа всегда с родителями ехали, и там потом сильно нервничали, потому что-то все уже заканчивалось, все уже все закупили, что-то мы едем, там все что-то всем недовольны. И вообще, это такая тревожная вещь была для меня абсолютно. Я каждый раз страдал, конечно.
6: Сергей Юрьевич нам пишет, мы 37 потратили и еще не все купили.
5: Да вы что? А что туда входит? Мне просто примерно вот понимать, да, насколько, что куда, сколько уходит. Просто элементарно. Вот. Пишут, например, что в августе 2026 года средний бюджет на сбор школы в Казани примерно от 20 до 35 тысяч рублей при этом. Все так. Вот. Можно, конечно, в минимальный 15-17 уложиться, но реальный чек обычно подороже. Например, часто первоклассника подготовить стоит от 40 до 50 тысяч рублей. Ничего себе. Как дети, это так невыгодно.
6: Нет, это за вложение. Да, потом, да, да, да, да, знаешь ли. Ну, мы ждем.
5: Потом они возвращают деньги, скорее всего.
6: Простите, смешно стало.
5: Вот, потом дети становятся звездами и привозят тебе Land Cruiser Prado.
6: Когда тебе, если так, то да.
5: Когда тебе 60, это уже тебе нафиг не надо. Вот это все.
6: Альбин нам пишет, доброе утро, в 17 не уложиться, если покупать все абсолютно. Если есть что-то, что осталось с прошлого года, то тогда можно уложиться 1020. У нас уже ушло 20-25.
5: Ничего себе, нормально. Форма стоит десятку, люди пишут. Ирину, точнее, доброе утро, я потратила 22, но мой сын идет в 6 класс. 22 тысячи рублей. Но 22 тысячи рублей неплохо вообще. Вы помните вообще, как это раньше происходило? Раньше ты в 2000-х годах идешь на рынок, вот, и там вот зашел в один отдел, тетрадки, ручки, вот эту всякую, значит, купил ты, вот, а потом надо еще одежки прикупить какой-то. Но обычно костюмы остаются, там вся проблема в том, что ребенок же растет, вот, и у всех дети по-разному растут. Вот, потому что девочки, по-моему, они к какому классу, по-моему, к 7-му, к 6-му они вытягиваться начинают быстрее. Мальчики, что? Видишь, такой период в школе, мой, значит, самый смешной.
6: Да.
5: Мальчики все мелкие, еще как дети, а девочки уже статные, такие лебеди, такие все красивые идут, такие. А мы выглядим
6: мне
5: как
6: кажется,
5: эти.
6: Мне кажется, это, знаешь, 7-9 класс, вот что-то такое. Ну, я могу ошибаться, конечно.
5: Вот, а потом в какой-то, по-моему, ближе к 10-му классу парни резко, как, раз, как им там дает гормон роста только. И через какое-то время все вот уходили, как будто бы прыщавыми шкетами, а возвращаются прыщавыми уже огромными мужиками.
6: No.
5: Есть вопрос определенный, да? А вот, всегда это
6: заявляет. 1 сентября пошел в школу, такой, да. Вернулся дядя уже.
5: Да, так Карин нам пишет. Пока купили брюки на маркетплейсе за 1700 и футболка белую поло за 900. С этого года сын отказался от классического костюма. Сегодня купим еще одни брюки и пару рубашек. Форма для физры есть, обувь есть. В этом году мы бюджетно. 6 класс.
6: Нормально.
5: Слушайте, а вот это круто же, что форма формы, точнее, классический костюм в классическом костюме. Но я просто хочу напомнить о том, что вообще-то мода развивается. Мы с Андреем тоже сейчас нет-нет ведем просто, например, в костюмах и футболках, на ногах кеды. Это тоже стиль, это тоже так называемый смарт-кэжуал, может быть, даже в каком-то своем роде.
6: Да, да, да.
5: Поэтому, причем, можете классический костюм. Я ненавижу классический костюм до сих пор, мне очень тяжело это дается, но как бы что поделать?
6: Ну, это красиво, такая жизнь. Но это, ну, не очень комфортно, что ли, не очень удобно.
5: Да. Ну, я вот знаешь, о чем? Вот школа, конечно, вот эта подготовка в школе. Вы прикиньте, в США, когда у тебя ребенок получает в 16 лет права на вождение легкового автомобиля, у них вообще в 16 лет подготовка в школе другая. Вы только задумайтесь. Потому что им там не какие-то ручки, карандаши, ничего такое.
6: Там ТОшку надо провести.
5: Там надо машину, во-первых, купить. ТОшку, ничего себе. Я тоже так хочу.
7: Утро, мэны, сделают твое утро.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Ну что, привет всем, кто собирает детей в школу. Как дела у вас? Так, быстренько дочитаем. Не знаю, сколько денег ушло, но мы готовы еще в конце июля были. Нормально. Вообще, мне кажется, что чем раньше ты начинаешь, тем, ну, тем как бы дешевле, чем вот так впритык оставлять.
2: Ну, конечно.
1: Закупил все спокойно и сидишь.
2: Конечно.
1: Вот. Дочь идет во второй класс, сборы вышли в 27 тысяч рублей.
2: Нормально.
1: 27 тысяч нормально, второй класс нормально.
2: Да, да.
1: Вот. А в старших классах как это интересно работает? Потому что я вот помню, когда я был в старшем классе, то у меня резко мама говорит, ну сколько нам тебе тетрадок-то надо? Я говорю, да надо общую тетрадь, купи мне.
2: Я тоже припоминаю, что была одна общая тетрадь.
1: И пакет, потому что с рюкзаками уже только лохи ходят. Там надо было четко как пацан ходить.
2: Да.
1: С пакетом, как придурок. Итак, доброе утро.
2: Зато как складывали этот пакет аккуратненько, красивенько. И за ремень, за штаны.
1: Да. О, это еще гениально было, я в руке таскал. Доброе утро, Бимчик. Дочь идет в 6 класс, собрали полностью на 50 тысяч. Это одежда, обувь, канцелярия, рюкзак. Ну, там, видимо, все с нуля, вот нам Бегин пишет. Вот, слушайте, ну вот повезло вашей доченьке, конечно. 50 тысяч. 50 тысяч. Прикольно вообще.
2: Так ровненько у вас получилось.
1: Да, прикольные, прикольные деньги у нас, конечно. Замечательные, невероятные, волшебные. Ой, ладно, в общем, друзья мои, всем удачи в собрании. Кстати, уважаемые взрослые, а вы сами как готовитесь к учебе? Ты как-то готовишься к учебному году, Андрей? У тебя есть какая-то подготовка вообще?
2: К учебному году, как я готовлюсь? Так, так,
1: там,
2: так.
1: Ты
2: так.
1: Вот смотри, это же сейчас, я так понимаю, у многих резко поменяется график, потому что будет строиться вокруг графика ребенка. Вот, там это забрать, увезти, кружки привезти, все знать, расписание наизусть, знать, что где, в какой день, куда что увозить.
2: О, это сложно. Мне это сложно запомнить.
1: Да, согласен.
2: Мой мозг сломается, когда какой кружок.
1: А есть, да, вот у кого-то какие-то, может быть, не знаю, советы, как это вот грамотно вы распределяете, какое-то расписание, может быть, какое-то приложение у вас есть, или вы как-то это, или вы реально запоминаете, или вы какое-то расписание огромное. Может, у вас дома, не знаю, огромная такая доска маркерная, вы туда все. Вот, господин Ворон пишет одно слово, успокоительное. Да, сейчас начнется вообще. А вы сильно переживаете вообще? Вот ты сильно переживаешь за ребенка своего?
2: Да что-то нет, как будто, знаешь, еще в первом классе, может быть, волнуешься, переживаешь, а как он там, да? И он совсем еще мелкий вроде бы, и тут так резко все меняется. А сейчас уже четвертый класс идет. Хотя надо переживать, мы вообще в четвертый класс не ходили, что там их ждет?
1: Да, непонятно. У меня вообще четвертого класса не было. Я даже не знаю, что ребенка.
2: У меня тоже не было, да.
1: То есть я вот могу первый, второй, третий могу, да, могу сказать 5, 6, 7, 8, 9, 9. Все знаю, что там происходило и как себя вести. Четвертый вообще не понимаю.
2: Не на опыте.
1: Не на опыте.
2: Я вот тоже 1 сентября сыну просто этот скажу: сын, я там не был в четвертом классе.
1: Там непонятно.
2: Ты давай,
1: что.
2: Там держись, да.
1: Да, ты потом расскажи, что там как-то. Доброе утро. Доброе. Родители, которые смогли собрать детей в школу, пишет Ханбатько, вы крутые, вы герои современности. Понимаешь? Вот так вот. И дальше уже нам Сергей Юрьевич пишет. Родители, скорее всего, закупают больше витаминов, антидепрессантов, успокоительных. Я напоминаю еще раз, что все эти БАДы и лекарства надо только через врачей, только через специалистов. Доброе утро. Старший идет в 7-й, средний в 6-й, младший в 1-й класс. Пока так готовимся, со счета уже сбились, говорит. Какой вообще? Вот я вчера познакомился с человеком, у него 7 детей. 7 детей. Вообще, какой красавчик. Марат, если меня слышишь, большой тебе привет. Ты просто с ума сойти.
2: Это мощно, конечно. Артамон написал, я полностью прям поддерживаю его сообщение. Совет, чтобы легко и просто разбираться с кружками, нужна грамотная жена. И все, не благодарите. Вот у меня ровно такая ситуация, да.
1: Грамотная жена. Есть у кого-то в аренду, чтобы чисто за кружки отвечал? Как такой личный помощник. Это вообще удобная вещь еще вообще. Раньше 4 класса не было, сразу в 5. Да, и Радмова тоже самое, это вспоминали.
2: Это может быть потому, что раньше дети умные были.
1: Да, так и было.
2: Чисто наше поколение.
1: Итак, смотрите, вот я уже говорил об этом. Вот я вам просто про себя хочу сказать. Я родился, получается, 5 сентября. Я в школу пошел в 6 лет. 4 класса не было. Я школу закончил 16 лет, мне было в мае. И в универе первые 4 дня мне было 16 лет. Я в универ пошел. Я в универе 16 лет же учился.
2: Девчонки от тебя стороной обходили.
1: Да, сейчас. Конечно, они говорили, это кто? Мало. Пишите, если есть что-то написать. У нас информация о правах рекламы от спонсора шоу «Утромены» ООО «Канавтолада». Куда ведет любовь, Андрей?
2: Ой.
1: К семье, к друзьям, к новым возможностям. Ну и рядом, конечно, должен быть автомобиль. Простой, надежный, который всегда будет рядом. И мы, конечно, про «Лада Гранта». Ее можно купить с выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейдин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавта» по телефону 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 августа 2026 года. А у «Автофинансбанка» оценивает свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавта».
3: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
0: Реклама на Бим-радио.
4: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
5: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Канавта с пробегом».
6: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 743 230 30 30. Не оферта.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73 6+.
10: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
11: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
12: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
13: Отец, чем будем новую беседку красить?
14: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло. А все как новый.
13: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
15: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
16: Семейный шопинг стал проще с «Марс Авеню». В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите «Марс Авеню» в ТЦ «Паркхаус» на Имашева 46, в ТЦ «Моки» на Кулахметова 28 и в ТЦ «Бахетле» на Ленинградской 27.
17: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
18: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
19: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор? Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
22: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Погода самая точная, только на БИМ-радио. Андрей,
7: да-да.
6: Ну что скрываешь-то, рассказывай.
7: Жалко такую погоду рассказывать.
6: Ёлки-палки, давай рассказывай.
7: Ладно, ладно, плюс давай. 19 в Казани уже. Тумана больше нет, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха днем сегодня плюс 26. Красота, по-моему. Ночь плюс 17, прохладненько, свежо. Тоже хорошо, кстати говоря, спать комфортно будет. Завтра уже чуть посвежее, плюс 22, но также без осадков. Ночью плюс 14. А вот в пятницу есть вероятность осадков небольшая. Это две капельки нам рисуют. Днем плюс 21, ночью плюс 15. В субботу минус 3.
6: Да посмотрите на него.
7: Нет, я так на внимательность просто проверяю вас.
6: Самый точный прогноз погоды дал и сидит довольный теперь.
7: Да.
6: А нам теперь что делать, получается? Последний день наслаждаться жарой, что ли?
7: Прям жить и радоваться жизни.
6: А потом, типа, все, хочешь сказать?
7: Не, потом все. Тоже жить и радоваться жизни.
6: Ну а как? Потом же не будет такой жары же.
7: Ну все, там в режим ожидания лета следующего.
6: Режим ожидания. А сколько он продлится, Андрей, этот режим ожидания?
7: Там,
6: ты знаешь?
7: Там, знаешь, глазом моргнуть не успеешь.
6: Андрей, я, конечно, рад, что вы моргаете раз в 9 месяцев. Подожди, я зачем это сказал? Мне еще грустнее стало вообще. Раз в 9... вообще. Прикиньте, да? Вот.
7: Это же не просто моргнуть, это открытие века получается.
6: Кстати, да. Ого! Ого!
7: Я помню, в лагере у нас так было там... Кто-то делает, у тебя глаз открывается такой вот. Открытие века.
6: Это я знаю, это я слышал.
7: Это же змеюк, в смысле, кто-то наступил, пш, сделал.
6: Поднимите мне века, говорят люди. С блефарохолязисом. Поэтому и блефаропластику делают. Ну, в общем, друзья мои, погода прекрасная. На улице небо светло-синее. По-другому же нельзя, наверное, говорить уже.
7: Нельзя, можно же.
6: Ну ладно, тогда. Ну вот, ну вы там сами
7: очень
6: говорите.
7: Сильно светлое.
6: Вот очень светло, да, такое светлое, прекрасное небо, солнышко, жара. Наслаждаемся денечком летним, который август нам сегодня подарил.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: Доброе утро. Завтра учителя выходят на работу. Я жену собираю в школу. Затраты, как будто у меня 15 детей, пишет господин Бабай.
7: А что там, тоже надо форму купить?
6: Всем детям.
7: Ну?
6: На линолеум надо.
7: Ну?
6: Что там еще?
7: Мело.
6: Мело. Побольше надо взять. Конечно, сколько. Я вообще предлагаю поставить мелоуловитель.
7: Меловитель.
6: Вот да, когда пыль вот эта меловая расходится, ее собирать и потом прессовать и заново мел делать.
7: И тряпки вот эти вот, если они еще есть, они же как раз тоже все в мелу, их надо там отмачивать, эту воду потом, получается, надо сублимировать как-то, может быть.
6: Сублимировать.
7: Да, сублимированный мел.
6: Каждый раз поражаюсь, какие слова ты знаешь, потому вспоминаю, что у тебя же высшее образование, конечно.
7: Да.
6: Значит, по поводу заранее купить все констовары детям, дочитаем вот одно сообщение, это хорошо, когда заранее все закупить, типа такой умный, в начале лета позаботился, не переживаешь, но какая канцелярия, цвет, фасон. Сон формы почему-то только в августе начинает определять и сообщать родителям. А ты сидишь и ждешь, что же нужно брать.
7: Они тоже ходят по магазинам, выбирают, присматривают, решают.
6: Да, вот тут нам Сергей Юрьевич, кстати, по поводу погоды пишет. Не забываем про женское лето еще. Будет тепло.
7: Угу.
6: Вот, видите, уже мы потихоньку отходим от вот этих вот. А то раньше называли бабье лето. Что за бабье лето? Не надо нам такого.
7: Женское лето теперь, да?
6: Теперь женское лето очень красивое.
7: Подожди, а тогда вот это вот лето, которое сейчас идет, это что, мужское лето получается, если вот то женское?
6: Я мужицкое бы даже сказал.
7: Мужицкое.
6: Мужицкое стальное. Когда ходим, звеним всяким. Ну, в общем, как мы это все дело любим. Кстати, из интересного, из того, что мужикам, я думаю, сейчас точно понравится. В центре Казани под землей нашли немецкий танк «Пантера» времен Великой Отечественной войны.
7: Ого!
6: Да. 60 лет скрывалась на территории Кнету Кахты.
7: Да?
6: Да, прятали танк буквально. Короче говоря, что происходило? Строители в ходе на территории одного из корпусов Кнету Кахты, они обнаружили настоящий немецкий танк. Он называется «Панцеркампфваген В. Пантер. Известный как Пантера. В общем. Mm-hmm. Для чего он вообще им нужен был? Он специально подготовлен. То есть у него к башне прям такая кладка была, кирпич, там лесенка была, туда поднимались люди, заходили внизу. Короче говоря, оказывается, эту Пантеру как танк использовали как бронеяма для испытаний высокоэнергетических материалов. Ну, короче, взрывали, взрывы там проводили внутри. А-а-а. Ты спускаешься туда, закладываешь все, что тебе надо, выходишь и дистанционно его бахаешь. И как раз броня идеально там все внутри сохраняется, они спускаются, забирают, говорят, ура, работает, вот. Причем 60 лет объект вообще не использовался, а его точное местонахождение было известно только приблизительно, потому что у нас еще в те времена было танковое училище перед войной в Казани, там курсанты советскую технику изучали, трофейную гитлеровскую технику там тоже изучали, конечно же, естественно. Вот, и прям с поля боя, так что это, возможно, с какой-нибудь Курской битвы, например, ну, Пантера. Интересные находки, конечно, если так вот подумать.
7: Так, а интересно, там... он же где-то, наверное, числился у них там в документах, потерялось все, видимо.
6: А мне, я вообще почему-то думаю, что это просто вот, ну, прислали тебе танк, он без движка, он не боевой, просто вот у тебя есть просто кусок брони. Угу. Вот, и им говорят, надо? Конечно, надо, мы там испытания будем проводить, сказали они, его поставили, а его не сдвинешь, он там несколько десятков тонн весит. Его поставили туда, кладку кирпичную, чтобы подниматься. Был, кстати, из воспоминаний, там есть профессора, которые работали прямо внутри. Mm-hmm. Там вспоминали, что вечно бились студенты головой, и профессора тоже головой бились, поэтому шлемофон им давали.
7: Интересно, а в танке кто-нибудь играл там в танке или нет?
6: Это было бы идеально. Кстати, прикинь, внутри танков играть в танки. Это, конечно, потрясающе. Но, к сожалению, нет. Находки, конечно, экстремальные. Вот. А вы что-нибудь такое находили, кстати говоря? Может быть, оружие какое-то находили? Может быть, что-то такое у вас было, уважаемые слушатели? Тоже пишите обязательно. Вот. Из положительных и прекрасных новостей в продолжении. У нас, значит, мы поздравляем Нижнекамск.
7: С чем?
6: А Нижнекамск это теперь, значит, город побратимом стал. Mm. Города следующего. Называется этот город Санта-Барбара. Представляю, поздравляю, Нижнекамск.
7: Да?
6: Теперь Нижнекамск и Санта-Барбара стали городами побратимыми.
7: Mm-hmm. Как будто Санта-Барбара посестрины, что ли, должны быть какие-то, может быть.
6: Та-ра-та! Ну, вообще, Санта-Барбара ду Тугуриу. Вот такой город они стали побратимыми, если что. Вот. Ну, Нижнекамск, конечно, невероятно повезло. Мы поздравляем. Это бразильский город. Там приехал его мэр. Mm-hmm. Жозе Антонио Алвес. Mm-hmm. Донато. Ему бы на Twitch с такими фамилиями. Вот. А, собственно говоря, отмечают, что вот таким образом строят мост между Россией и Бразилией.
7: Mm-hmm.
6: Вот так что такие вот истории. Ну, кстати, Казань тоже же город побратим же.
7: Да?
6: Да, у нас есть. Так, подождите. Казань, у нас же есть город побратим.
7: Что-то как будто тоже такое вспоминается, а какой конкретно город не вспоминается?
6: Слушайте, на самом деле у Казани город побратим, они очень мощные, потому что их более 70.
7: Да?
6: Да, серьезно вам говорю, серьезно. Например, Бишкек, Минск, Аркадак, Астана или Алма-Ата и так далее. В общем, было всякое у Казани. Так что вот и думайте теперь. Скоро вернемся, пожалуйста.
0: Утро мэны сделают твое утро.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Вот, нам тут вообще продолжают писать. Значит, здорово, пацаны, бабье лето было, есть и будет бабьим, заявляет.
2: Традиционно, так скажем.
1: Традиционный сексист. Сексисты, хам. Пока ты злилась, меня влюбил. Денис, спасибо. А, значит, в песочнице находил чужие секретики под стеклышками. А что имеется в виду? Я что-то немножко. Зеленодольск, город побратим, нам пишет. Спрашивают, прописку можно в городе побратим оформить? Не знаю, честно говоря. Вот. А нам слушатели у нас делятся, значит. Когда мне было 15 лет, мой друг Игорь нашел на берегу Волги штык от винтовки Мосина. Пишет нам Сергей.
2: Интересно.
1: Ничего себе. Вот это находка, за которую, ну, не знаю, в те времена, конечно, это невероятное что-то. Вот, из таких вот мальчишеских находок и другого, ну, не знаю, один раз я нашел прям мощную подготовленную рогатку, короче.
2: Да?
1: Прям такая она была призиненная, вся так классно сделана была. Камешки швырял на десятки метров, конечно, мощное было оружие.
2: Я на глубоком нашел в воде прям, искал ракушки и кольцо золотое нашел. Когда маленький был.
1: Ничего себе.
2: Да, не возвращают родители кольцо, у меня как отняли, не отдают обратно. Вот зато все придумали сразу, вот женится первым, вот хорошо женится, знак.
1: Кстати, пока спрошу у наших слушателей, а где можно, вот реально, вот если нашел золото, у меня просто есть немножко, где можно выгодно сдать золото и куда его вообще отдавать?
2: Все тяжелые времена наступили.
1: Да, Айдар пишет, мое кольцо было, верни. Вот, просто оно у меня лежит, оно мне не нужно. Я думаю, надо, ну, там золото, знаете, сколько? Не знаю, но это выглядит на килограмм 6.
2: На килограмм 6.
1: Да, такое оно, нормальное.
2: Слоновье кольцо, что ли, это какое-то, я не знаю.
1: Это, а... Ладно, не скажу, какое это кольцо, но давайте я просто вам скажу, что впереди у нас слово за слово. Совсем скоро мы будем вас звать в игру, так что, мальчики, девочки, приготовьте телефон, но мы вас вызовем совсем скоро. Только по нашему зову идите, скоро вернемся.
0: Реклама на Бим-радио.

0: Сервис Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-79-244-741, 16+.
7: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите и любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
8: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
9: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцевил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
12: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-77-00-776-850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
13: Пап, снег!
14: Погода портится.
13: Почему мы так медленно едем?
14: Чтоб не попасть в аварию.
13: В кино опоздаем.
14: Выберем другое.
13: Не хочу другое.
14: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
13: Пап, давай помедленнее.
15: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
17: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
18: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
19: Итак, игра слово за слово у нас буквально через пару минут. Нам кто-то нужен.
20: Нужны двое. Кто, Андрей?
21: Мальчик и девочка.
19: Все, тогда мальчик и девочка. 292-102-8. Городской. 292-102-8. Звоните прямо сейчас. Один мальчик, одна девочка. Не стесняемся.

0: слово у нас буквально через пару минут.
1: Нам кто-то нужен.
2: Нужны двое. Кто, Андрей?
1: Мальчик и девочка.
0: Все, тогда мальчик и девочка. 292-102-8. Городской. 292-102-8. Звоните прямо сейчас. Один мальчик, один девочка. Не стесняемся.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатно.
3: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолезиса.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Блефарохолезис. Я так собаку назову.
7: Да?
6: Ассаламу алейкум, кадрлы радиотанглашлар. Здравствуйте, Анас Ананасович, студия Бим-радио. Быстренько констатируем невероятные 4 балла. 35 минут – это Дербышки от Тополевой улицы до Сибирского тракта по улице Мира. И Мамадышский тракт от Интернациональной мимо Натана Рахлина и до улицы проспекта Победы. Тешевский улица от Белинского до Копылова, конечно же. Проспект Емашева от Бондаренко до Мусина – 8 минут. До Копылова-Белинского – 11 минут. Центральная от Мира до Овражной – 6 минут. Мосты дамбы свободны. Дорожные работы – Мамадышский тракт. Дорожные работы – Дербышки. Кстати, ДТП нет, молодцы в целом.
7: На Беломорской есть вот отметочка.
6: Ага, да-да, не дошел немножко, да.
7: Там уже ближе к Гудаванцево, так скажем.
6: Она ведь левый ряд свеженький, там задержки есть уже. Будьте осторожны, внимательны, ПДД соблюдайте. Игра сейчас будет. Играйте, ладно, давайте, пока.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
8: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 3». «Канавто» — первый официальный дилер «Волга» в Казани. Если не сейчас, Андрей, то когда?
7: Да лучше сейчас.
8: Ну когда еще на «Волгу» в «Канавто» будет до 650 тысяч рублей выгоды? Когда резина, защита, бронепленка будет в подарок при покупке? Когда? Если думали о новом автомобиле, то ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин из программы «Волга Финанс». Подробнее в совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено, не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ну а мы, собственно, сертификат «Семейный парк активного отдыха» разыграем между нашими участниками. Давай знакомиться. Кто первый был?
7: Дим Димыч был первый.
8: Дим Димыч, ничего себе, привет!
9: Привет, привет, Альберт. Доброе утро, Казань.
8: Привет. Как дела? Где? Что делаешь? Чем занимаешься?
9: Ну, также работаем, трудимся, также собираем детей в школу.

0: детский дом Новоский.
1: Ну, как всегда, Дим Димович, в благородных делах, молодец, хочется сказать, конечно же. Ну, а ты за рулем, судя по всему?
0: Да, вот припарковался.
1: Прекрасно, ну, тебе это сегодня пригодится, так что добро пожаловать в игру, рад тебя слышать, давайте знакомиться с соперницей.
2: Мы тем более с ней знакомы, она буквально позавчера отзвонила, участвовала, но не выиграла. Сегодня надо, говорит, наверстать. Татьяна, доброе
1: Татьяна,
2: утро.
1: Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, Таня, рассказывайте, кто вас победил?
3: Я не помню, кто-то.
1: Вот так всегда, понимаете? Вот так всегда стараешься, побеждаешь, а тебя никто не помнит. А, что это такое, как говорится? Хорошо, Тань, ну сегодня заряд на победу у тебя?
3: Ну да, специально остановилась ради вас, припарковалась. Мы девочку искали, девочку нашли.
1: Да, мы девочку очень искали. Девочки такие скромняшки, нам могут долго звонить. А тут они раз и сразу в бой в игру. Добро пожаловать, собственно говоря. Ну и сейчас мы попытаем удачу. Минуту вы будете перечитать слова. Те, кто будут последними, те и кто будет последний, тот победит с финальным словом, естественно.
2: У нас тут ставки принимаются 500 рублей на то, что Дима отдаст победу.
1: Да, кто Сергей Юрьевичем будет забиваться. Вот, и, соответственно, давайте следующим образом поступим. У нас сегодня, ну, авто, понятное дело, автотематика. Волга. Все дела, поэтому я вам предлагаю следующее. Мы сейчас будем перечислять все автослова, ну, на букву, ну, как он, давай буква К.
2: Буква К.
1: Все, что в машине есть на букву К, мы перечисляем. Итак, первый дозвонился Дим Димович. Дим Димович, давай, себе первое слово, минут начнется.
0: Колесо.
1: Колесо! Гениально.
3: Коленвал.
1: Супер.
0: Кардан.
1: Супер.
3: Катушка.
1: А?
0: Колено.
1: Катушка, колено. Татьяна, теперь вы.
3: Крыло.
1: Крыло.
0: Капот.
1: Так.
3: Крыша.
1: Так.
0: Блокада.
1: Это могут быть любые автослова. С дорогой может быть связано, с машиной может быть связано, с правилами может быть связано. Со всем.
0: Крайслер.
1: Хорошо.
3: Коробка передач.
1: Супер!
0: Кодиак.
1: Так.
3: Колея.
1: Так. 10 секунд.
0: Там был.
1: Был.
0: Крестовина.
1: Крестовина? Татьяна! Подождите! Подождите! Татьяна, вы что-то сказали?
2: Я тоже что-то слышал.
1: Еще раз.
3: Кран.
1: Кран. А он бывает на КАМАЗах.
2: Бывает.
1: Какие муромцы. А это означает, что это машина. Автотематика соблюдена, и она успела за долю секунды до сигнала. В общем, Татьяна, вы победили! Я, по-моему, голос подсорвал.
2: Сергей Юрьевич может пятихатку нам скидывать, он проиграл.
1: Да, Сергей Юрьевич, спасибо тебе большое, лучше. А, Дим Димыч!
0: Да, да, здесь
1: ты
0: я.
1: Ты боролся как лев, конечно, хочется сказать. Как тигр, как медведь, как касатка. Ну, невероятно. А, скажи, пожалуйста, ты же не расстроен?
0: Я нисколько, все равно бы отдал бы победу.
1: Я вот, ты не поверишь, у меня в голове эта мысль и была. Думаю, ну что бы ни произошло, я думаю, Татьяне так и так приз достанется, потому что я тебя прекрасно знаю. Дим Димыч, красавчик, безумный, благородный, классный. Давай привет от тебя.
0: Нашей группе «Автохелп Казань», нашему благотворительному фонду «Делай добро», моей любимой супруге Иришке и всем, кто меня узнал.
1: Дим Димыч лучший. Спасибо тебе, рад были слышать. Приходи в гости.
0: Спасибо вам большое.
1: Будем ждать. Давай, хорошего дня.
0: Обязательно зайдем в гости.
1: Пока-пока. Пока. Татьяна.
3: Да.
1: Таня, ну мы победили, Таня!
3: Ура!
1: Таня, ну лучшая. Значит, мы тебя поздравляем. Ты классно играла, ты боролась, ты выиграла сертификат «Семейный парк активного отдыха». Давай привет от тебя.
3: Ну, во-первых, я хочу сказать большое спасибо Дим Димычу, потому что я часто слышу это имя по вашей радиостанции. И действительно занимается человек благородным делом, просто большой молодец, отличный человек. И чувствует, что замечательно у него семья. Все будет у него в жизни замечательно также.
1: Спасибо.
3: Передаю всем жителям города Казани, ну и вообще всем солнечного настроения на душе и всегда.
1: Спасибо тебе огромное. Оставайся на линии. За эфиром сейчас, Андрей, тебе все с удовольствием расскажет. Еще раз поздравляем с победой. Это была игра «Слово за слово», друзья. Играйте, подарков много. Классные подарки, классные вы. Классное настроение. Лето на улице. В общем, сплошное наслаждение.
4: «Слово за слово». Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер-Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. Минпросвещение установило предельное число уроков в день для школьников разных возрастов. В первые месяцы обучения первоклассники посещают не более 3 уроков, с ноября-декабря – не более 4. Ученики 2-4 классов могут иметь до 5 уроков в день, 5-6 – до 6, а учащиеся 7-11 классов – не более 7 уроков ежедневно. В Госдуме выдвинули инициативу освободить водителей от платы за эвакуацию и хранение автомобилей. По замыслу авторов законопроекта, соответствующие расходы должен покрывать бюджет того региона, где было задержано транспортное средство. Цель предложения – снизить финансовую нагрузку на автовладельцев, не отменяя при этом административной ответственности за нарушения. 19 августа отмечается Всемирный день фотографии. Впервые его отпраздновали в 2010 году. Тогда в онлайн-галерее стартовала международная выставка, где представили работы порядка 300 фотографов из разных стран. В России в честь этого дня ежегодно проходит множество событий, посвященных фотографии. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Так, значит, быстренько почитаю сообщение, которое у нас есть. Во-первых, всем еще раз доброе утро. 9 часов и почти 3 минуты. Значит, здесь даже солнце не видно, здесь ничего ловить, там за лесом туман, так Эльмир пишет.
4: Еще не рассеялся в залесном, что ли?
3: Пока нет, видимо. СССР, 85-й год. С пацанами из класса нашли в гараже журнал для взрослых. Очень-очень для взрослых. По тем временам это жесть полная. Вся школа бегала к нам на переменах.
4: Для очень-очень взрослых. Это там какой-то календарь посадки этих овощей в руках?
3: Конечно, ты как думал? А нас сейчас спрашивают, как относится к искусственному интеллекту. Никак не относится, он не в курсе, что он существует. Доброе утро. Вообще нет никакой суеты. Дочка идет в 5 класс в том же, чем ходил в 4 классе. Посмотрите, какие тренды у других, какие вещи. Закажем, когда суета пропадет. Самое лучшее нам, Дмитрий пишет. Кстати, гениально. Вот, Дим Димыч передает большой привет. Болею за него, пишет здесь значит, наши слушатели. Огромное количество. В общем, ребятки, посмотрите, активное общение идет у нас с вами. А у нас впереди невероятнейшее интервью. Мы сейчас будем разговаривать с Игнатом Зотовым. Сейчас будем разговаривать про новую волну 2026 и поддержим наших обязательно. Ну а пока спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Куда ведет любовь? Куда нас ведет эта женщина? Конечно же, к семье, к друзьям, к новым возможностям. И рядом всегда «Лада Гранта». Это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавто» и по телефону 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк» оценивает свои финансовые возможности и риски. И помните, друзья мои, если «Лада», то «Канавто»! Зуб даем.
2: Реклама на BIM Radio.
5: Мам, а где мне делать уроки?
6: Можно потише, у меня созвон.
7: Кто сейчас в ванную?
8: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
9: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
10: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор? Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8 843 230 3030. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинге из программы «Волга финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
11: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.

0: меню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: 19 августа, 18:30, стадион Акбарс-Арена. Фонбет, Кубок России по футболу. Рубин-Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
2: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2, 0+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: при приеме на работу.
1: Ну, как бы вы описали себя в трех словах?
2: В словах? Ну, я приготовила танец.
0: Шоу Цепелявых.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 камацемент.ру.
5: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: Дамы и господа, с огромным удовольствием хочу представить нашего гостя, с которым у нас произойдет сейчас невероятный классный диалог. У нас в гостях человек, который вошел в число 12 финалистов международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2026» в Казани. Мероприятие, которое пройдет на площадке New Wave Hall, ну или «Новая волна зал» у Акбарс Арены с 20 по 26 августа 2026 года 18+. И, конечно же, наш конкурсант-земляк, который будет представлять Казань и Татарстан, за которого мы будем болеть на конкурсе «Новая волна». Знакомьтесь, дамы и господа, Игнат Изотов. Привет, Игнат!
7: Всем привет, всем доброе утро.
6: Просто решил начать кричать не с того. Просто нравится мне.
8: Ты как будто его на сцену «Новой волны» уже приглашал.
6: Да, я просто, понимаете, я надеюсь, что нужные люди слушают, и нет-нет, да и позовут, как говорится. В общем, Игнат, мы тебе безумно рады. Привет тебе большой, огромный.
7: Абсолютно. Привет, привет.
6: Мы чуть-чуть поговорили за эфиром, да, буквально уже, вот тут пишут с 20 по 26 августа, то есть уже вот-вот и начнется, получается.
7: Да-да-да, уже сегодня мы выезжаем на главную площадку, у нас начинаются репетиции. Вот, церемония открытия, естественно, самое главное. Ну и с 21 числа у нас начинаются конкурсные дни.
6: Крутяк, да. Уже послезавтра начнется. Ну, начнем поподробнее. Расскажи, пожалуйста, про отборочные туры. Вообще, насколько сложно было это все дело проходить? Вообще, как это происходило? Вот, и какая там была конкуренция?
7: Конкуренция, на самом деле, огромная. Масштабная, я бы даже сказал. Вот. Подаешь заявку.
6: Так.
7: Приезжаешь в Москву, тебя приглашают. Ну, если, конечно, ты понравился, как-то там был замечен кем-то. Вот. Приезжаешь в Москву. Там три конкурсных этапа. Вот. Первый, второй, третий. Естественно, ты это все дело проходишь, если все удачно. И вот финал. Получается, сегодня в Казани. На самом деле, это все пролетело максимально быстро. Казалось, что вот еще там очень-очень много времени на подготовку и так далее, но вот отсчитывая от того времени, сейчас ты понимаешь, что время просто вот бам, и все. И уже финал, и уже финал, и уже такая ответственность, и просто и Казань, привет.
6: Скажи, пожалуйста, а как вообще, как долго вот это происходило, вся история, то есть от подачи заявки, то есть вот ты как давно подавался вообще?
7: Ну, получается, что еще зимой.
6: Ох, ничего,
7: по-моему,
6: себе.
7: Да.
6: Да, слушай, несколько, ну, это месяца 8 тогда получается как минимум. Хорошо, правда ли, что участников финального тура будет отбирать, или отобрали уже, я так понимаю, Игорь Крутой, Игорь Николай?
7: Конечно.
6: Все лично?
7: Там 11 членов жюри, по-моему. Я не всех до конца знаю, кто будет конкретно сидеть, но, естественно, Игорь Яковлевич Крутой, Игорь Николаев, по-моему, Анна Асти будет сидеть в жюри, Филипп Киркоров.
6: Ну, естественно.
7: Ну, вот, это, наверное, все, кого я знаю.
8: А, наверное, они еще и там тоже в открытии и закрытии принимать участие будут.
7: Обязательно.
6: Да.
7: Ну, это главное.
8: Масштабное событие,
7: конечно.
8: Да.
7: Ну,
6: любимый фильм Киркорова после прошлой «Новой волны». Знаете, какой «Падение черного ястреба»? Смотрели когда-нибудь? 18+. Ладно, идите. Не слушайте меня. Не смотрите на меня, не смотрите. Значит, супер. Я знал, что в кастинге еще, да, тебе надо было исполнить хит известного российского артиста, получается, и пару своих песен. То есть это сразу много композиций. Задача здесь была скопировать российского артиста или, наоборот, со своей подачи дать?
7: На самом деле, вот за что я люблю конкурс «Новая волна», это да. Для меня вообще, на самом деле, максимальное открытие, потому что до этого я смотрел это все с телевизора, вот, мне было максимально круто, вдохновенно, если можно так сказать, смотреть это все дело с ящика, но когда ты принимаешь в этом участие, когда ты погружаешься в эту атмосферу сам, ты понимаешь, что насколько сильно тебе дают свободу вот эту, да, в своем творчестве раскрыться максимально. Вот. Это безумно, конечно, важно, поэтому не было никаких совершенно ограничений, там, скопировать образ какого-то там артиста, также спеть и так далее. Такая же, типа, один в один аранжировка, вот. Конечно же, здесь у нас максимальная свобода, и, конечно же, мы постарались сделать так, как мы слышим эту музыку. Вот. И, наверное, вот в этом самое, самое главное отличие вообще новой волны от всех современных, ну, на сегодняшний день, российских конкурсов вообще в России.
6: Ты только что повысил очень сильно значимость, потому что, конечно, когда таких внутриков не знаешь, а тут выясняются такие вот подробности, это всегда очень интересно. Расскажи, пожалуйста, есть ли для тебя сильные конкуренты на новой волне?
7: Я думаю, что все. Все ребята безумно талантливые, мы уже стали как одна огромная семья, и, ну,
8: а много участников, то есть финалистов?
7: Получается, у нас 12 человек.
6: Нормально. Хорошо.
7: Да, и мы, я уже вот сейчас вот в предвкушении того, что вот это вот все дело закончится. Вот, и еще осень, меня осень немножко подкрывает, так вот, да, ну, депрессии, все дела, вот, и когда закончится уже новая волна, и такой думаешь, а что дальше вообще, ну, мы вот сейчас все разъедемся по разным городам и так далее, вот, кто-то по разным странам даже, и...
6: Письма, e-mail,
7: да, и ты такой думаешь... Да, будет тяжело, конечно, тяжело.
6: Ну, кстати, по поводу тяжести, расскажи, пожалуйста, как ты вообще готовишься, и как это проходит, и что сложнее всего дается? Вот часть мы уже чуть-чуть услышали, да, например, осень накрывает, а так в целом, в основном?
7: Осень накрывает всегда, каждый год, да. Ну, я, кстати, дева, поэтому, наверное, может быть, это и свойственно как-то.
6: Коллега, ну, здравствуйте, гороскопическая коллега, да, я тоже дева, да. Понимаю тебя прекрасно, вроде день рождения, но тут почему-то осень накрывает.
7: Ну, да, всегда, всегда.
6: Вот. А как подготовка? Как много ли ты поешь, например? Может, каждый день ты, не знаю, там, разминки, гаммы, может, ты проходишь, не знаю, что вообще как...
8: 10 тысяч шагов надо сделать.
7: Кстати, вот я посчитал, ну, не каждый шаг, да, то есть у меня есть, естественно, приложение в телефоне, и я каждый вечер под конец репетиции захожу туда и смотрю, сколько же я шагов сегодня прошел. Вот. И это только в гостинице, где у нас, собственно, проходят и репетиции, и примерки костюмов, и там подготовка образов и так далее. То есть в среднем где-то примерно 11 с половиной тысяч шагов. Это только в гостинице ты проходишь.
6: Хорошо.
7: Где, собственно, проходит эта вся подготовка, да. Ну, а на самом деле с нами работает замечательный, потрясающий режиссер. Вот, легендарный, я бы даже сказал. Я еще его видел сотню лет назад по телевизору, и мне всегда было интересно с ним поработать. Это Александр Давидович Ревзин. Вот. Бессменный, так сказать, режиссер «Новой волны». И, конечно же, это огромная честь. Огромная честь. То, как он видит, как простраивается каждая песня, как она должна звучать, как это все должно подаваться на экране, конечно, это дорогого стоит. И подготовка, в общем, идет колоссальная.
6: Спасибо тебе за то, что подробно так разные. На самом деле, тут очень интересные вещи, которые ты рассказываешь, потому что мы внутрянки, как я и говорил, мы не видим ее.
8: Мы телевизоры наблюдаем.
6: Да, там, видишь, там столько процессов внутри происходит, да, это прекрасно.
7: Очень много, правда.
6: Мы из эфира обсудили, в целом тоже хочется коснуться. Недавно ты получил звание заслуженного артиста Карачаево-Черкесской Республики.
7: Да.
6: Расскажи, как это произошло.
7: На самом деле, это был такой достаточно большой сюрприз для меня. Просто я... каким-то чудом был замечен в поле зрения этой республики, вот, и меня начали приглашать на мероприятия, я начал давать концерты, концерт на протяжении, там, ну, то есть, не знаю, лет... множество лет, скажем так. Вот. И, значит, вот День Республики наступает, День города, и, значит, вот я выхожу, и мне вручают просто звание заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики. Конечно, это было просто максимальным шоком для меня, и я, попервой, не понимал вообще, что происходит. Но вот как-то так случилось, и, конечно же, огромное за это спасибо, за высокую оценку моего труда, творчества и вообще всего того, что я делаю, в общем, на сегодняшний день, да.
8: Ну, мы тебя поздравляем с этой.
7: Спасибо, Дром, да, это большая честь, конечно.
6: Я думаю, это только начало твоих званий, поэтому мы тебя с этим тоже отдельно поздравляем. Расскажи, пожалуйста, по поводу теперь «К новой волне возвращаюсь», что будешь исполнять, если это не секрет, произведение в каком стиле будет, или это... Тайна.
7: Да, мы будем исполнять, получается, у нас один день, это вечер Олега Газманова. То есть каждый из участников берет одну песню и поет ее так, как он слышит, как он написал, соответственно, под нее аранжировку свою, вот, в своем, так сказать, прочтении. Вот, и два последующих дня это авторские уже непосредственно композиции, то есть один день авторская и второй день авторская. Вот, в общем, три дня. Олег Газманов, авторская, авторская. Вот как-то вот так это все.
8: А сальтуху будешь делать, когда день Олега Газманова?
7: Я боюсь, что моя масса не позволит мне это сделать.
8: Тогда береги себя, ладно?
6: Олег Газманов — это потрясающий человек. Мне бы в его возрасте такие колени мощные, сумасшедшие, здоровские. Это да, это сильно, конечно. Так, а в продолжении, да, вот расскажи, пожалуйста, ты не раз подчеркивал, что в Татарстане комфортно творить, что не хочется переезжать в Москву. Есть ли у тебя какие-то вот три вещи, давай так назовем, три вещи в Казани или даже в Татарстане, которые тебе дают вот энергию для работы? Где ты набираешь себе вот это вот настроение?
8: Вдохновляешься
6: чем?
7: Если я сейчас начну перечислять, мне кажется, эфирного времени не хватит. Но я постараюсь быстро. Значит, первое, это у нас есть небольшое село Кощаково.
6: Да.
7: Под Казанью.
6: Знаем.
7: Это, ну, где-то 20 километров, да. Вот. Я приезжаю туда, ну, регулярно стараюсь. У меня там находится небольшая своя студия. Значит, там есть местный дом культуры, вот, где его директор любезно разрешил мне принести свою аппаратуру, писать там песни, творить. Вот. Туда даже приезжали очень известные достаточно блогеры, артисты, брать у меня интервью. Вот. И как-то вот так вот все срослось, что я во-первых, там родился, вырос, вот, я хожу на рыбалку регулярно, вот, это меня, ну, естественно, вот, кстати, вчера буквально был.
6: Вот, да. Нормально было. Чтобы подтверждать твои слова, да, конечно.
7: Ну, потому что природа, вот это все дела, я это очень люблю, это меня как-то, ну, бодрит, что ли, я не знаю, мотивирует. Иногда просто полезно выбраться одному наедине со своими мыслями, какими-то настроем. Вот. Это потрясающее место. Это место силы, я его называю. Вот мой такой талисманчик.
8: А вся рыба пойманная, рыба силы, получается.
7: Ну, типа того, да.
6: Там и уха силы, нет-нет, и стейк лосося силы. Я понял, да. Там такая мысль.
7: Ну, бильярд, конечно.
6: Опа, вот это неожиданно сейчас было. Ну, бильярд,
7: я, конечно, конкретный бильярдный не буду называть в Казани, но они действительно есть. Я люблю поиграть на бильярде. Тоже очень помогает, так сказать, сконцентрироваться. Вот. Ну, и привести, в общем-то, голову в порядок. Настроиться. Вот. Ну и что еще, я не знаю. Ну, не знаю, банальные встречи с друзьями на какой-нибудь набережной Казанской. Она у нас потрясающая. Вообще Казань замечательный город. Всем тем, кто нас сейчас слушает, я рекомендую его обязательно посетить. И ребята, которые уже вот, финалисты, вот, они просто в полном восторге. Я уже им сказал, куда именно сходить, что покушать обязательно,
6: так,
7: да, потому что
6: хорошо.
7: Без татарской кухни, ну, мы все любим вкусно покушать, это правда. Вот, и будет большим преступлением, если это не сделать, вот, уехав, да. Вот, поэтому как-то так.
6: У меня в завершении два вопроса к тебе есть, да. Если бы, вот первый вопрос из финальных, значит, если бы тебе предложили записать дуэт вот с любым артистом, любым вообще, классика, современная эстрада, кто бы это был, какую бы песню ты бы хотел себе выбрать? Когда-нибудь думал об этом?
7: На самом деле их множество этих артистов. Наверное, если говорить из более молодых, конечно, это Кирилл Лирик. Есть такой исполнитель замечательный. Я стараюсь на него даже в каких-то вот моментах равняться, потому что это потрясающий сонграйтер, аранжировщик. Так как он слышит музыку, это, ну, просто фирма, что называется. Вот. Ну, конечно же, это Леонид Агутин. Баста, в конце концов, на котором я вырос. Да их на самом деле множество. Алексей Чумаков. Вот для меня вот это вот такая каста артистов, да. Простите. Вот каста артистов, вот, на которых я стараюсь как-то равняться. Если из зарубежных, то это Чарли Пут прежде всего. Вот One Love. One Love. Чарли Пут, слушайте обязательно.
9: Все, это была прекрасная рекомендация. Я думаю, что мне добавится в плейлисте. Ну и в завершении, сам финальный вопрос. Уже совсем скоро все начнется, как мы и говорили, для тебя финал. Вот, что, скажи, пожалуйста, что для тебя будет самой мощной поддержкой на предстоящем конкурсе? Что могут сделать слушатели, мы, жители Казани, все, кто за тебя болеет?
7: Самой мощной поддержкой будет для меня Казань. Моя родная Казань. Я, ну, даже не то, что надеюсь, я уверен просто, что по-другому не может быть, что мои люди обязательно за меня будут болеть. Вот, я всем передаю огромный привет, пламенный, максимальный. Вот, и все те, кто слушает мою музыку, ребята, мое сердце просто вот... Ваше навеки.
9: Спасибо тебе.
7: Слушайте меня обязательно. И болейте на новой волне.
9: Это будет обязательно. Мы напомним еще раз, друзья мои. Один из финалистов международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» 2026, простите, в Казани, который будет представлять Казань и Татарстан. Сегодня у нас был Игнат Изотов. Мы тебе аплодируем. Мы тебе желаем всяческих удач. Земляк.
7: Татарстан.
9: Да ладно, как говорится. Мы за тебя точно будем болеть. Наши слушатели тоже. Тебе всяческих удачи. Когда будешь выступать, помни, что тебя поддержит огромное количество человек. Это абсолютная
7: весь
9: правда.
7: Татарстан. Весь Татарстан.
9: Это правда. Все. Удачи.
7: Спасибо.
9: Тебе, Игнат. До
7: Спасибо
9: скорых встреч.
7: Огромное.
9: Пока-пока.
7: Пока-пока.
9: Спасибо.
10: Утромены сделают твое утро.
9: Информация на правах рекламы. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио, потому что Бим Радио представляет финальную летнюю вечеринку под названием «Мы из 90-х». Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это было драйвово. Самое время присоединиться им. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, подарки. За пультом диджея Айон, ведущий вечер Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20:00. Давайте вместе проводим это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку. Мы из 90-х. Подробности на maximilians.ru. 18+. Андрей, идем?
8: Конечно.
9: Ну, погнали.
5: Реклама на Бим Радио.
11: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
12: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от «Канавто» ООО «Канавто 19».
14: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срокается с 1 по 31 августа 2026 года. «АОТ-банк». Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.

0: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям» в рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Не пропустите самое семейное событие этого лета. 23 августа в парке Тейкабум в ТРЦ «Казань Молл» пройдет семейный фестиваль. Вас ждут мастер-классы, веселые соревнования, музыкальное лото, бумажная дискотека, а еще возможность выиграть день рождения в парке Тейкабум. Взрослым вход бесплатно. Покупайте билеты на сайте тейкабум.ру.
3: Город Казань, ООО «Казань Парк». ОГРН 120-470-001-29-12. 0+.
4: Без возрастных ограничений.
5: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
6: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-743-205-51-35.
7: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, сейчас вам будет отведена роль пассивного слушателя, и вы с ней успешно справитесь. Тельцы, возможно, вы будете завалены работой, что должно быть приятным. Близнецы, вас обязательно похвалят и признают вашу уникальность. Раки, получайте больше удовольствия от простых мелочей, научитесь их замечать. Львы, воспользуйтесь шансом устроить свою судьбу, не теряя головы. Девы, на фоне быстро меняющегося мира захочется простого и привычного, и вы это найдете. Весы, не скрывайте свои достоинства и таланты, не нужно стесняться. Скорпионы, если вы возьмете отгул или уйдете в отпуск, избавите себя от многих нервных нагрузок. Стрельцы, личные отношения сдвинутся с мертвой точки, и вы будете просто светиться. Козероги, общение с родными и любимыми будет очень трогательным, наслаждайтесь. Водолеи, смелость подарит вам удачу, можно решиться на что-то серьезное. Рыбы, подумайте о том, как сократить рабочий день, вам вскоре это пригодится. Это был гороскоп на сегодня, желаем вам любви и счастья.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Быстро погоду дал! Быстро! Погоду мне запилил!
7: Откуда будешь? С юго-запада?
8: Я
7: с юго-востока, если про ветер.
8: Ах ты!
7: 1 метр в секунду.
8: Ничего себе! 1 метр в секунду, это много.
7: 1 метр в секунду, да.
8: Это 60 метров в минуту.
7: Ну.
8: Это 3600 метров.
7: Я быстрее ветра, Мария.
6: На перегонке и с ветром. Впереди любовь. Где-то там. Погода.
8: Потому что погода, сейчас не будем песни петь.
7: Плюс 22 в Казани.
8: Мы же песни с тобой поем. Так, 22, а будет до?
7: Будет до?
8: Ну, будет до 20 скольки сегодня?
7: А, до скольки будет? До 26 сегодня будет.
8: До 26. О, да. Красота, как тепло.
7: Еще плюс 4 градуса у нас впереди, значит.
8: Ух
7: да.
8: Ты.
7: Что касается ночной температуры, она сегодня составит плюс 17. Завтра уже чуть попрохладнее, плюс 22. И облачно, ночью плюс 14. В пятницу плюс 21, обещают небольшой дождик. Ночью плюс 15. Суббота, воскресенье без осадков, плюс 23.
8: Сильно.
7: Да.
8: Ну, Андрей, спасибо. Замечательно все. Давайте, погода. Вот она такая, один день только лето.
7: Ну.
8: Я знаю место, где лето практически круглый год.
7: Я тоже знаю такое место.
8: Вот, я его выбираю, кстати говоря,
7: да?
8: Честно. Потому что надо выбирать, что? Сочи.
7: Конечно.
8: Давайте выбирать.
9: У природы нет плохой погоды.
10: Куда едем?
11: В Сочи.
12: Куда едем?
13: В Сочи.
14: Куда едем?
15: Куда едем?
16: В Сочи.
17: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
8: Ну а мы напоминаем, что если вы мечтаете об отдыхе, горах, море, развлечениях, то выбирайте Сочи, оно того стоит. Ну а мы напоминаем, что также весь август вы принимаете участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполняйте форму участника в социальных сетях БИМ-радио и ждите звонка в прямом эфире. На строгий вопрос «Куда едем?» отвечайте также строго и весело «В Сочи» и получайте гарантированный подарок из Сочи. Ну а если еще и ответить на вопрос викторины, который Андрей приготовил, то, друзья мои, в финале вы сможете выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов, развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+. Ну и немножко информации на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. 1000 форматов, одно прекрасное место, а твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Андрей, ты готов вопрос задавать?
7: Конечно.
8: Но перед тем, как мы к этому перейдем, надо, чтобы человек еще нам ответил, конечно, верно на поставленный вопрос. Поэтому прямо сейчас будем звонить нашему слушателю. Поэтому все, кто принимает участие, готовьтесь. Итак, звоночек пошел, гудочки ждем и верим, надеемся. Сейчас. Есть. Теперь ждем правильный ответ.
18: Алло.
8: Куда едем?
18: Я еду в Сочи.
8: Ну, конечно! Артем, доброе утро, привет!
18: Доброе утро, БИМ-радио.
8: Хорош.
18: Доброе утро, Казань.
8: Мы тебя от всей души поздравляем. Тебе уже достается гарантированный подарок от Сочи. Ну, а если сейчас ты ответишь на вопрос от Андрея, ты еще и в финал попадешь. Ты как вообще? Готов? Ты чем занимаешься? Мы тебя где поймали вообще?
18: Готов. Еду по работе, остановился, вот с вами разговариваю.
8: Ну, лучший вообще. Ну, тогда тебе Андрей вопрос сейчас приготовил и будет
7: задавать. Конечно. Ну, вопрос сложный. Мне даже пришлось тут узнавать, где ударение правильно ставится. В общем, узнал. Какой пляж эмеретинской низменности славится чистейшей водой, отсутствием волнорезов и близостью границы с Абхазией? Варианты ответа. А. Пляж Альбатрос. Б. Пляж Маяк. И В. Пляж Крылья Балтики.
8: Нормально. Ты по интонации давал какую-то подсказку, Андрей?
7: Интонация? Чуть-чуть совсем немножко.
8: Давайте еще раз попробуем перечислить.
7: Пляж Альбатрос, пляж Маяк и пляж Крылья Балтики.
8: Какой же ответ?
18: Я так предполагаю, пляж Крылья Балтики.
8: И это? Абсолютно верно. Ура, Артем, ты в финале! Вау! Ну, ну ты откуда знает вообще? Ёлки-палки, даже я не знаю, там ты еще раз в Сочи был. Артем, мы тебя поздравляем. Ты попадаешь в финал уже совсем скоро, 31 августа будем подводить итоги. Поэтому мы тебе желаем удачи. Ну, а сейчас привет от тебя ждем, конечно же.
18: Привет передаю своей семье, супруге, любимой Оксаночке, детям, всем, кто слушает. Бим-радио — это самое лучшее радио. Там весело, самое интересное. Недавно был у вас в гостях.
8: Красавчик вообще.
18: На Утромане.
8: Победил. Вот.
18: Всем всего хорошего.
8: Спасибо. Артем, мы тебя ждем еще на Утромане. Мы тебя ждем в различных наших играх. Участвуй обязательно. Классно у тебя получается. Видишь, ты побеждаешь. Мы тебе желаем классного дня. Пока не отключайся. Сейчас за эфиром немножко поболтаем. И там тебе все расскажем. Еще раз поздравляем от всей души. Друзья, время есть. Подавайте заявки. Участвуйте обязательно. В наших соцсетях есть вся необходимая информация. Подписывайтесь на Макс. Подписывайтесь на ТГ. В Бим-болталку заодно подпишитесь. Ну и на все наши соцсети, друзья мои. И, конечно же, выбирайте Сочи.
10: Куда едем?
17: В Сочи.
4: Куда едем?
10: В Сочи. Куда едем?
4: Куда едем?
17: В Сочи! Сочи! Уникальный проект «Выбирай Сочи».
9: Утромены сделают твое утро.
8: Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавтолада». Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. И «Лада Гранту» — это простой и надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейдин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавто». В наше время о таком только можно мечтать. Ну. Если бы в мое время «Гранта» была бы со скидкой 334 тысячи рублей, то мне, получается, надо было бы заплатить только 6 тысяч рублей.
7: Нормально.
8: Вот это отличный был вариант. В 2014 году, эх, времена. Подробности у официального дилера «Лада Канавто». Кстати, где и покупал «Ладу», между прочим. И по телефону 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинанс Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада»,
7: то «Канавто».
8: Конечно. Ой, прямо сейчас у нас песня будет Игната Изотова. Ничего себе.
9: На Бим-радио.
4: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. «Озон Фреш» быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-7-41, 16+.
11: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
12: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
13: «Максидом».
14: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
15: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор? Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
20: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
21: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
22: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки! За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
23: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: же можем.
1: Так, друзья, давайте мы быстренько расскажем, что это Игнат Изотов, который буквально недавно был у нас здесь в гостях, который будет представлять Казань Татарстан на новой волне 2026.
2: Уникальная возможность уже оценить его творчество.
1: Погнали.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатно.
3: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолезиса.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Вот, кстати говоря, блефарохолязис у нас был до этого, когда 4 балла было.
7: А сейчас уже что?
6: А сейчас 3 балла, местами затруднения, кстати говоря. Вот. Вы спросите, где Анас Ананасыч?
7: Да.
6: Он отъехал.
7: В смысле?
6: Не надо так. Просто отъехал он по делам, у него встреча сейчас.
7: Человек в возрасте все-таки нельзя так про него говорить.
6: Я тоже что-то не подумал. Нормально у него все, просто они готовятся, у него скоро встреча выпускников.
7: У нас люди уже мобильные приложения в банках начали открывать, чтобы денег скинуть.
6: Да, если что, кидайте, конечно. Фонд имени Анаса Ананасович на всем страдавшим ДТП в Казани объявляется. Вот, а поэтому, друзья мои, он вернется завтра, но если вы надо что-то ему передать, вы пишите, мы ему передадим обязательно. Пока 3 балла, местами затруднения от улицы Мира, от Парковой до Сибирского тракта, Дербышки в сторону Компрессорного 11 минут, с улицы Мира от Парковой до Тополевой 5 минут, Мамадышский тракт от Клубной улицы до Проспекта Победы 3 минуты, и Тетушка от Челюскина до Копылова 3 минуты. Мосты Дамы Свободы, Кировского, что-то из центра 3 балла. Ну, все зелененькое, но тем не менее, что там такое, посложнее движение. Есть у нас ДТП, это когда съезжаете с проспекта Универсиады в сторону Назарбаева, то есть Вишневскую, туда наверх, да, если двигаетесь, например, в сторону, ну, приблизительно там, в сторону моста Миллениум, левый ряд, средний ряд, там ДТП. Произошел вот этот съездик, да, такой витиеватый с проспекта Универсиады. Будьте там внимательно осторожны, вот совсем свежий ДТП, уже задержка имеется довольно-таки крупная. Дорожная работа на Мамадышском тракте, дорожная работа в Дербышках в районе Березовой рощи, туда и обратно имеется в виду. ДТП у нас еще также на проспекте Ямашева. Это у нас, сейчас я вам скажу. О, интересно, это ведь съезд у нас с улицы Мусина. Ну вот, Мусина, Ямашева, по крайней мере.
7: Прямо
6: вот
7: на пересечении, да.
6: Да, тут что-то. Причем здесь больше всего заблокировано сама Ямашева в сторону Мусина, если ей двигаться в сторону Амирхана. Но там еще и дорожные работы. Имейте в виду, будьте там внимательны, осторожны. Там тоже начинает копиться уже заторчики. Вроде ничего не пропустил. Вроде все рассказал. Вам удачи за рулем, удачи на дорогах, дамы и господа. Пусть у вас все будет хорошо. Удачи вам. Пока.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
8: Утромены сделают твое утро.
6: Вернется Ананас Ананасович завтра. Не переживайте, люди уже начали писать. А что, а где, а почему, что такое? Верните срочно. Вот это вот все. Ой, друзья мои, давайте, знаете, что мы с вами лучше сделаем? Расскажем вам, что у нас вообще планируется в День города и в День республики, между прочим.
7: О, это интересненько.
6: Да, начнется все это за несколько дней до 30 августа. Еще одной из первых площадок станет улица Марджани. Там с 25 по 30 августа развернется Пещан-базар или так называемый базар... печени. Ладно, нет.
7: Не слушайте меня.
6: Ну, как бы базар соломы, я не знаю, как сено, как угодно называйте. Это современная татарская культура, дизайнеры, музыканты, поэты, все там, Пещан базар, но это уже классика вообще. Литературный фестиваль Адабифест вместе с Союзом писателей Татарстана, он организован, лекции, дискуссии, все будет там. Литературно-театральная тема также продолжается у нас в «Голосах Казани» Хозан Таошлара. Это театрализованный перформанс 28 августа в 20:00 на балкон в здании мэрии уже в пятый раз пройдет, например. Вот, например, в прошлом году постановка получила название «Есть только миг». Вот, книжный фестиваль будет «Два Кремля». «Два Кремля», если, насколько я правильно помню, это мото такой, пробег такой серьезный вообще. И будет завершаться еще все это «Тауфест», костюмированный парад литературных героев, общегородской гитарник еще тоже пройдет. Вот, ну, как раз

0: мотофестиваль «Два Кремля». Посвятят в этом году дружбе народов России. В 14.00 от Казанского Кремля 29 августа стартует мотоколонна. Все это еще в 11.00 начнется, в 14.00 стартует сама. Ну, также концертная программа и так далее. У нас популярные коллективы там будут, например, группа «Дышать» и так далее. В экстрим-парке «Урам» 8-й одноименный фестиваль «Урам» будет проходить. Экстремальные виды спорта, современное творчество, уличная культура — все там. Также у площади у театра имени Тинчурина в 11.00 народный праздник «Уйнахс Гармунар». Играйте гармонии. Множественные числе, естественно. А потом будут представители рабочей творческой молодежи выходить, финалисты конкурса «Наше время» без них заман. Вот как. Вот. Ну и дальше у нас фестиваль национальных культур «Россия. Восток», «Восточный базар» в Казани. Это будет вот все еще там. Ну и там, потом скачки на ипподроме. Опера будет у Кремля. Представляешь, какая программа?
1: Очень насыщенно.
0: Йога будет, маркет будет 30 августа у Центра семьи «Казан». Там изменится площадка, такой формат изменится. Там концертная программа будет, тематические зоны с 15 до 22.00, все дела. И, конечно, к нам приедут, но мало того, что прозвучит трибют Ильхаму Шакирову, выступит Гузель Уразова. Хедлайнером станет группа Ума Турман. Ума Турман. Вот так вот.
1: Ума Турман?
0: Ума Турман, да.
1: Смотри, как.
0: Такие вот мы с тобой, конечно.
1: Прикольно, прикольно.
0: Так что вот такой вот у нас день города пока. Ну и, естественно, завершит праздничный день салют над Казанкой в 22.00. Красота с набережных по обе стороны реки можно будет наблюдать от центра ГИМС до моста Миллениум. Вот, там будут перекрытия, работа транспорта чуть-чуть изменится, об этом тоже следите, пожалуйста. В общем, день города обещает быть невероятно великолепным.
1: Да, интересно, Кирюх нам пишет, что какой-то салют будет такой рекордно короткий, 4 минуты идти будет.
0: Ну, и пусть зато это, друзья мои, салют. Наконец-то, друзья мои, без него мы никак. Ну, а у нас впереди поздравления с днем рождения, потом утро-оки, мы выбираем песню, что же нам спеть. У нас сегодня было огромное представление, ну, сегодня «Спартак» играет и «Рубин», предлагали нам и спеть «Знаешь ли ты», предлагали нам какую только песню, и «Туман» предлагали петь, но «Туман» уже практически не осталось, поэтому, ребята, давайте выбирать только вам, плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8, поздравления через пару минут.
2: Шоу «Утро мэны».
3: А я думал, вставать.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Казани на форуме «Работаем на результат» подвели итоги развития Кировского и Московского районов столицы Татарстана. В мероприятии приняла участие министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова. Она отметила, республика является промышленно развитым регионом. И, безусловно, без сильной экономики не было бы сильной социальной сферы, потому что все, что складывается из налогов, идет на помощь конкретным семьям многодетным. Развитие детских садов, системы здравоохранения, капитальный ремонт школ – это то, что создает комфортную среду. В парке имени Горького к 30 августа достроят смотровую площадку. Сейчас ее готовность достигла 80%. Реализация проекта проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Интересный факт. Музыкальный вкус во многом складывается под влиянием эмоций. Люди часто особенно привязываются к тем композициям, которые вызывают в памяти приятные моменты или ассоциируются с ними. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: День рождения.
4: Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas.
3: Мы что, какую-то другую волну поймали? Кто это такой?
5: На день рождения только мамас и мамас пришли.
3: Мамас да мамас. Все не может отойти. А мы, между прочим, напоминаем, что день рождения – это важный праздник, что хочется там получить всегда что-то неожиданное, приятное, как вот этот, например, вот это соединение, которая играет всю жизнь у Акбарсу, которая, знаете, вот уже эта песня, она все, она вот с игрой, с Акбарсом, с каким-нибудь соединено невероятно, понимаете? Эмоция! Эмоция! Самое главное, что есть в нашей жизни. Вот такие эмоции предлагаем мы, когда поздравляем с днем рождения, мы поздравляем в прямом эфире, поздравляем в личные сообщения, в личных сообщениях еще и видеоформат доступен, и ананас в видеоформате. В общем, любой ведущий любимой радиостанции поздравит вас с огромным удовольствием, поэтому заказывайте, друзья, ничем себе, ни в чем себе не отказывайте. Все очень просто. Сайт bimradio.ru. Огромная кнопка «Заказать поздравления». Оранжевый, новый наш фирменный цвет, кстати говоря.
5: Чтобы не промахнулись и увидели.
3: Верно. Ну, а еще у нас есть, конечно, номер редакции. 2-930-800. Там менеджер сидит на связи с 10 утра до 17.00 каждый будний день. Прям вот смотрит на эту трубку, как только вы звоните, сразу трубку берет. Говорит, что, говорит, вам надо? Давайте сейчас все поможем, все сделаем, и так далее, и так далее. И потом мы идем поздравлять. Вот так вот. Это и работает очень быстро и легко.
5: Надо поздравлять, конечно.
3: Стоит рубль понт на лям, друзья. Я еще раз напоминаю, услуга платная, но тем не менее, как же это, понимаете, в самую душу заходит. Навсегда вот это поздравление до конца жизни именинник напоминает. Разве, друзья мои, это не круто? Мы всегда такое хотим, понимаете? Ладно, извините, это мой любимый момент, просто мой самый-самый любимый момент, обязательно. Поэтому, друзья, вы поздравляйте потихонечку, а мы тоже сейчас поздравим, потому что у нас впереди, естественно, группа ВКонтакте, в которой есть огромное количество именинников. Ну, а перед тем, как мы к ней приступим, сейчас еще немножко австралийцев послушаем, пожалуй. Все, отлично. А теперь, когда я очень сильно доволен, давайте перейдем, Андрей, к группе ВКонтакте. Кого же будем сегодня поздравлять мы?
5: Ой, сегодня именинников прям так много, надо поэтому сразу начать их перечислять. Сегодня день рождения отмечает свой Алина Ильгамовна, Гульшат Гильманова, Яна Абдульхакова. Сегодня вообще юбилей отмечает. Представляешь, 30-й.
3: Юбилей?
5: Ой, какая красотка она на аватарке. Поздравляем, конечно же. Алена Петрякова, Денис Черничков, Кирилл Васильев, Василий Воробьев, Денис Степанов, Оксана Стрельцова, Вероника Ефимова, Юлия Леонидовна, Артур Пирожков, Надежда Петина и Наденька Сладенькая.
6: Дискотека.
5: О.
6: Дискотека.
3: Сейчас будет дискотека, потому что утроводье впереди.
6: Дискотека.
3: Че там петь?
6: Это дискотека века.
3: Эй, диджей! Эй!
6: Битмейкер!
3: Эй!
6: Эй!
3: Эй! Да, ладно, я что хотел сказать? У нас реально утроводье просто впереди. Там что-то надо выбрать. Нам, надо выбирать срочно. Пишите, что вы там, как вы там вообще.
7: Сейчас хотите? Эту песню и будут предлагать.
3: Нет, не будут, не будут. Мы ее не споем никогда. Хотя, если предложите, может быть, и споем. В общем, пишите, решим сейчас.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
8: Реклама на Бим-радио.
9: С
0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
8: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии BIM-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: На острове Сулавеси с 1905 года существует одна очень необычная традиция. Оказывается, для того, чтобы выказать почтение к умершим родственникам, индонезийцы каждый год выкапывают их из могил. Среди местных жителей даже существуют оригинальные конкурсы. У кого родственник лучше одет, тот и становится победителем. Но и на этом все не заканчивается. Обязательным завершением церемонии почтения становится семейная фотография на память.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Ию. Если бы я был Big Russian Boss, я бы, наверное, так и сказал.
6: Ию.
5: Но я не Big Russian Boss. Я вообще не босс.
7: Нет, не босс.
5: Я просто Big.
7: А, я думал, ты... Биг Татарбас.
6: О, Биг Татарбас.
7: Биг Татар хуже.
6: Биг Тау. Она просто высокая гора, мне называй все. Итак, друзья мои, ну...
7: Четвертау.
6: Куда-куда? А, все, понял. Сначала не понял, потом как понял. Друзья мои, у нас сегодня лагерь разделился, если честно. Естественно, люди, кто-то половину хотели бы, конечно, послушать Ума Турман, потому что совсем скоро День города, и Ума Турман там прозвучит. А вторая половина говорит, ребята, обязательно, Максим, знаешь ли ты, надо обязательно петь.
7: Ну, там еще есть третья сторона, которая говорит, нельзя Максим петь, говорит, мы же зарубим.
6: Еще есть четвертая сторона, которая говорит, Валерий Леонтьев, Казанова. Это наш локальный мем, если честно. Вот, Азат, я клянусь вам, мы ее обязательно когда-нибудь споем. Когда-нибудь.
7: Но это будет максимально неожиданно.
6: Но вы каждый день пишите обязательно, потому что, я не знаю, когда вы пишете, я просто невероятно, конечно, рад. Вот, спойте скутер Endless Summer, чтобы лето вернулось. Вот, а еще просит «Я волна» спеть. «Я волна». Там петь-то нечего. «Я волна, новая волна».
7: Все, спели.
6: «Я хочу». Что-то там.
7: Что-то вся страна.
6: Да. Короче, мы выбирали между «Знаешь ли ты» и «Ума Турман». Вот. И выбрали, в общем.
7: Да. Тут девчонки-бастарды Альберта.
6: Что? Подожди, это... Ты про кого? Подожди, я не понял.
7: Не знаю, я пытался их выдать за твоих дочек просто.
6: Ой. Короче, вы все поймете по первым нотам. Вы знаете это, потому что эта песня, она звучала в одноименном сериале, который просто до мозга костей каждый из нас знает, потому что эта песня просто летала тогда везде.
7: Да и сейчас, по-моему, там же у них продолжение.
6: Да, точно-точно. Поэтому, друзья мои, давайте просто с нами подпевайте и все. Песню-то вы знаете? А? Знаете? Кто это? Знаете? Кто это? Ну давайте, давайте. Просто начинаем.

Всем бабам большой привет, потому что вы лучшие люди в жизни ваших дочек, мальчишек и всех остальных, кто у вас там дома есть. Даже собаки вы папа. Как бы это странно ни прозвучало.

0: естественно.
1: Чуть не сказал лучшее шоу «Папиной дочки».
0: Лучшее шоу «Папины дочки». Может,
1: нам
0: мы...
1: да, что-то «еу» написали.
0: «Мамины сыночки» можно
1: мамины
0: написать?
1: «Мамины сыночки». Да. А может, мы «Папины почки»?
0: Ну, возможно, кстати говоря. Ты левая или правая?
1: Я обе.
0: Хорошо. Ну, я тогда мочевой пузырь. Ну что ж, а? Ну, у нас небольшой выбор. Ты меня оставил-то. Что ты меня оставишь? Что ты смеешься?
1: Крепись, сына, крепись.
0: Поддерживаю, если бы не я, то что? На этом, друзья мои, все. У нас Сергей Белов уже здесь. Забегал к нам в студию. Здоровался, значит, совсем скоро. Он, дамы и господа, будет вас сопровождать днем с 12 до 3. Так что милости просим в его надежные руки. Вечер, вечернее шоу, вечерний Трубим. С 5 до 8 вечера. Все это дело обязательно будет. Привет-привет, конечно же, будет. В общем, дамы и господа, мы с вами мощно заряженно готовимся к классному дню. Летнему, невероятному. Обязательно, обязательно оцените его. Погуляйте сегодня обязательно. Это очень важный момент будет сейчас.
1: Да, и за Рубин поболеть сегодня тоже надо.
0: О, это отличная тема. Сейчас мы к Рубину перейдем. Друзья, ну, естественно, естественно, вас сегодня ожидает многое. Не забывайте, что много вас ожидает и в соцсетях, поэтому подписывайтесь в канал в Макс, подписывайтесь в канал в Телеграме, подписывайтесь в Бимболталка, это в Максе. Отличный чат, почти на 800 человек, где активное общение каждый день происходит. Там столько всего, там маленькая жизнь, реально. Болталка — это маленькая жизнь. Я предлагаю вам, кстати говоря, такой гимн. А еще, дорогие мои, вы можете подписаться на соцсети в любой социальной сети, вы не поверите, просто Бимрадио набирайте и все, и получайте. А еще вы нас можете слушать на сайте bimradio.ru, заглядывайте, у нас новый сайт, новые приложения на Android, на iOS, скачайте, обновите обязательно. Можно слушать через умные колонки нас.
1: Да.
0: И, конечно же, мы вам всегда будем рады. Ну, а на этом сегодня у нас все, дорогие мои. Что вам хочется сказать в завершении? Подписывайтесь на наши социальные сети, во-первых. Во-вторых, на наши соцсети, я имею в виду, на соцсети ведущих. Все ведущие будут этому очень сильно рады. Мы всегда очень сильно добры. У меня, кстати, видосик вышел, пока мы с тобой тут болтали. А еще... Да все, наверное. Мы просто хотим пожелать вам классного денечка. В обед обязательно выйдите, прогуляйтесь, насладитесь солнышком, насладитесь теплой погодой. Возможно, это последний теплый денечек в этом году. Слез. Ну, прям вот такой вот 26 градусов, прям жара, что была и так далее. Вот я к этому. Обязательно это надо наслаждаться, не пропустите. Ну, а мы на сегодня все, дорогие мои. С вами сегодня были Андрей Дмитриев.
1: И Альберт Хузиахметов.
0: Андрей, вы когда вернетесь? Нам напомню,
1: пожалуйста. На следующей неделе.
0: Вот, все, будем вас очень сильно ждать, скучать, к сердцу прижимать. Вот, я завтра вернусь, Фарид Галимов будет вместе со мной. Ну, а у нас, кстати говоря, сейчас будет песня, которая, я думаю, обрадует фанатов «Спартака». Потому что мы очень радушно, гостеприимно встречаем всех. Спорт да. И спорт, добро пожаловать в Казань. Ну и песню, конечно, я знаю, что много болельщиков «Спартака» у нас есть и в Казани живущих.
1: Ну, конечно.
0: В общем, следующая песня, которая нас сейчас завершит, она посвящается абсолютно всем им. Пока!
2: Ультрамены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Я так привыкла жить одним.
0: Ну, конечно, это песня. Какая еще могла быть песня, подруга?

И они до 9 потом закрываются. Прихожу, значит, калитку поцеловал, пошел дальше, вернулся до центра, туда-сюда. Ну, шагов, наверное, 1020 я вчера прошел. Меня могли, конечно, подвести, но было дело принципа доехать в 12, ближе к 12 на метро до Московского. Там я вспоминаю, что у меня ключи опять-таки в машине. Нужно было дойти до... Я, короче, вчера вообще лягушка-путешественница по Казани, друзья мои. Всем здравствуйте, всех рад приветствовать. Но это пока только так. Эмоции взял, отпустил и едем дальше. 10 часов 24 минуты. На столе кофе, мороженое, хорошее настроение, отличный боевой заряд на сегодняшние рабочие планы. Честно скажу, работать неохота. Работать вообще нет. Хочется куда-нибудь туда, куда-нибудь туда, прям вообще. Ну, вы меня понимаете. Но собрался. Какой чудесный день сегодня, а за окном? Какой чудесный пень, какой чудесный я, песенка моя. Всем здравствуйте, всем добрый день. Спасибо утроменам за это прекрасное утро. Здесь в студии на меня были возложены планы раньше, до 15 часов. Сергей Белов, здравствуйте.

0: Всем еще раз здравствуйте. Азат пишет офигенный брейк. Спасибо, огонечки, огонечки. Павел, здорово тоже. Все бим-болталки. Здравствуйте, друзья мои. Да. Смотрите, вангую, что сейчас Фузи Ахметов вернется в студию, потому что забыл свои солнцезащитные очки, а вы вот не берите пример с Альберта Фузи Ахметова. Вы не забывайте сегодня солнцезащитные очки, а потому что у нас сегодня классный летний денек, это очень здорово, плюс 25, друзья мои. Если вы сегодня профукаете такой вечер, я вас просто не пойму и не прощу, ни в коем случае. Вот прям все, что есть, все, что задумали на вечерочек, обязательно сегодня воплотите. Ну а пока вместе с Бим Радио едем дальше.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Все, от стерки до альбома на Аврора Канц купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
3: Интернет-магазин Аврора Канц. Широкий ассортимент школьных принадлежностей Брауберг. Выбираем, заказываем и учимся на 5.
4: ООО Аврора К. ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
5: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
6: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
7: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани. Бим-новости.
11: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Казани на форуме «Работаем на результат» подвели итоги развития Кировского и Московского районов столицы Татарстана. В мероприятии приняла участие министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова. Она отметила, республика является промышленно развитым регионом. И, безусловно, без сильной экономики не было бы сильной социальной сферы, потому что все, что складывается из налогов, идет на помощь конкретным семьям многодетным. Развитие детских садов, системы здравоохранения, капитальный ремонт школ – это то, что создает комфортную среду. В парке имени Горького к 30 августа достроят смотровую площадку. Сейчас ее готовность достигла 80%. Реализация проекта проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Интересный факт. Музыкальный вкус во многом складывается под влиянием эмоций. Люди часто особенно привязываются к тем композициям, которые вызывают в памяти приятные моменты или ассоциируются с ними. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

Черт побери, как приятно смотреть на прогноз погоды. Плюс 22 сейчас, да? А по ощущениям, как будто уже хочется включить кондиционер в студии. Да, до 26 градусов сегодня прогреется воздух в Казани. Это прекрасно. Ветер приятный, такой обдувающий, как с моря, бриз юго-восточный, до 3 метров в секунду. Давление тоже в норме. Магнитное поле слабое, буря, но это не замечаем. Замечаем то, что и завтра, друзья мои, у нас отличная погода. В пятницу, в субботу, в воскресенье, но вот на следующей неделе все же придется просесть. И готовиться к чему? К нашей золотой осени. И пока еще ночи-то, честно говоря, теплые, стоит это нужно отметить. Потому что я вчера гулял, я могу сказать, что достаточно было легкой курточки.

0: Ча-ча-ча! Реже всего малышами на этой неделе называли... на прошлой неделе, конечно же. Юрий. Юрий что-то вообще не популярное имя стало. Резван, Емельян. Есть и женские имена, которыми очень редко называли. Инсания. Инсания. Селина, Тейлона. Аврора. Аврора. В моем детстве очень популярное имя было, друзья мои. Всем добрый день, всем здравствуйте. Смотрите, какая история. У нас сегодня 19 августа на календаре. У православных сегодня отмечается преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. С чем вас, собственно, христиане и поздравляю. Кстати, это так называемый яблочный Спас. Чего-то яблоко я не вижу у нас в студии. Вообще ни одного яблочка. Где яблочки наши наливные? Антоновку очень обожаю. Прям ароматная.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
3: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи С50 комплектации. Актив и состоит из выгоды по программе трейдинг. Не оферта.

0: согласен, но не помню. Я думаю, вот «Ресницы», песня, которая является визитной карточкой братьев Гримм, лучше. Но «Робинзон» тоже пойдет, друзья мои. Отлично, в золотых нулевых. Всех рад приветствовать. 10 часов 45 минут. Мы готовимся к следующей классной вечеринке. Мы снова вас зовем, Максимилиан. Информация на правах рекламы. Насладись последними яркими моментами лета вместе с «Бим-радио». «Бим-радио» представляет финальную летнюю вечеринку. Мы из 90-х. Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это было драйвово. Можете окунуться. Вот буквально еще свежо предание в наших социальных сетях, в группах, в Максе, в Телеге. Все это можно еще раз просмотреть. Самое время присоединиться. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, подарки. За пультом диджей Айон. Самый загорелый парень у нас на районе. Ну и ведущий вечера, человек, который знает опа танцевальных почти все, Альберт Ботанин. 28 августа ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20:00. Давайте вместе проводим это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru для лиц старше 18 лет.
1: Реклама на «Бим-радио».
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
5: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
6: «Бим-радио» представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с «Бим-радио».
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
3: Настроение солнечного цвета. Что ни день, то в плюсе и на BIM-е.
4: Бим-радио. Первое в Казани.
5: Давайте немножко подкрепим 90-е и предстоящую вечеринку. Вот как раз то, что я на кассетах слышал в начале еще 90-х. Это E-Type сейчас будет. Вот это классическое. Альбина Смирнова пишет: добрый день. Здравствуйте, Альбина. И вам тоже хорошего дня, Дима. Сергей говорит: здорово, ты вчера прошел 20 тысяч шагов. Ну, я примерно плюс-минус, где-то так. Хотя можно чекнуть по часам, да. Да, я вот в один день 3252 шага прошел. Молодец, Димка, горжусь тобой. Всем здравствуйте, всем доброго дня. Вы слушаете BIM-радио. Я вижу, что вы утром обсуждали, сколько денег нужно, чтобы собрать в школу жену, учительницу. Но давайте не будем эту тему продолжать, что-нибудь другое придумаем. Да, всем

0: на Бим-радио.
1: Вот так сразу, да? Давайте посмотрим, что происходит у нас на казанских дорогах. Ну, вам-то, конечно, виднее, потому что где-то локально вы все это можете видеть воочию. Дополняйте, друзья. Плюс 792-72-42-102-8. Ну, а прежде, конечно же, всем удачи. По данным Яндекс.Карты, на данный момент весь казанский трафик оценивается в 3 балла. Местами из-за затруднения. Есть ДТП, с них начнем. И, возможно, будут объяснены все затруднения из-за этих ДТП. Советский, сразу взгляну на Советский. У нас он такой передовой в этом плане. Но нет, тут... Советский, Вознесенский тракт, пожалуйста, пересечение проспект Победы. На проспекте Победы, как раз при движении, получается, от Ломжинской в сторону Закиева, когда вы будете делать разворот на этой развязке, уходить на Вознесенский тракт, при повороте на Лепесток, ну вы меня понимаете, да, произошло ДТП. Из-за этого так вот на Лепесточек сразу, так, с ходом подрезав уступающих справа, не получится, друзья мои. Надо все же притормозить. Что у нас еще в Советском? На Сибирском тракте Академика Арбузова. Ну, как всегда, на этом развороте с уходом на Сибирский тракт. Здесь произошло ДТП. Это подъем с Арбузова на Сибирский тракт. Здесь любят очень брякаться люди разных социальных положений. Так, теперь что касается кольца, где у нас брикетный. Михаила Миля, вот это колечко с уходом на Петра Витера, получается, авиастроительное, где управление по вопросам миграции, вот это колечко, тут произошло ДТП. У нас, если не ошибаюсь, в сторону Амирхана это произошло, хотя вы можете меня поправить. Так, в остальном, вот Вахитовский, молодцы, Кировско-Московский, мой любимый, обожаю просто, Зеленодольск вообще без ДТП, Зеленодольск, привет. Так, что касается затруднений, которые, возможно, возникли из-за этих дорожно-транспортных происшествий. На данный момент вот самое серьезное, с чем вы можете столкнуться, это в Дербышках на улице Мира от Парковой улицы, собственно, до Сибирского тракта может произойти вот такой казус. Вы можете на 11 минут, собственно, потерять ваше драгоценное время, которое сегодня прям на драгоценное, учитывая, что денечек сегодня классный, и вообще работать неохота, друзья мои. Поэтому, если есть возможность срулить, отпроситься, сделайте это без зазрения совести. Всем удачи за рулем.
0: Заметки на Бим-радио.
1: Песенку сейчас вам классную зарядим для того, чтобы вы сели так и подумали, а надо ли вам сегодня вот эти все эти деньги мира, все вот эти вот понедельники деловые, собрания, отчетности, объекты, может, забьем, а? До завтра.

0: Позитив у вас сейчас в сердце. Друзья мои, всем доброго дня. Шикарное настроение у меня, у Сергея Белова, пытаюсь делиться. Делюсь еще также вехами из истории нашей страны. В 1960 году, именно 19 августа, советский космический корабль «Спутник-5» с собаками «Белка» и «Стрелка» на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю. С возвращением и вас. Это Бим-радио. Всем здравствуйте.
1: Процветай с Бим-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. С 1 сентября вступают в силу новые правила пассажирских перевозок. Теперь вернуть билет на электричку получится онлайн. Перевозчики будут обязаны информировать пассажиров поездов дальнего следования об изменениях. Кроме того, места для людей с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь станут выделять тем, кто пользуется креслами-колясками. В Казани прозвучало предложение сделать среднее и первое высшее образование доступным бесплатно для всех граждан России. Также подчеркивается важность тесной связки вузов и колледжей с работодателями. Предприятия смогут участвовать в подготовке кадров с самых первых курсов и фактически выращивать специалистов под свои задачи. Между Казанью и Иннополисом могут появиться беспилотные автобусы. В Министерстве Республики отметили, что ежедневно в Иннополис едет большой поток людей из Казани, а сравнительно невысокая загруженность трассы делает маршрут перспективным для запуска автономного транспорта. Это были новости на BIM-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения!

Слушай, ты сейчас подумал. Возможно, одна из них уже бабушка. Это Spice Girls в начале этого музыкального часа. Я примерно знаю, кто может быть, да, который Бекхэм. Надо посмотреть, если у ее сына что-то уже намечающееся в виде внучка или внучки. Друзья мои, всем здравствуйте. Wanna be в начале этого музыкального часа. Вчера такой вечерком захожу на улицу Петербургскую, а там винная ярмарка. Представляете, все такие сидят, довольны, развощеки. Сегодня с 12.00 посещение бесплатно, а в 19.00 сегодня в парке Елмай же, да? Елмай? Как всегда, Елмай у нас покажут анимационный фильм. Знаете какой? 92-го года, вот тот самый Аладдин. Аладдин сегодня в 19.00. И погода сегодня классная. И все туда прям. Я не готов прощаться. Давайте поздороваюсь еще раз. Очередной музыкальный час здесь на Бим-радио. Час до рабочего полдника, до 15.00. Здесь я, Сергей Белов, в прекрасном расположении духа и вам того желаю. Отличной среды вместе с нами, друзья мои.

Да, история была недавно, кстати, в понедельник. Разогнался я, значит, на крыше Руффеста на группы «Градус», которые должны были вот уже быть 26 числа. Такой в эфир выхожу, все, ребята, потираю руки, мол, я там уже. А мне пишут: а, Сережа, а вы не пойдете на «Градус»? Я такой, мол, вот. А мне говорят, все, перенесли, ребят, на 2027. Жалко, безумно жалко. Пока в эфире гуляй, вали.

0: я с большим.
1: Заинтересовали, судя по вашим сообщениям, винной, да, ярмаркой. Вот недалеко возле от входа, получается, в кольцо, где начинается улица Петербург. С 12 часов можно официально прибухнуть. Алкоголь вредит вашему здоровью, кстати. Ну, там все сделано классно. Там такая локация приятная. Можно остановиться и даже целый день там провести. Прекрасный денечек, кстати. Почему бы нет?

0: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
1: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
0: Мама, я в эфире!
1: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
3: Яркие летние хиты на БИМ-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Энантиосемия – это термин для обозначения ситуации, когда одно слово имеет два противоположных значения. Например, во фразе «прослушать лекцию» глагол «прослушать» можно понять как «воспринять», так и «отвлечься и не услышать». Существует и межязыковая энантиосемия, которая довольно часто проявляется в славянских языках. Польская «урода» означает «красота», «вонь», запах, аромат. Запоминать, забывать. В переводе с чешского «черствый» значит «свежий». Овощ, фрукты. Ужасный, восхитительный. Сербская «вредность» переводится как «ценность».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

Танцуйте, танцуйте. Я знаю, что вам нравится эта новинка. Это Вася и Таня. Это Баста, моя Мишель, если я буду танцевать.

А сами музыканты описывают эту песню как вечную историю красавицы и чудовища. Ну а по задумке они видят себя в образах Джона Траволты и Умы Турман из культового фильма «Криминальное чтиво». Нормально так замахнулись, да? Давайте пробежим блицем по интересным заголовкам. Вчера вечером или сегодня утром, не помню, не суть, короче, попался заголовок. Во дворе КХТИ случайно откопали немецкий танк. Пантера, представляете? Целый пантера там. Для чего? Можно найти в описании этой новости. Другая о том, что ТЮЗ наконец-то, да, я уже говорил об этом. В Казани после ремонта открылся ТЮЗ на Островского, еще раз повторю, потому что локация классная, любимая нашими детьми, да и вообще взрослыми. В здании обновили фасад, крышу, сцену и зрительный зал. Кроме того, на втором этаже обустроили малый зал, а спектакли теперь будут ставить и во внутреннем дворике. Друзья мои, у меня совсем скоро игра под названием «Смотри на мир ярче», буквально с минуты на минуту. Очень мне нужно. Один человек очень нужен. 292-102-8. Звоните прямо сейчас, прямой эфир.

0: 11:21 на студийных. Смотри на мир ярче. Традиционная игрушка к этому времени.
1: Смотри на мир ярче. Сбим радио.
0: А я думал, кто же сегодня может быть веселее, чем я? Задорный, да? Такой заряженный. Кто у нас сегодня такой? Эльдар дозвонился. Эльдар, здравствуй. Веселый какой-то.
2: Добрый
0: прям. Давай. Молодец. Еще давай громче.
2: Громче? Да. Оглохнут все тогда?
0: Да нет, я тебя убавлю просто, не переживай.
2: Я буду громче, а он убавит, ну вообще.
0: Ну это такая хитрость. Это такая хитрость.
2: Да-да, меня больше знают, Сергей, как врага. Это враг.
0: А враг государства? Здорово. Что там у тебя за шуточка такая? Танк с немцами. Танк с немцами. Ну, прикольно. Мне, да, поднимаешь мне настроение периодически. А мы сейчас как с тобой разговариваем? У тебя трубка возле уха или ты по громкой связи общаешься со мной?
2: Все плохо, да, слышно?
0: Да, пропадаешь. Вот, чувствуется, что Bluetooth у тебя не того протокола, еще того, конца 90-х, начала. Во, уже другой разговор. Эльдар, здорово, привет. Так, да, друзья мои, у нас тут сейчас будет игра происходить под названием «Смотри на мир ярче». Обычно к этому времени Елена Медова присылает всякие интересные вопросики. Вот сейчас я тоже его зачитаю, этот вопрос. Он у меня передо мной, перед моими глазами. Но прежде информация на правах рекламы. ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» — офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий, принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника «Короткий безопасный путь к здоровому зрению». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста, а сегодня на кону у нас, Эльдар, подарочный сертификат в развлекательный центр. Есть с кем пойти, да?
2: На 100 тысяч?
0: Ха-ха, ну нет, что ты, держи карман шире, какие 100 тысяч? Решил тут за один звоночек всю свою жизнь устроить, ну, по крайней мере, этот месяц. Так, ну, прежде давай, тут баравата-то чувствуется, да, прям чувствую заряженно, это очень здорово. Посмотрим, как ты об вопросик-то разобьешься.
2: Да, позоримся.
0: Да, а то любишь нам вопросики всякие провокационные задавать. Есть какой-нибудь вопросик, кстати, пока в прямом эфире? Давай, я тебе прям честно отвечу на этот вопросик, давай. Давай.
2: Какая зарплата у вас?
0: О, слушай, ну...
2: сказал честно.
0: Да, ну, выходит где-то в месяц 30, от 30 до 50 тысяч. Нормально?
2: Что-то маловато.
0: Ну, слушай, мы же тут не сидим с утра до вечера. 2-3 раза пришли в неделю, и все.
2: А, за 2-3 раза в неделю?
0: Ну, конечно. Это ты вот с утра до вечера 24/7 за эти деньги работаешь.
2: Не-не-не.
0: Нет? А ты входишь в 39% у тех, о которых я говорил в понедельник, которые получают выше, чем среднестатистической по России, 103-109 тысяч?
2: Там есть... получаем. Ну, я не скажу, сколько. Этот план, что начались вопросы?
0: Да ладно, но ты, слушай, я ответил. Квипроквой-то называется. Ты мне, я тебе. Вот по-честному. Я же тебе задал вопрос. Я так понимаю, ты в такси работаешь, да?
2: Да.
0: Накатываешь, да? Но 150 выходит.
2: Ну, мало же, 150.
0: 150 мало. Но я не знаю, сколько ты работаешь. Если ты по 12 паришь каждый день без выходных.
2: Нет. Максимум 8 часов. Ты что, я старый уже. Земле уже надо привыкать потихоньку.
0: Ты, матюшки, вот эти начались сказки. Конечно, мы зарабатываем по 8 часов в день, работаем, 200 тысяч выносим. А что там с маслом в итоге? Я вот читаю новость о том, что масло у нас, что-то с моторным маслом беда. Нет?
2: А зачем? А что, масло менять надо в машине?
0: Иногда, что, представляешь.
2: Я думаю, что оно у меня 30 тысяч, а потом ломается.
0: А у меня два, понимаешь, два автомобиля. У меня расход двойной. Ладно, мы с тобой заболтались, давай к вопросу. Готов?
2: Давай.
0: Поехали.
1: Смотри.
0: Скажи, пожалуйста, Ильдар, почему фары встречной машины в темноте режут глаза, а днем солнце, хотя оно гораздо ярче, чем, ну, фары, но слепит. Вот так вот. Почему фары встречной машины в темноте режут глаза, а днем солнце, хотя оно гораздо ярче, так слепит?
2: Да потому что лампочки ставят китайские.
0: Да подожди, нет такого в этих вариантах. Послушай все варианты. Ночью зрачок расширен, и свет попадает внутрь глаза без барьеров. Вариант Б. Солнце светит равномерно, а фары точечно. Или вариант В. Ученые продолжают изучать этот феномен.
2: Нет, мне кажется, вариант А.
0: Вариант А. Ночью зрачок расширен, такой расширенный, открытый, никем девственный, никем не прикрытый. И свет вообще попадает, да, внутрь, да, глаз без барьеров. Это абсолютно правильный ответ. Ну что-то с тобой будешь делать. Урвал ты все-таки этот подарочный сертификат,
2: а? На
0: 100 тысяч, держи карман шире.
2: Все приглашают, все.
0: Ну что ты. Гуляй, Вася, ешь опилки, я начальник лесопилки. Разошелся. Ильдар, давай, хорошего дня. Ты знаешь как, есть же в чате, да? Напиши, пожалуйста, имя, фамилия. Вот, и мы с тобой расскажем, как ты получишь свой приз. Отлично пообщались, хорошего дня. Давай, замечательные смены. Дня. Давай там зарабатывай. Вот. По поводу масла напишите, друзья. Мы что у нас с моторным маслом? Что меня пугает?
1: Смотри на мир ярче. С БИМ Радио.
3: Реклама на БИМ Радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20.
4: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Канавта с пробегом».
5: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-843-230-30-30. Не оферта.
6: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
7: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
3: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: красиво.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. С 1 сентября вступают в силу новые правила пассажирских перевозок. Теперь вернуть билет на электричку получится онлайн. Перевозчики будут обязаны информировать пассажиров поездов дальнего следования об изменениях. Кроме того, места для людей с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь станут выделять тем, кто пользуется креслами-колясками. В Казани прозвучало предложение сделать среднее и первое высшее образование доступным бесплатно для всех граждан России. Также подчеркивается важность тесной связки вузов и колледжей с работодателями. Предприятия смогут участвовать в подготовке кадров с самых первых курсов и фактически выращивать специалистов под свои задачи. Между Казанью и Иннополисом могут появиться беспилотные автобусы. В Министерстве Республики отметили, что ежедневно в Иннополис едет большой поток людей из Казани, а сравнительно невысокая загруженность трассы делает маршрут перспективным для запуска автономного транспорта. Это были новости на BIM-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения!

5 минут, друзья мои. У нас до перекрытий, которые сегодня связаны с матчем Рубина. Сегодня Рубин-Спартак, да? Вы помните, да? Сегодня часть Новосавиновского района, часть Советского района будет перекрыта, потому что на территории Акбарс-арены сегодня будет матч. По всему поводу еще будут бесплатные шаттлы ходить. Сухой закон локационно, сами понимаете, где. Вот так вот сегодня изменится немного наша жизнь. Жизнь казанцев из-за матча Рубин-Спартак. Но верим в победу любимой команды. Слушаем отличную музыку здесь на Бим-радио. Всем доброго дня. Елочка у нас.

0: Это Йок, «Нарисуй мне небо», 1 часов 38, Паша пишет, слушатель. Паш, я могу, в принципе, математически все расписать, вот, в подтверждение твоих сообщений. Сергей, доброго дня, сам бывший таксист, и знаю прекрасно, что 150 тысяч за 8 часов, как Эльдар, мягко, скажем, оповестил это все сказки Ганса Христиана Андерсена. Чтобы 150 заработать, нужно с шака сутками не слезать. Это, ну, понятно, что 150 в месяц. Ребят, 150 в месяц делим на 30 дней, да? Вот прямо сейчас простая арифметика. Так, отставить все тут сообщения, у меня валятся в личке. 150, смотрите, 150 тысяч. Я немного задержу вас. Не расходитесь, пожалуйста. Занимательная арифметика в эфире. 150 на 30 разделить тысяч, да? Это дней в неделю. То бишь без выходных нужно зарабатывать 5000 в день. В день. Понимаете? Ну, то есть чистыми в день 5000. То есть без учета там вот этого газа, бензина, сигарет, воды, поесть. Ну, где-то там его переклинило, заболело и прочее. 5000. Вот чтобы ему накатать 5000, давайте 5000 разделим на 10-часовой рабочий день. Ну, так, чтобы с ума не сойти, ему нужно в час зарабатывать 500. 500. Причем как бы 500 там можно заработать в час в пятницу днем, например, до пробок. 500 в час. Вечером в пятницу, в час пик, в пробках, ну, достаточно тяжело заработать, потому что если у вас заявка, например, на 700, а вы едете полтора часа из какого-нибудь Кирово-Московского Вазина или чуть дальше в сторону РКБ, то вы зарабатываете, ну, грубо говоря, 400 рублей в час. Не получается уже. То есть это прям по грубым подсчетам, друзья мои. Ну, вы знаете меня. Я обычно по математике-то как бы, ну, дружу с высшей математикой, два раза, собственно, сдавал. 150 это прям вообще 10-12 часов работать. Это без выходных. Без выходных. Можно говорить о 150 тысячах в месяц, если вы работаете на таких тарифных планах, как бизнес. Но у нас такого количества заявок, как бизнес, как мне говорят ребята, которые ездят, да, вот эти крутые таксисты на дорогих тачках, Mercedes. Но нет такого количества у нас заявок. Более-менее еще комфорт плюс. Но иногда комфорт плюс дешевле, чем по факту эконом. Вы тоже с этим сталкиваетесь, когда заказываете такси. Так что не надо нам рассказывать, мы все прекрасно знаем. Если получаете 150, но это очень хорошо, значит, вы хорошо работаете. В любой профессии нужно делать что-то хорошо. Идем дальше. У нас золотые нулевые. Будет классно. Одна из лучших медленных композиций под названием Spanish Guitar. Тони Брэкстон.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
3: Один день, один визит, один Белджи в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин». Не оферта.
0: Огромное количество сообщений. Ребят, действительно, я согласен, можно заработать, но не работая 8 часов в день, как пишет Эльдар, и с выходными. Не заработаешь ты.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
3: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной! Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
2: От любимых слушателей.
5: Я люблю Казань. Я люблю Бим Радио.

0: Как удачно сейчас оказалось в плейлисте Наталья Ветлицкая, но только не говори мне, что любишь меня. 11.49. Через пару мгновений я разыграю пригласительный на нашу крутую предстоящую вечеринку. Мы из 90-х. Вы знаете, это уже становится знаком качества.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-743-205-51-35.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, сейчас вам будет отведена роль пассивного слушателя, и вы с ней успешно справитесь. Тельцы, возможно, вы будете завалены работой, что должно быть приятным. Близнецы, вас обязательно похвалят и признают вашу уникальность. Раки, получайте больше удовольствия от простых мелочей, научитесь их замечать. Львы, воспользуйтесь шансом устроить свою судьбу, не теряя головы. Девы, на фоне быстро меняющегося мира захочется простого и привычного, и вы это найдете. Весы, не скрывайте свои достоинства и таланты, не нужно стесняться. Скорпионы, если вы возьмете отгул или уйдете в отпуск, избавите себя от многих нервных нагрузок. Стрельцы, личные отношения сдвинутся с мертвой точки, и вы будете просто светиться. Козероги, общение с родными и любимыми будет очень трогательным. Наслаждайтесь. Водолеи, смелость подарит вам удачу. Можно решиться на что-то серьезное. Рыбы, подумайте о том, как сократить рабочий день. Вам вскоре это пригодится. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам любви и счастья.

0: Так быстренько сейчас пробежимся, потому что у нас игра, мы из 90-х. Пригласительный на кону. Сейчас самое такое, что опасно для вас оказаться на улице Восстания, улице Маршала Чуйкова от Бакалейной улицы до улицы Бондаренко. Здесь по времени проезда аж 11 минут, но всего ничего. Ситуация на мостах благоволит везде до перекрытия, которое связано с игрой Рубина и Спартака. Где-то у нас 4 часа остается. 16:00 обещают. Хотя, возможно, местами уже это происходит. Если так, то, конечно же, нам в помощь все те, кто ездит и рассказывают это, сообщая свои мысли о дорожных ситуациях на номер +7 9 2 7 2 42 102 8. Пишите, пожалуйста, в Максе. Всем удачи за рулем.
1: Путевые заметки на БИМ-радио. Мы из 90-х.
0: А давайте разыграем 2-3 пригласительных билета на предстоящую нашу классную вечеринку 28 августа. Вот только времени назад, как закрыли расколбас из 90-х, и уже сейчас, друзья мои, мы готовы вас пригласить насладиться последними яркими моментами лета вместе с БИМ-радио на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». Это информация на правах рекламы. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы и атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, подарки за пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа ресторан Максимилианс, сбор гостей в 20:00. Проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности на сайте maximilians.ru для лиц старше 18. Чтобы выиграть пригласительный билет на вечеринку, продолжи строчку из песни. Так, сейчас я ее зачитаю или пропою. И песню даже, кстати, эту поставлю в завершении этого часа. Так, надо определиться, кто у нас сегодня по нумерации сообщений победных получит эти пригласительных. 3 штуки у нас на кону, 3 пригласительных. Ну, пусть будет 1, 5 и 9. Все в десяточке, да? 1-я десяточка. 1-е сообщение, 5-е, 9-е. Победное. Нужно закончить фразу. Я ждала тебя, так ждала. Ты был мечтою моей. Какую? 3 варианта. Банальную, хрустальную, печальную. Можно просто номер варианта к нам на +7 9 2 7 2 42 102 8. Банальную мечтою, хрустальную или печальную.

Серега Белов, привет тебе, большой привет, здорово, говорит, эфир огонь, и все бим-болталки привет передаю, друзья мои. Да, даже сейчас нырну вам что-нибудь красивое, красявочное завернуть. Девчат, какие красивые нам пишут, просто дух захватывает. Что вы делаете на этих аватарках? Смотрите, первое, пятое, девятое сообщение. Победные авторы их — это Дмитрий Трошин, Лиана, Ильнур. Я вас поздравляю, у вас уже, считайте, в кармане по одному пригласительному билету на предстоящую вечеринку 28 августа. Мы из 90-х. Это уже знак качества. Это бренд, который непременно, если вы еще не были, нужно посетить. Максимилинс, 20.00. Смело шагайте на сайт maximilins.ru. Там бронируйте столы или приобретайте билеты. Продолжаем слушать.

0: Казани 12 часов. Это рабочий полдник. Всем здравствуйте, всем хорошего дня.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио — специализированный автосервис Wagner Line.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В общественной палате выступили с инициативой сделать сентябрь облегченным месяцем для учеников начальной школы. Предлагается в этот период не задавать домашние задания и не проводить контрольные. Так дети смогут комфортнее адаптироваться к учебному ритму после каникул. В Госдуме разъяснили порядок предоставления бесплатных мест в общежитиях. Первоочередное право на заселение и освобождение от платы имеют студенты-инвалиды и сироты. Кроме того, вузы могут устанавливать дополнительные льготные категории в своих локальных актах. Учебные заведения также вправе снижать стоимость найма и коммунальных услуг или вовсе отменять плату для отдельных групп учащихся. Статистика показывает, что зумеры все реже решаются на официальный брак. При этом пик свадеб теперь приходится на возраст 25-34 года. Психологи связывают такую динамику с иным пониманием зрелости. Многие молодые люди ощущают себя взрослыми детьми и пока не видят себя в роли супругов. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». «Канавто с пробегом».
1: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30.
2: По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. «Рабочий полдник».
3: Нормально, работник 12 уже заканчивает свой трудовой день и отправляется в такую прекрасную погоду заниматься своими планами. Ну а мы с вами, да, у нас высокое КПД, много планов, не расставили правильно акценты, поэтому до 15 я, Сергей Белов. Вы, те, кто на линии в такси еще до вечернего трафика, будете зарабатывать свои законные 150, хотя многие под сомнение ставят ваши слова. Это как у рыбаков, да, когда поймал вот такую, там по факту вот такую, и вот руки-то разъезжаются, друзья. Самое главное, чтобы вы получали от своей работы удовольствие. Всем доброго дня, это «Рабочий полдник», меня зовут Сергей Белов. Отдал дилемма, это кавер у нас, да. Помните, был такой

0: Реклама на БИМ-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
4: За пищу для детей. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: 19 августа, 18:30, стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. «Рубин-Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
7: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
8: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
9: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
10: Раз, два, три. Меня слышно?
11: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
10: Мама, я в эфире!
11: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
12: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
13: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В книгу Гиннесса занесены все рекорды мира. Так в эту книгу попал 75-летний мужчина Альберт Марк-Антонио. Проживает он в одном английском городке Хитчен. Ему удалось вырастить самый длинный в мире кабачок, длина которого составила 165 сантиметров. Кстати, самой часто похищаемой книгой в мире является книга Гиннесса. Этот рекорд также занесен в эту же книгу.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: «Тэнк 300». Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку «Тэнк 300» в «Канавто». Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. «Тэнк» выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Я просто знаю, это то лето, которое мы так ждали. Это то лето, что не хуже, чем в Италии. Это настрой, который точно по мне.
5: Бим Радио. Первое в Казани.

0: 17:16 на студийном. Всем доброго дня, друзья. Давайте добьем тему с такси. Вот эти наши расчеты о том, что 150 тысяч в месяц — это реально. Все началось со звонка врага государства. Эльдар, слушайте, ну, смотрите как. Ну, подшутил маленечко, где-то приврал. Чем мы от него отличаемся порой, да? Особенно в беседе с женщинами. Ильнур Латыпов записывает: свои 5 копеек вставлю. Заработать можно, но только на своей. На плановой не вариант. И тут главный минус: свою ты ремонтируешь сам, и все расходы твои. Раз в квартал и на 30, и на 50 тысяч рублей проходили, говорит, знаем. Бабай пишет: авторитетный таксист, наш постоянный слушатель. Да, работаю по 8 часов, вот выходит 80-90 в месяц. Поэтому со мной согласен. Отстаньте от врага государства, он под моей личной защитой. Все нормально, никаких треков мы ему не будем ставить. Пусть работает, он же работает в конце концов. Пусть работает человек, зарабатывает для своей семьи. Нормально, пацан. Так, что-то из новенького сейчас послушаем. Это Аня из Питера, песня называется «Без шапки». Всем здравствуйте, друзья.
1: Дождь барабанит по стеклам сонными каплями. Ты стоишь напротив, уже промокла. Я смотрю себе на ноги. Шнурки у ботинок, как оказалось, вполне интересные. Время идет, пора расставаться. Это нечестно. Иду с тобой рядом, включается красный. Какое везение. Сердце стучит, значит, время настало для откровения. Пополнится лужи, фары машин подсветят мою любовь. Пару минут, как целая.

Друзья, у меня впереди игра под названием «Музыкальный пересказ». Мне нужно два участника. Звоните прямо сейчас по номеру 292-102.8. Набирайте. И на кону классный приз «Бизнес-ланч» у наших друзей в ресторане «Максимилинс». Они из Питера.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Всем еще раз здравствуйте, добрый день. Здесь в рабочем полднике музыкальный пересказ. Берем песню, кратко, интересно, витиевато о ней рассказываем, перчим интересными фактами. Ну, а вы стараетесь догадаться, о чем идет речь, либо узнать. Все это происходит, так сказать, в духе соревновательном, в духе соперничества. Сегодня к нам первой дозвонилась Ольга. Давайте ее приветствовать. Оленька, здравствуйте, свет моя хочу.
2: Здравствуйте, всем добрый день.
1: Здравствуйте. Расскажите немножко о себе.
2: Меня зовут Ольга, я ландшафтный дизайнер.
1: Батюшки, вы с цветами работаете, с растениями.
2: Не только,
1: это
2: да.
1: Это невероятное увлечение, у вас наверняка богатый внутренний мир. Люди, которые благодарю. С цветами, с растениями, это люди, которые преобразуют этот мир. Это что-то должно быть внутри, какой-то невероятный просто атомный реактор. Я вас хвалю, я за вами, собственно, буду наблюдать и вами горжусь. У вас сегодня оппонент, прекрасное мужское имя, зовут его Сергей. Сергей, вас тоже приветствую.
3: Здравствуйте,
1: Сергей, расскажите немножко о себе.
3: Я сегодня с утра сходил в бассейн, сейчас поехали с женой за грибами. Жизнь прекрасна.
1: Нормальный такой день, Сережки. С утра в бассейн, как у меня. Потом, я, правда, не за грибами, я на работу. Потом мне в Кремль, у меня тут еще до вечера, до ночи экскурсии. Так вот, ребят, все очень просто. Я сейчас рассказываю о песне. Песню вы 100% знаете. Кстати, ее надо сейчас зарядить, чтобы она после рекламы прозвучала, да? Вот. Если кто-то догадывается первым о названии песни, либо исполнителя называет, тот и получает у нас сертификат. Куда? Куда? Куда? В Баварский...
3: Куда-то покушать.
1: Да, не куда-то, а в Баварский клубный ресторан «Максимилианс». Вас там по форме обслужат. Все. Да, что ты прям... Да, вкусненько там. Поехали, готовы?
2: Да.
1: Вообще, у этого трека есть две версии. Есть русскоязычная, она в оригинале, да, первая вышла, а потом появилась уже англоязычная версия. Исполняют три девочки. Вообще, клип, наверное, один из самых дешевых, потому что снимали в автомобиле, просто на видео.
2: Мама Люба.
1: Что ты какая, ну прям грязявича. Я уже вижу, как ты попиваешь компот в баварском клубном ресторане «Максимилианс». Оленька, слушай, но на самом деле это, наверное, не мощная подсказка. Просто те, кто в теме, да, этого коллектива, этого клипа, наверняка сразу, как будто я вот с этими сливочками, да, что-то такое на поверхности у тебя снял, ты считала и быстро назвала. Сереж, это мы сейчас, знаешь, о чем? Мы уже полчаса говорим. О коллективе «Серебро». Песня «Мама Люба» называется у них. Вот. Но ты понимаешь, тут приходится... Конечно, Сереж, тут приходится выбирать, либо ты грибы нашел, либо ты в баварский клубный ресторан «Максимилианс» идешь. Ты нашел сегодня грибы, Сереж?
3: Ни того, ни того.
1: Че это ни того, ни того? Вообще даже масленка, что ли, не пунул сегодня?
3: Пнул поганку.
1: Поганочку. Да. А что, маслят нет? Вроде маслята есть.
3: Ну, где-то не там, где-то еще.
1: Ты где-то, но только не со мной. Так, Сергей, давайте ваши приветы.
3: Большой привет Оле, она молодец.
1: Оль, молодец. Большой. Ты что, ландшафтный дизайнер. Какая
3: знаешь. Привет. Бим радио за такие веселые игры. И всей моей большой семье, отдельно внучкам Айзе, Эльвире, Полине.
1: Прекрасно.
3: Привет.
1: Спасибо, дед. Как говорил мой дед, я твой дед. Спасибо тебе большое.
3: Ну, не врал.
1: Не врал, ни в коем случае. Возьми на вооружение. Сереж, давай хорошего дня и всей твоей семье. Оленька, ну что, я поздравляю тебя. Поздравляю, ты молодец, ты вообще молодец. Маму Любу мы сейчас послушаем специально для тебя. После рекламы я поставлю. Давай тоже свои победные приветики.
2: Привет супругу Степану.
1: Степан.
2: И любимой Казани. Всем хорошего дня.
1: Все, принимается. Да. Все, этим за сим, друзья мои, большое спасибо. Так, Оленька, трубочку не кладите, я объясню, как вы получите свой приз. Хорошо. Всем остальным еще раз пожелаем хорошего дня.
0: Реклама на Бим-радио. Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио. Заполни форму участника в социальных сетях Бим-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+.
4: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
5: Люксюм, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
6: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
7: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
8: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: 29 августа. Смеш Бэнд. Концерт на крыше в рамках фестиваля Руффест. Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
10: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.
0: Летнее настроение с Бим Радио.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В общественной палате выступили с инициативой сделать сентябрь облегченным месяцем для учеников начальной школы. Предлагается в этот период не задавать домашние задания и не проводить контрольные. Так дети смогут комфортнее адаптироваться к учебному ритму после каникул. В Госдуме разъяснили порядок предоставления бесплатных мест в общежитиях. Первоочередное право на заселение и освобождение от платы имеют студенты-инвалиды и сироты. Кроме того, вузы могут устанавливать дополнительные льготные категории в своих локальных актах. Учебные заведения также вправе снижать стоимость найма и коммунальных услуг или вовсе отменять плату для отдельных групп учащихся. Статистика показывает, что зумеры все реже решаются на официальный брак. При этом пик свадеб теперь приходится на возраст 25-34 года. Психологи связывают такую динамику с иным пониманием зрелости. Многие молодые люди ощущают себя взрослыми детьми и пока не видят себя в роли супругов. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Давайте поздравлять прекрасных людей, у которых сегодня 19 августа день рождения. Ну, прежде всего, все внимание к нашей группе Бим-радио ВК. Здесь среди подписчиков отмечают сегодня свой праздник Алина Ильгамовна, Наташа Александровская, Яна Абдулхакова из Нижнекамска. Нижнекамск, вам привет. Вероника Ефимова, Альметьевск, тем более. Вам туда пламенный. Гульшат Гельманова, Кирилл Васильев, Татьяна Самарцева, Евелина Галимуддинова, Альбина Замалдинова, Людмила Иванова, Гульназик Минулина, Лана Сидикова, Гузель Зайцева, Алексей Козлов, Оксана Семчугова, Роман Пархоменко, Леонид Исаков, Гузель Жалина. Смотрите, как у вас сегодня плодовито всех в этот день. Ришат Саетов, Рамиль Салахов из Буинска, Ижевска, Андрей Калабин, Алексей Ерохин, город Казань. С праздником подписчиков, который сегодня 19 августа, сегодня отмечают свой день. Да. Среди людей из известных, богатых, знаменитых, которые в этот день праздновали, либо до сих пор празднуют свой день рождения. Пожалуйста, в 1883 году родилась французский кутюрье Габриэль Коко Шанель. Это в 1883, кстати, дожила очень счастливую жизнь до 1971 года. В этот день родился советский драматург Александр Вампилов. В 1946-1942 президент США, помните, да, его... этот скандальный импичмент. Билл Клинтон. В 1950-м родился пианист, органист Рубин Абдулин. Работал преподавателем в Казанской консерватории. С 88 по 2021 был ее ректором. В 1951-м родился легендарный советский российский актер Владимир Конкин. А в 1969-м американский актер Мэтью Перри, да, который из тех самых друзей. Тоже, к сожалению, рано скончался парень. Вам долгих лет жизни, здоровья, ну и, конечно же, счастья, друзья. Мы вместе с Бим-радио продолжаем слушать классную музыку. Меня зовут Сергей Белов. Всем здравствуйте, всем отличной среды.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи С50 комплектации актив и состоит из выгоды по программе трейдинг. Не оферта.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Немного расскажу полезной информации. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать. За ним в Канавта с пробегом более 2000 автомобилей в наличии, проверенные с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Приезжайте в Канавта с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта. Едем дальше. Реклама, потом классная музыка здесь на БИМ-радио. Всем доброго дня.
0: Реклама на БИМ-радио.

0: Бро. Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20, телефон 226-93-45.
2: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: Тики-вики, веселые каникулы, только с Тики-вики.
4: Тики-вики,
3: родители и дети, приходите.
4: Тики-вики.
5: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
6: «Максидом».
7: Семейный шопинг стал проще с «Марс Авеню». В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите «Марс Авеню» в ТЦ «Паркхаус» на Имашева 46, в ТЦ «Моки» на Кулахметова 28 и в ТЦ «Бахетле» на Ленинградской 27.
8: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Канавта с пробегом».
9: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатна.
3: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолезиса.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Всем здравствуйте, всем доброго дня, особенно те, кто сейчас за рулем. Актуальная информация по казанским дорогам. Яндекс.Карты нам в помощь. На данный момент весь казанский трафик оценивается в 3 балла. Есть затруднения, есть трудные жизненные ситуации, но они нам нипочем. Мы весело проходим их, друзья мои. Вот, со стороны посмотрели, руку подняли, махнули вниз и сказали: ай-яй-яй, да. Туда, где нас ждет, что солнце вдоль рядов кукурузы. Че говорю сейчас, как муравей что-то несу, потому что обновляю информацию. Так, 3 балла местами затруднения по ДТП. Че это вы тут натворили на третьей транспортной дамбе, а? Это что это вы тут... А, нет, мост Миллениум. При движении от центра в сторону Амирхана аж 2 ДТП. Ну, там успокойтесь, пожалуйста. По-прежнему не все хорошо у нас на Сибирском тракте. Там, помимо того, что ремонт, есть еще на Лепестке, когда двигаетесь по Академика Арбузова, по этой улице, при повороте на Лепесток, который разворачивает вас, собственно, на онкологический центр, вот как раз здесь произошло при подъеме ДТП. Еще где-то я вижу в центре ДТП, который затрудняет движение, это непосредственно на улице Бутлерова. Нет, это на Щербаковском переулке. При движении по Щербаковскому переулку, уже приближаясь к кольцу, вот как раз перед светофором произошло ДТП, возможно, затруднение. В каком ряду, непонятно, можете дополнить. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вижу еще... Так, 3 балла местами затруднения под ДТП. Это что это вы тут натворили на третьей транспортной дамбе, а? Это что это вы тут... А, нет, мост Миллениум. При движении от центра в сторону Амирхана аж 2 ДТП. Ну, там успокойтесь, пожалуйста. По-прежнему не все хорошо у нас на Сибирском тракте. Там, помимо того, что ремонт, есть еще на Лепестке, когда двигаетесь по Академика Арбузова, по этой улице, при повороте на Лепесток, который разворачивает вас, собственно, на онкологический центр, вот как раз здесь произошло при подъеме ДТП. Еще где-то я вижу в центре ДТП, который затрудняет движение, это непосредственно на улице Бутлерова. Нет, это на Щербаковском переулке. При движении по Щербаковскому переулку, уже приближаясь к кольцу, вот как раз перед светофором произошло ДТП, возможно, затруднение. В каком ряду, непонятно, можете дополнить. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вижу еще одно ДТП у нас, где...

0: где-то я вижу в центре ДТП, который затрудняет движение. Это непосредственно на улице Бутлерова. Нет, это на Щербаковском переулке. При движении по Щербаковскому переулку, уже приближаясь к кольцу, вот как раз перед светофором произошло ДТП. Возможно, затруднение. В каком ряду, непонятно, можете дополнить. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вижу еще одно ДТП у нас где? На улице Несмелого. Это в районе Эфировского кольца, если вы понимаете, о чем я сейчас говорю, да? Старожилы. Так, и в принципе по ДТП все понятно. На данный момент особых затруднений я не вижу. Ситуация на мостах. Но вот мост Миллениум, возможно, сейчас что-то как-то по-другому окрасится, но пока показывает, что в обе стороны по нулям. Знаете об этом, пожелаю всем удачи за рулем. У нас классная игра на носу, будем сейчас выигрывать.
1: Путевые заметки на БИМ-радио. Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.
0: Еще раз всем и сямосес, друзья мои. У нас спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто. ООО «Канавто 19». Какая фоновая музыка у нас торжественная. Прям хочется. До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. Подробности по телефону 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АО «Т-банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта. Прояви свою любовь и знания. Прояви свою любовь и знания родного города и получи за это приз. Сертификат в семейный парк развлечений. Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто. Вопрос сегодня будет связан прям с самым сердцем города. Вопрос, который мы с Леной Медовой прямо в эфире, можно сказать, на коленках делали. Но классный вопрос, друзья. Заглянем сегодня в тайну автозаправочных станций, в историю автозаправочных станций. И по всему поводу классный вопрос у нас родился. Скажите, пожалуйста, где находилась в Казани самая первая АЗС? Самая первая АЗС в Казани. Вернее, давайте так. Где она сейчас находится? Она до сих пор функционирует. Правда, немножко по-другому выглядит, чем раньше. Вот. Варианты ответов нужны? Я думаю, что старожилы знают. Ну, давайте дадим, потому что в нашей игре это предполагает, имеет место быть варианты. Столбово 1 на бывшей Сенной площади. Это второй вариант. И третий вариант на пересечении Столбово и Московской. Так они все правильные. Так. Да. Я буду брать первого победителя. Давайте. Вот Бабай у нас ответил. Бабай ответил, первый написал на Столбово. Абсолютно верно. Там и случилась первая АЗС. Отлично. Филипп Рудольф, один из первых водителей Казани, немец, получил первое водительское удостоверение в 1912 году. Под руководством Рудольфа на бывшей Сенной площади, площадь в районе улицы Кирова, Галиаскара Камала, Столбовой Парижской коммуны, так называемой Пече Базары, открыли первую в республике бензинозаправочную станцию. Сейчас она находится под брендом Т. Ну, все вы знаете эту марку, в общем-то. Я поздравляю Бабая. У нас получает... Что у нас получает? У нас получает подарочный сертификат в развлекательный центр от нашего партнера, от нового ГАК GS4 от Канавто. ООО «Канавто 19». Наши поздравления, друзья мои. Вспомните историю о том, что АЗС номер один находится именно там.
1: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.
2: Наслаждайся летом с БИМ-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. С 1 сентября в детских садах запустят адаптированную версию проекта «Разговоры о важном». Она будет называться «Добрые игры». Поскольку дети до 7 лет осваивают мир не через беседы, а через игру и эмоциональные впечатления, формат требует специальной доработки. Содержание нужно выстраивать на базе игровых сюжетов и доступных ребенку образов. Согласно опросу, 70% россиян выступают за регулярное повышение квалификации и приобретение новых компетенций. Среди сторонников обучения есть разные взгляды на частоту. Треть опрошенных считают достаточным проходить обучение раз в несколько лет. Почти 2/5 – ежегодно. При этом каждый пятый участник опроса полагает, что при хорошем базовом образовании и открытости к новому дополнительное обучение не требуется. Врачи предостерегли от чаепития сразу после еды. Содержащиеся в чае вещества могут мешать усвоению важных микроэлементов. Специалисты советуют пить чай минимум за полчаса до еды. Оптимальный интервал после приема пищи – 30-60 минут для легкого перекуса и 1,5-2 часа для плотного обеда, особенно богатого белками и жирами. С вами были новости на BeamRadio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Это Джордж Бенсон. Красиво, nothing's gonna change my love. В начале этого музыкального часа. Вообще, это редкая птица, которая залетает к нам в эфир. Тем более, ее всегда очень приятно поймать. Как и сейчас, в начале этого часа, здесь на Бим Радио. Это «Рабочий полдень», меня зовут Сергей Белов. Августовский блюз, в кавычках, это какое-то выражение, понятие накрывает зумеров сильнее остальных. В чем? Вот это прям заголовок, который затронул. Из-за окончания отпусков, приближения учебы, сокращения светового дня молодые могут чувствовать грусть, апатию и ностальгию. Также нежелание вставать по утрам и тяга к сладкому. Ну что вы, батеньки мои зумеры, идите к нам на ручки.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
10: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
11: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
12: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
13: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
14: 0+.
13: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим Радио еще лучше. 2-930-800.
1: Яркие летние хиты на Бим Радио.
0: Тем более в такой классный летний денечек, да, посмотрел на прогноз, там что-то как-то, ну, все неоднозначно. А сегодня вы чувствуете, да, что надо выжимать из этого денька все по максимуму просто. Я тоже в предвкушении. Друзья мои, давайте не профукаем этот классный теплый вечер. Сейчас дядя Леня Агутин на сиреневой луне.
15: Не за...

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В 2000 году в Японии провели опрос общественного мнения, в ходе которого японцам задали вопрос, какое изобретение 20 века они считают самым важным. В пятерке лидеров оказались такие высокотехнологичные вещи, как музыкальный плеер, компьютерные игры, миниатюрная видеокамера и караоке. Но первое место японцы отдали лапше быстрого приготовления.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: «Тэнк 300». Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку «Тэнк 300» в «Канавто». Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. «Тэнк» выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Def Leppard, глухой леопард. Ну, есть у них что-то, насколько это возможно сказать, неполноценное. У них барабанщик однорукий. Представляете, как стучит парень? У него специальная барабанная установка. Впрочем, я вам об этом говорил. Огромное количество золотых платиновых дисков, всевозможные награды Def Leppard в нашем эфире с песней Arizona Roads. Вчера после новости о том, что Kanye West появится в России, даст аж несколько концертов, вся Россия встрепенулась. Там что-то даже билеты по 160 тысяч сразу были раскуплены. Но, скорее всего, это дело рук перекопов. Вот, я что-то решил по этому поводу. А вообще нам нужен вот этот Kanye West? Вообще мы хотим этого Kanye West вот так настолько на 160 тысяч рублей? Друзья, мы, может, кого другого пригласим, а?
1: Настройся с нами и будь на волне.
0: Поэтому хороший вопрос у меня родился. А кого бы вы хотели вот из зарубежных, так сказать, пригласить к себе на лужайку своего дома? Ну, послушайте. Или сходить на концерт. Что нам Kanye West? Может, Мадонна? Элман, 3D с неба, новиночка, которая везде, в музыкальных хостингах, на музыкальных каналах тревожит умы влюбленные.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вот это нормальный дельный разговор, пишет Эдуард. Привет, уважаемый Сергей, здравствуйте. Вот хоть кто-то знает песни этого Kanye West, вашего вот этого, заграничного? А? Какие хиты? Да я лучше бы Eminem'а. Ну вот привез, или бы сходил на него, или на 50 цента. Да заходит, говорит, за 100 тысяч пошел бы. Я бы тоже не отказался, друзья мои. На Eminem'а денег не жалко. Элтон Джон. На него, я на его концерте был, кстати. В Татнефть-арене, да. Он выступал за роялем. Я имел честь присутствовать на выступлении сэра Элтона Джона. Крокодайл Рок здесь на Мимрадио. У нас впереди классная игра под названием... ну, к игре мы перейдем. Еще раньше у нас будет рубрика «Не дай себя обмануть». Уже здесь появилась Лисан Батрединова. Вот Антон пишет, Нюшу бы пригласил. Заодно бы... Ну, понятно, это у них у лысоватых одни и те же мысли. Все туда же. Антон очень обрадуется, что сейчас Александр Батрединов здесь появится. Неровно дышит, так сказать. Так, мы сейчас все же расскажем об очень важном. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канафт». Канафта с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канафта с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии, проверенные с прозрачной историей, гарантии 12 месяцев. Приезжайте в Канафта с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферт. Всем доброго дня.
1: Реклама на Бим-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канафта». Канафта с пробегом.
4: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канафта с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канафта с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
5: Отец, чем будем новую беседку красить?
6: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
5: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
7: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
8: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Не пропустите самое семейное событие этого лета. 23 августа в парке Тейкабум в ТРЦ «Казань Молл» пройдет семейный фестиваль. Вас ждут мастер-классы, веселые соревнования, музыкальное лото, бумажная дискотека, а еще возможность выиграть день рождения в парке Тейкабум. Взрослым вход бесплатно. Покупайте билеты на сайте тейкабум.ру.
10: Город Казань, ООО «Казань Парк». ОГРН 120-470-001-29-12. 0+.
11: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 800.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. С 1 сентября в детских садах запустят адаптированную версию проекта «Разговоры о важном». Она будет называться «Добрые игры». Поскольку дети до 7 лет осваивают мир не через беседы, а через игру и эмоциональные впечатления, формат требует специальной доработки. Содержание нужно выстраивать на базе игровых сюжетов и доступных ребенку образов. Согласно опросу, 70% россиян выступают за регулярное повышение квалификации и приобретение новых компетенций. Среди сторонников обучения есть разные взгляды на частоту. Треть опрошенных считают достаточным проходить обучение раз в несколько лет. Почти 2/5 – ежегодно. При этом каждый пятый участник опроса полагает, что при хорошем базовом образовании и открытости к новому дополнительное обучение не требуется. Врачи предостерегли от чаепития сразу после еды. Содержащиеся в чае вещества могут мешать усвоению важных микроэлементов. Специалисты советуют пить чай минимум за полчаса до еды. Оптимальный интервал после приема пищи – 30-60 минут для легкого перекуса и 1,5-2 часа для плотного обеда, особенно богатого белками и жирами. С вами были новости на BeamRadio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
2: Не дай себя обмануть.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Друзья мои, всем доброго дня. Здравствуйте. У нас работают все камеры. Моторы все работают у нас. Работают все радиостанции. У нас, потому что здесь Лейсан Батрутдинова появилась. И,
5: здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. И программа «Не дай себя обмануть». Эта программа призвана помочь вам, направлена на формирование навыков самозащиты личности, создание критического, спокойного и уверенного типа мышления. Прекрасно. Чувствуем себя. Нормально же чувствуем?
5: Конечно,
4: себя?
5: Отлично.
4: Рассказывали
5: Лейсан. Ты так сказал, я сразу успокоилась. Знаешь. И никаких этих упражнений наших не надо делать, потому что все спокойны, все спокойны. Сегодня мы поговорим о том, как могут вообще повлиять на наши финансы цифровые так называемые хвосты. Начну с истории. Значит, была такая история. Девушка рассказывала, значит, внезапно она обнаружила, что из одной денежной системы вдруг огромная сумма у нее списалась, и она стала должна этой системе 610 тысяч рублей. Как это вообще получилось? Оказывается, она поменяла номер телефона и не отвязала его от старого аккаунта одного агрегатора. Там, причем, очень интересно, даже если ты 3 года назад когда-то на этот номер вызывал, например, такси, привязал туда карту, автоматически по всем системам этой экосистемы распространяются вот эти вот данные. И получается, у нее привязанная карта осталась, она номер телефона поменяла, а нехорошие люди, та же как вот через полгода...
4: Ну, там еду стали заказывать на такси, кататься, подписка Яндекс...
5: Вот это... Если
4: нет,
5: бы...
4: Нет.
5: Во-первых, они туда зашли, специально
4: там
5: повысили...
4: Там же банк еще есть.
5: Там, в том-то и дело, там банк, это даже не банк, там вообще делается по системе купли-продажи, типа того, рассрочка, точнее, купли-продажи в рассрочку. Это даже не банк, это даже не
4: мы как бы вам деньги даем, но это как в том фильме, деньги-то не наши, мы как бы у них там взяли,
5: да,
4: они
5: да,
4: под другой процент мы немножко свое накинули и вам отдали.
5: Да.
4: Радуйтесь.
5: Вот о чем и речь. И вот, знаешь как, вот мошенники, они, получается, ее номер телефона заполучили, проверили, есть ли привязаны какие-то аккаунты этой экосистемы, взяли повысить лимит на вот такое вот получение денег, причем очень
4: кредитный
5: хорошо зависели,
4: лимит.
5: Да, кредитный лимит, и за счет того, что у нее там рабочая карта была привязана, банковская, система вообще воспроизводила то, что мы с этой девушкой раньше работали, она человек доверенный,
4: благонадежный. Почему
5: и
4: бы
5: даже,
4: нет?
5: Соответственно, да, там подтверждение шло через смски, а смски приходили на номер, который был у мошенников. В итоге они там накупили флагманские смартфоны, какую-то посуду дорогущую, а девушка в итоге, ну, вынуждена... Должна.
4: Ну, давайте так, да. Должна да, называть. Да. За то, что она не совершала.
5: Да. Второй кейс. Тут уже связано с маркетплейсом одним тоже. Одним из известных. Женщина из Белгорода обнаружила в личном кабинете вот этого маркетплейса оформленную рассрочку на 145 тысяч рублей. Там кто-то купил MacBook и очень любимый всеми женщинами фен.
4: Фен.
5: Да? Вот да, этот, тот Дайсон, который, да-да-да. И самое интересное, заказы были получены в Москве, она в Белгороде живет, да? А мошенники заранее отключили все уведомления в ее профиле, чтобы она не получала, получается, чтобы она не заметила подвоха. А узнала она об этом, когда свои текущие заказы решила проверить, там, пришли, не пришли, а у нее там висит долг, представляешь? Точно такая же история, оказывается.
4: Она расческу забрать не может.
5: Ну вот, да. В итоге, что вообще... Как это вообще происходит? Самое обидное, вот в первом случае, например, совершенно не срабатывает запрет, самозапрет на кредиты, которые мы делаем через госуслуги. Почему это не работает? Потому что юридически это договор купли-продажи, как я тебе говорила, со строчкой платежа, а не банковский заем. Поэтому банковские фильтры его просто не видят. Вот так вот. Дальше. Очень важно понимать, что если вы когда-то привязали карту банка к какой-то там экосистеме или одному из там, приложений в этой экосистеме, да, важно понимать, что этот номер карты, этот номер телефона привязывается абсолютно ко всем продуктам.
4: Привязывается к биллингу этой экосистемы.
5: Ну, вроде бы, да. Вроде бы это удобно, да, но вот в этом случае это совершенно, ну, самоубийственно, можно сказать. Как они, вот, во-первых, скупают вот эти вот старые сим-карты.
4: Чекают и проверяют. Да.
5: Да. Мало того, есть еще, подбирают пароли к старым аккаунтам через утечки баз данных. То есть здесь еще очень важно, я сама этот предмет преподаю в Международной академии на курсе профайлеров-верификаторов. То есть действительно есть такие системы, которые буквально по номеру телефона могут выдать твои фамилии, имя, отчество, день рождения, ИНН, паспортные данные, логины, пароли, номера карт и все-все-все, вот это вот все, которое может тебя очень сильно подвести. То есть, что мы в итоге важно понимать, что нужно делать в таких случаях. То есть, если вы, ребята, если вы частенько меняете номера телефонов, например, достал вас бывший, взяли, решили поменять номер. У меня пара девочек вот так вот от бывших мужей избавлялись, чтобы они не названивали. Пожалуйста, сядьте, найдите время, чтобы отвязать все эти номера телефонов от
4: да.
5: всех аккаунтов.
4: Слушайте, как было бы здорово такое приложение или, например, такая услуга у сотового оператора. Раз, кнопочку нажал, отвязать от всех аккаунтов.
5: От всех.
4: И как было бы вообще удобно?
5: А ты знаешь, это вообще хорошая идея, потому что я сейчас вот, например...
4: Даже если за это доплатить.
5: Да-да-да.
4: За эту услугу.
5: Слушай, это мне надо
4: мы
5: себе...
4: Мы сейчас с тобой уже монетизировали, я вижу по твоему блеску в бизнес в твоих глазах.
5: Не, потому что я все думала, а какая же вот может быть приложение классное, чтобы можно было...
4: Отвязать от всех аккаунтов.
5: Вот это вообще классно.
4: Почта там стандарт, мессенджеры банковские, вот эти приложения.
5: Да, либо хотя бы, чтобы список вот этих там, потому что автоматически, конечно же, нужно подтверждать сделать все такое, многое делается вручную, потому что там даже на проверку на робота делают, что вот, а подтвердите, что вы человек, а не робот, да, вот это вот, покажите, где в этих картинках у вас светофор, где кошка, и так далее. Очень важно понимать, что это в первую очередь ваши деньги и ваша безопасность, друзья мои. Потом, если, например, у вас есть какие-то автоматические подписки, да, о которых вы можете забыть или вот
4: предлагать... Что-то лет 15 такой бум был на этих подписках, помнишь?
5: Да.
4: Ни туда зашел, что-то нажал уже.
5: А сейчас то же самое. Там знаешь, как сейчас такие вот интересные мульки делают, дескать, вот знаете, у нас появился новый сервис, он такой хороший, да. А давайте мы вам на месяц бесплатно. Платно это все предоставим.
4: Или
5: а потом, если вы хотите, ну, как бы продолжить, а если не хотите, не продолжите. При этом не говорится, что, во-первых, вот сразу же привязывается ваша карта.
4: Слушайте, а там же запрещено сейчас пролонгация этого месяца. Запретили же
5: недавно?
4: Что
5: вы говорите?
4: Да, кстати, запретили,
5: нет,
4: если не ошибаюсь.
5: Нет, я уже в этом
4: Они
5: месяце...
4: Они должны автоматически уведомлять себя. Об этом заранее, заблаговременно.
5: Возможно. Но они могут, например, на старый какой-нибудь, на старую почту, которую вы не часто проверяете, да, типа, а мы вас предупредили, извините.
4: На мой старый семизначный городской.
5: Ну, вот как бы да. И получается, ты знаешь, я не хочу сказать, что там это обманным путем делается и так далее, но когда дело касается денег, надо все-таки серьезно к этому относиться и беречь себя в первую очередь и свои кровно заработанные. Согласен, Вик?
4: Абсолютно, конечно.
5: Вот. Итак, что
4: как
5: у нас
4: говорил
5: значит...
4: товарищ Жиглов, переворачивая бумагу, ни одного документа Шарапов врагу.
5: Да, да, все верно. А еще, кстати, знаешь, в этой связи я же вообще вот эти вот все истории нахожу в разных соцсетях. Мне даже друзья, знакомые присылают вот эти вот ссылки на видео. Я это все публикую у себя в канале «Антимошенник». И, конечно же, когда начинаешь смотреть это видео, интересно посмотреть, что там пишут в комментариях. Так вот, в комментариях там такие истории бывают. Вот, например, там была из истории, что, дескать, вот у меня с братом то же самое, но там была привязана карта банка, и мошенники умудрились купить целые две кухни без ведома владельца. Я не знаю, как это можно сделать, потому что все-таки там указывается адрес, да, куда должна приехать эта кухня, как минимум. Но когда человек пытается там доказать, что он там не дурак и все такое, на самом деле, друзья мои, не система виновата, а виноваты те, кто забыли отвязать свой номер телефона или свою карту.
4: Как в Африке есть народная поговорка, знаешь, какая?
5: Какая?
4: Если у бегемота плохое зрение, то это проблема окружающих.
5: Ну, как бы да, не бегемот. Я с тобой совершенно согласна. Так вот, значит, мы уже с тобой выяснили, что если мы меняем номер телефона, старый телефон, мы от всего отвязываем или хотя бы там вот, ну, проверяем всякие эти. Потом, периодически, когда мы заходим в какие-то, ну, хотя бы, я не говорю, что каждый день, конечно же, там какие-нибудь тревожные пирожочки начнут это делать, да, но
4: что
5: хотя бы раз...
4: Что такое-то? Что это? Вы какое шикарное выражение сейчас запишу. Тревожные пирожочки.
5: Пирожочки, да. Так вот, хотя бы раз в месяц проверяйте к вашим приложениям, какие подключены эти, господи, ну как они, гаджеты, угу, да? Угу. Бывает, что мошенники подключаются, а вы даже об этом не знаете. Вот там есть всегда, во всех абсолютно приложениях, есть возможность отключить лишние гаджеты. Все, вы их отключаете, и никто больше не видит ваших этих самых. Ты так улыбаешься, у тебя какая-то история, я вижу.
4: Нет, я про эти пирожочки все.
5: Не, ну у нас, в принципе, даже, знаешь, передача для тревожных пирожочков. Ну, ты знаешь...
4: Слушайте меня, тревожные пирожочки. Я вам сейчас такой скажу.
5: Ой, вот сказал, и все, уже там в гипноз все упали пирожочки. Так вот, что еще можно сделать? Если у вас есть возможность, например, привяжите Face ID на все, на подтверждение всех операций во всех приложениях.
4: То есть, у меня даже на все мессенджеры есть.
5: А вот видишь, как здорово. Вот это очень классно и правильно. Там, конечно, кто-то скажет, что ты тревожный пирожочек. На самом деле, ты все делаешь правильно.
4: Не, вопросики были, кстати, но это моя безопасность, извините.
5: О чем и речь, Итак, дальше. Конечно же, виртуальные карты, да, вот завести какую-нибудь виртуальную отдельную карту для оплаты в такси, в маркетплейсах, то есть чтобы у вас лишнее оттуда не снималось.
4: Дебетовое. Ну, с каким-то номиналом, там, закидываешь периодически в месяц на эти нужды, на эти расходы.
5: Все верно. То есть, класс. Если вы знаете, например, что у вас вот такая вот история, да, что могут снимать, просто там минимально, ну, я не знаю, рублей 20 держите, да, когда нужно оплатить куда-то что-то, вы причем знаете, что вот действительно надо мне оплатить, вы туда переводите деньги, и оттуда уже на маркетплейс или на такси это все как бы будет списываться. И, как я уже говорила, обязательно заходите в настройки всех ваших приложений, маркетплейсов, вот этих вот экосистем, такси и так далее, и отключайте незнакомые устройства. А теперь смотри, вот представь, что... Нет, ты, с тобой такого не произойдет, я уже поняла. Представь, что твой друг, да, ты у нас уже...
4: Назовем его, например...
5: Ты у нас тертый колобок, я бы даже сказала, Марсель. Не побоюсь этого слова. Да?
4: Марсель.
5: Ага, я так подозреваю прекрасно по твоему взгляду.
4: Прекрасное татарское имя из Франции.
5: Как будто бы ты знаешь даже такого человека.
4: Вот
5: лично.
4: Еще один звонит. Роман вот Сергеевич еще никак дозвониться до меня не может.
5: Вот специально для Романа Сергеевича и Марселя. А, значит, смотрите, если вы вдруг узнали, что с ваших... Вы вдруг кому-то должны, а на самом деле никому ничего не должны, но вы осознали, что, ах, как я был неправ, что не отвязал свой номер телефона, карту и так далее. А, во-первых, нам нужно успокоиться. Но сегодня мы будем делать целых два с тобой упражнения. 5-4-3-2-1 это на потом. А сейчас мы будем делать дыхание по квадрату, называется. Вот это вот дыхание вообще, ну, физиологически запускает парасимпатическую нервную систему, замедляет сердцебиение, выключает режим паники.
4: Знакомая история.
5: Ну, конечно.
4: Проходили.
5: Да. Итак, А сначала мы делаем вдох, медленно вдыхаем носом на 4 счета. Давай, вдыхай. Раз, два, три, четыре. Задержка. Держим дыхание тоже на 4 счета. Раз, два, три, четыре. Выдыхаем на 4 счета. Раз, два, три, четыре. И снова задержка. Раз, два, три, четыре. И так делаем, ну, хотя бы раз 5, а лучше 10. Во-первых, вы успокаиваетесь.
4: Вас... Это сабля в руках у вас, вот этот клинок самурая. Потихонечку ставите его в угол.
5: Да, чтобы не рубить с плеча чужие головы и так далее. Дальше. Напоминаю каждый раз, и Сергей, конечно же, любит делать эти упражнения 5-4-3-1. Конечно. Я вижу по твоим глазам грустным.
4: Мало ли у меня этих аффирмаций от моего специалиста. Еще вот это.
5: Так это не аффирмация, это, в принципе, упражнение.
4: Ты понимаешь, о чем я.
5: Да, для того, чтобы быть осознанным в моменте, чтобы не забывать о таких мелочах, да, чтобы, если, например, вас кто-то пытается вывести из себя, из равновесия, когда берут на понт, да, вот те же самые мошенники, чтобы вы могли научиться, хоп, и включать вот это вот состояние здесь и сейчас.
4: У нас не хватит времени. Просто 3 вопроса. Что я? Где я? И зачем я здесь нахожусь?
5: Ну, как вариант тоже, кстати.
4: Все, 3 вопроса отвечать. Да. И главное, еще один вопрос надо задать себе.
5: Да.
4: Как меня зовут?
5: Да. Это, кстати, первостепенно, мне кажется. Да. Особенно, когда вы просыпаетесь, важно об этом знать, где вы, что вы и как вы, и вообще кто люди,
4: эту
5: которые рядом с тобой.
4: Эту очаровательную даму зовут Лейсан Батырдинова. Мы ее поздравляем с очередным выпуском программы «Не дай себя обмануть», которая призвана, направлена на формирование навыков самозащиты личности, создание критического, спокойного и уверенного типа мышления. Пару слов.
5: Ну, желаю вам, друзья мои, быть осознанными и бдить.
4: Пусть мимо ретроградный Меркурий.
5: Однозначно.
4: Все ретроградные Меркурий. Всем хорошего дня, друзья мои.
5: До свидания.
2: Не дай себя обмануть.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
6: Реклама на Бим-радио. Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
8: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
9: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
10: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился.
14: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатно.
3: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолезиса.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Всем здравствуйте, всем доброго дня. 4 балла. Необычно за это время. 4 балла. Что произошло? Что-то случилось. Как я уже говорил, из-за этих аварий на мосту Миллениум, при движении от центра к кварталам, мост здесь претерпел аж 2 ДТП, поэтому из центра 4 балла. 4 балла. А в остальном наши мосты и дамбы свободны по нулям туда-сюда. А что еще у нас? Ну, в принципе, друзья мои, если еще посмотреть, пованговать, то ДТП осталось только на Миллениум одно. Город чистенький, аккуратненький. Вы приезжаете с отпусков, вас становится все больше и больше на светофорах. Слева, справа какие-то довольные загорелые лица, готовящиеся к школе, к детским садам. Трафик начинает расти. Мы немножко нервничаем. Читать надо больше, работать, соответственно. Вот, пока пожелаю всем удачи за рулем. Пока ровненько для 19 августа. Так, по выпускному.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
7: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: радио. Первое в Казани.
1: Я бы даже сказал, местами город так притих. Как-то странно. А знаете почему? Там же все готовятся к выходу Человека-паука. Билеты скупаются, свободных мест нет. Скоро вы пойдете в кино. Да, и я тоже. 20 августа завтра премьера. Колобок можно захватить, посмотреть. Отличная наша работа. Отлично, отлично. You walked in like swing low. Whole room stopped moving slow. I don't know you, but I feel something here is way too real. По выпускному.
0: Дёвые заявки на BIM-радио. Лето на старт. Раскаленный асфальт.

Я бы даже сказал, местами город так притих. Как-то странно. А знаете почему? Потому что все готовятся к выходу Человека-паука. Билеты скупаются, свободных мест нет. Скоро вы пойдете в кино. Да, и я тоже. 20 августа завтра премьера. Колобок можно захватить, смотреть. Отличная наша работа. Отлично.

0: Вы тоже заценили, да, эти тревожные пирожочки? Бандерас у нас в завершении этого музыкального часа. Дорога к тебе. Тем временем в Казани 14 часов 00 минут. Едем дальше.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуму поступил законопроект об обязательной маркировке контента, сгенерированного или отредактированного с помощью нейросетей. Цель инициативы – защитить граждан от распространения ложной информации и снизить риски правонарушений, которые становятся возможны из-за использования подобных материалов. С 1 сентября в России заработает единый цифровой ресурс для дошкольных учреждений. На платформе соберут методические материалы, сценарии занятий и контент для родителей. Цель создания цифровой методической библиотеки – выстроить единый стандарт дошкольного образования и сократить разрыв между регионами. В Госдуме дали рекомендации по подготовке к отопительному сезону. Перед запуском тепла стоит проверить радиаторы, убедиться, что на них есть запорные краны для аварийного отключения батареи. Также нужно осмотреть открытые участки труб и радиаторов. Если обнаружена протечка, следует немедленно перекрыть воду, обесточить зону аварий и обратиться в аварийную службу УК. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Честно говоря, под эту песню хочется двигаться в сторону выхода из студии. Хулио Иглесиас, Пабло Диабло в начале какого? Третьего дневного музыкального часа здесь на Бим-радио. Рабочий полдник продолжается вместе со мной, Сергеем Беловым. Всем здравствуйте, друзья мои. Скоро будем играть в игру под названием «Однажды в Казани». Как всегда, увлекательно, стремительно, с хорошими призами. Там что-то опять на картинг, да? За 1500 рублей. Очень здорово. Но и хотелось бы напомнить очень важную информацию. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». «Канавто» с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии, проверенные с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Приезжайте в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта. Всем еще раз здравствуйте. Доброго
1: дня. Реклама на Бим-радио.
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что еще в начале 19 века и во Франции, и в Англии устрицы считались пищей бедняков, которым не хватало денег на мясо. Однако бесконтрольный вылов устриц привел к их резкому сокращению в природе. И во второй половине 19 века они сильно подорожали, став деликатесом.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
0: Наслаждайся летом с Бим Радио.

0: «Однажды в Казани».
1: Да, да, «Однажды в Казани» у нас на кону сертификат куда? В картинг-центр на 1500 рублей. Вот такой хороший приз. Да, для того, чтобы его выиграть, нужно ответить на мой вопрос. Сегодня он тоже завязан с историей Казани. Как всегда, впрочем, «Однажды в Казани» в 1878 году родился Владимир Викторович, известный советский впоследствии историк, философ, марксист и участник революционного движения 1905, если не ошибаюсь, 1907 годов. И вот есть такая улица у нас в Новосавиновском районе, которая названа в честь этого замечательного человека. С 1980 года носит она название. Руководил он институтом Маркса, Энгельса, Ленина. Понимаете уровень и в честь? И почему его, собственно, туда на доску почета и улица носит его название. Был академиком Академии наук СССР. Изучал историю революции, философию. И был очень важным человеком. Вот. В честь которого названа улица в Новосавиновском районе с 1980 года. Сообщение под номером 7 станет победным. О ком сегодня идет речь и кто родился именно сегодня, 19 августа. Из тех людей, которые, кстати, наши земляки и закончили Казанский государственный университет. Жду ваши послания на номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
0: БИМ РАДИО.

0: у нас однажды в Казани. Пора подвести итоги. Улица Дорадского. Действительно, многие из вас были правы, хотя там и Хусаин Ямашев, публицист, очень известный татарский, мелькал. Названа в честь Владимира Викторовича Дорадского, известного советского историка, философа, марксиста и участника революционного движения. Улица в Новосавиновском районе носит его имя с 1980 года. Уже как 46 лет получается. Я поздравляю Татьяну, которая в 7-м сообщении верно отправила нам свой ответ. Мы сейчас свяжемся. Картинг-центр на 1500 рублей.
1: На Бим-радио.
2: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто. ООО «Канавто-19».
3: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
4: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
5: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Фанук, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: будем танцевать скоро под вашу любимую песню. У нас проект «Моя любимая песня». Значит, пора дозваниваться к нам по номеру 292-102.8. Сюда в прямой эфир жду вашего звонка.
1: По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник. Вим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Госдуму поступил законопроект об обязательной маркировке контента, сгенерированного или отредактированного с помощью нейросетей. Цель инициативы – защитить граждан от распространения ложной информации и снизить риски правонарушений, которые становятся возможны из-за использования подобных материалов. С 1 сентября в России заработает единый цифровой ресурс для дошкольных учреждений. На платформе соберут методические материалы, сценарии занятий и контент для родителей. Цель создания цифровой методической библиотеки – выстроить единый стандарт дошкольного образования и сократить разрыв между регионами. В Госдуме дали рекомендации по подготовке к отопительному сезону. Перед запуском тепла стоит проверить радиаторы, убедиться, что на них есть запорные краны для аварийного отключения батареи. Также нужно осмотреть открытые участки труб и радиаторов. Если обнаружена протечка, следует немедленно перекрыть воду, обесточить зону аварии и обратиться в аварийную службу УК. Это были BIM новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: Моя любимая

0: «Моя любимая песня».
1: Как привычно в 14.30 здесь по будням в рабочем полднике. Это замечательная такая рубрика, когда вы можете дозвониться и попросить свою любимую песню, передать свои приветы внеурочно, вне программы «Привет-приветов», которая сегодня, конечно же, начнется только в 9 вечера. Куда раньше дозвонился к нам Рафаэль? Давайте его приветствовать. Рафаэль, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Доброго дня вам и всем радиослушателям.
1: Спасибо большое. Давайте к приветам. Песня, кстати, достаточно необычный выбор, я вам скажу. Она недавно была у меня в плейлисте. Может быть, там зацепили?
2: Она, я ее периодически
1: всегда
2: заказываю.
1: Всегда в сердце.
2: Под настроение, так
1: всегда
2: сказать.
1: В сердце, я понял.
2: Да.
1: Песня у вас с чем-то или с кем-то ассоциируется?
2: Да нет. Просто нравится.
1: Просто нравится.
2: Хорошее творчество из 90-х.
1: Я согласен. Для Ветлицкой это вообще, в принципе, такой творческий спин-офф, который не похож на все ее остальное творчество. Песня классная, ритм почти народный. Так что я думаю, что все мы кайфанем от вашей музыкальной заявки. Осталось только послушать ваш привет. Прошу.
2: Хочу передать всем комрадам большой привет. Любимой супруге, которая третий день в однюху работает на смене. Держись, завтра придет подмога. Вот. Ну и всем, кто узнал, всем радиослушателям, всем любимым в телеге, ну и, соответственно, Бим-радио.
1: Спасибо большое, Рафаэль, вам хорошего дня, хорошей среды.
2: Спасибо.
1: Там что-то супруга пусть тоже держится. Улыбайтесь, для вас считается. Наталья Ветлицкая, «Глупые мечты» на Бим-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: на тенистой улице я постою в тени, да? Это Streets of Philadelphia, песня в оригинале Брюс Спрингстин. А, тут хороший кавер, друзья мои. Кто проводит подобный опрос, который попадается порой на глаза? Ну, тут... Ну, давайте так, в топку вашего дневного сознания. Я, честно говоря, по фану вообще отношусь к такой статистике. 66% россиян уверены, что самые тяжелые времена для нашей страны еще впереди. Об этом говорит данные, кстати, ВЦИОМа. Это максимум со времен пандемии в 2021 году, отмечают социологи. А я думаю, что у нас впереди все самое прекрасное. По крайней мере, в музыкальном плане точно. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. Очередная новинка здесь на Бим Радио. Меня зовут Сергей Белов. Всем здравствуйте, всем хорошего летнего настроения. По-прежнему.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 743 230 30 30. Не оферта.
3: Летнее настроение с «Бим Радио».

0: Как раньше говорили, хватит горевать, давайте танцевать. Тем более у нас есть для этого специальный день, 28 августа, когда мы вас приглашаем в Максимилианс для того, чтобы вместе потанцевать под классную музыку из 90-х. Информация на правах рекламы. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио. Бим Радио представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это круто, как это классно, как это драйвово. Самое время присоединиться. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы и атмосфера эпохи, конкурс за лучший образ, подарки за пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Батанин. Он сейчас как раз скоро здесь появится, меня сменят, прям такой весь заряженный придет, отдохнувший. 28 августа, ресторан Максимилианс, сбор гостей в 20:00. Давайте вместе проводим красиво это лето, танцевально, дружно, немножко так. Понимаете, не без этого. Вкусная еда, хорошие напитки. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности на сайте maximilians.ru для лиц старше 18 лет.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
4: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной! Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Батанин. 28 августа, ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20:00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: 29 августа. Смеш Бэнд. Концерт на крыше в рамках фестиваля Руффест. Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Австралия. Дуэт, который, в принципе, уже не существует. Ребята, которые точно знают, что столица Австралии является не Сидней, да, а Канберра. Это коллектив Savage Garden с песней I Want. Я тоже хочу, друзья мои, попасть на концерт Mary Good. Пожалуйста, у них в Челнах, значит, у вас там в Челнах сегодня 19 августа в 18.00 на набережной. Бесплатный концерт одной из самых заметных и знаменитых артисток российской поп-сцены. Сделайте нам тоже, пожалуйста, на набережной. Но если не сегодня, то хотя бы завтра. Пока погода позволяет, пока ночи теплые, вечера классные, которые сегодня обязательно нужно просто провести как следует. В 19.00 Елмай покажут мультик «Аладдин», тот самый 1992 года. Не профукайте, сходите с друзьями, с детьми, посмотрите, друзья. Конечно же. Ну и что? Винный фестивальчик-то у нас по-прежнему где проходит? На улице Петербургской. Тоже очень любопытно, собственно, друзья мои, посетить.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Слушайте, я сейчас тоже возьму и поставлю Мэри Гу вам вот так вот даже. Бесплатно абсолютно здесь на Бим радио. И это она, песня завершится как раз. Завершит мою рабочую смену. До 15 с вами был Сергей Белов. Услышимся совсем скоро здесь на Бим радио. Дальше Альберт Ботанин. Всем хорошего настроения и отличного дня. Пока. А это не Альберт Ботанин, это очень приятный для вас будет женский голос.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Стилисты назвали трендовые сумки осени 2026. Сумки с верхней ручкой, как удобная альтернатива непрактичным клатчам. Мягкие кожаные модели вместо жесткой геометрии. И сумки в насыщенных красных оттенках, они давно перешли в категорию базовых. Эксперты рассказали, что делать, если соседская собака постоянно лает. Сначала необходимо поговорить с хозяином, он может не знать о проблеме. Если не поможет, нужно собрать доказательства, заручиться поддержкой других соседей и обратиться в УК, а затем к участковому. При превышении нормы шума можно вызвать специалистов Роспотребнадзора для замера. При ненадлежащем содержании животного информацию передадут в Ветнадзор. Психологи рассказали, как не допустить упадка настроения из-за ухода лета. Часто люди воспринимают его конец как завершение радостного периода, что провоцирует уныние. Чтобы этого избежать, эксперт советует заранее расписывать небольшие еженедельные паузы и более длинные перерывы. Например, мини-отпуск в октябре или ноябре. Наличие четкого плана отдыха дает ощущение опоры и помогает держать тревожность под контролем. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим-радио.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Алина Поспелова. И, девушки, обращение к вам. Сегодня яблочный спас. Это не просто день, а сегодня вы можете удачу свою заработать. Это специальный такой праздник для нас, дорогие дамы. Нужно обмакнуть яблоко в мед и сказать, как яблоко румянится, как мед сладится, так и мне жених богатый достанется. Так что доставайте яблочки, мед и проводите эту махинацию. Вдруг поможет. А что? Мне кажется, в нашем 21 веке все средства хороши, а то мужчин-то непонятно, куда всех хороших пораспрятали. Все уж замужем. А вот этот способ, мне кажется, отлично подойдет.
2: Реклама на Бим-радио.
0: 19 августа, 18:30, стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин-Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
3: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Каталова 2-0+.
4: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
5: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
4: Мама, я в эфире!
5: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
5: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Бим-радио.
1: Отличного эфира желают Альберту Кирюха, но, к сожалению, немножечко произошла небольшая заминка, и вместо Альберта сегодня Алина. Еще он пишет нам вот что, что через 3 часа футбол Рубин-Спартак, и осталось еще 2027 свободных мест. И Кирюха верит, что в бим-болталке все соберутся силами после работы и пойдут на футбол. Хотя лучше бы 19 августа сделали выходным днем, так как футбол, и приехал Спартак. Согласна, Кирюха. Вот нужно, знаете, взять и самим себе организовать вот такой вот выходной. Так что, друзья, вы слышали, да? Всех созываем на футбол. Обязательно приходите.
2: Процветай с Бим-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: Из секретного бункера пропала бочка с радиоактивными отходами. Нашедшего просим не светиться.
3: Соу! Сыпелявых! Соу! Сыпелявых! Соу! Сыпелявых!
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим-радио.
1: Итак, дорогие радиослушатели, у вас есть возможность поучаствовать в розыгрыше от клиники «Смотри» и выиграть сертификат в развлекательный центр. Совсем скоро мы проведем игру в прямом эфире, а тот человек, который хочет в этом прямом эфире выиграть этот сертификат, звоните нам на студийный номер 292-102-8. Прямо сейчас звоните, и, может быть, вы станете первым, и мы с вами поиграем. 292-102-8. Жду ваших звоночков совсем скоро. Игра в эфире.
0: Лучше.

0: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
1: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
2: Смотри на мир ярче с БИМ-радио.
3: Информация на правах рекламы ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» — это офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широченный спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов, с рождения до глубокой старости. «Клиника Смотри» — это короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. А прямо сейчас мы с вами поиграем в игру, и, может быть, кто-то выиграет сертификат в развлекательный центр. Итак, у нас уже есть первый дозвонившийся. Алло. Алло, алло.
4: Алло.
3: Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Юля.
3: Юля, очень приятно. Расскажите, как день проходит, как среда?
4: Отлично. Хорошая неделя. Хорошая погода.
3: Вы работаете сегодня?
4: Сегодня нет.
3: Ой, как хорошо, замечательно. Посреди недели отдыхать. Ну что, вы готовы с нами поиграть?
4: Да.
3: Отлично. Итак, у нас немножечко такие глазные вопросы. Про что-то про иллюзии, что-то про обман зрения. Вы готовы? Итак, вспоминаем все. Почему Луна в полнолуние кажется плоской? Вы смотрите на полную Луну, а она выглядит как плоский круг, а не как шар. Хотя мы все знаем, что она круглая. И вот почему же есть варианты ответов? Первое. Луна действительно плоская. Вот так вот. Второй ответ. Отсутствие теней делает ее плоской на вид. И третий. Глаза не могут различить объем на таком расстоянии. Итак, Юлечка.
4: Третий вариант.
3: Третий вариант. Вы уверены?
4: Да.
3: Хорошенечко подумали.
4: А, ну тут, наверное, второй так.
3: Ой, намекалась, да, второй. Итак, второй. Я вот сейчас прокомментирую. Наш мозг определяет объем по теням. Если теней нет, то мозг решает, что это плоский диск. Поэтому полная Луна, освещаясь Солнцем полностью, выглядит как плоская. Вот. Вот такой вот у нас вариант ответа. Ну, вы, кстати, получается, угадали с последней попытки.
4: Спасибо.
3: Я вас поздравляю, аплодисменты вам. Ну что, вы, пожалуйста, оставайтесь на линии, а я вам потом все расскажу. Ну а дальше у нас музыка.
4: Спасибо.
2: Смотри. Смотри на мир ярче. С БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте, у микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Стилисты назвали трендовые сумки осени 2026. Сумки с верхней ручкой, как удобная альтернатива непрактичным клатчам. Мягкие кожаные модели вместо жесткой геометрии. И сумки в насыщенных красных оттенках, они давно перешли в категорию базовых. Эксперты рассказали, что делать, если соседская собака постоянно лает. Сначала необходимо поговорить с хозяином, он может не знать о проблеме. Если не поможет, нужно собрать доказательства, заручиться поддержкой других соседей и обратиться в УК, а затем к участковому. При превышении нормы шума можно вызвать специалистов Роспотребнадзора для замера. При ненадлежащем содержании животного информацию передадут в Ветнадзор. Психологи рассказали, как не допустить упадка настроения из-за ухода лета. Часто люди воспринимают его конец как завершение радостного периода, что провоцирует уныние. Чтобы этого избежать, эксперт советует заранее расписывать небольшие еженедельные паузы и более длинные перерывы. Например, мини-отпуск в октябре или ноябре. Наличие четкого плана отдыха дает ощущение опоры и помогает держать тревожность под контролем. С вами были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим Радио.
1: Работа вахтовым методом действительно стала популярна среди молодежи и зумеров. Я вот недавно начала задаваться этим вопросом и подумала, а может быть на вахту? Число молодых соискателей в возрасте до 25 лет заметно выросло благодаря высоким зарплатам от 150 до 250 тысяч рублей, полному обеспечению жильем и едой, а также романтизации северной эстетикой в социальных сетях. Вот так, да. Я, кстати, очень много начала замечать видеороликов на тему, как здорово работать на вахте. Там собираются молодые девчонки, мальчишки, прям вот вообще только-только окончившие какие-нибудь там училища, и едут на вахту работать. Я раньше думала, что вахта только вот для каких-то прям, более зрелых возрастов, а вон молодежь на вахту ринулась, наши места забирает. Так что вот так вот. Может, кто-то хотел для себя рассмотреть такой метод? Пожалуйста, это очень популярно.
0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим Радио. Первое в Казани.
2: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин». Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом!
3: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
4: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной! Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.
1: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от КанАвто, ООО «КанАвто 19». До конца августа в КанАвто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения и больше возможностей в каждой поездке. Успейте в КанАвто. Подробности по телефону 8 843 555 55 55. 8 843 500 55-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АО «Т-банк». Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта. Проявите свою любовь и знания родного города и получите за это сертификат в семейный парк развлечений. Открывай Казань с новым ГАК GS4 от КанАвто. Итак, мы сейчас с вами поиграем, мы сейчас с вами проедемся по городу Казань и посмотрим, что здесь у нас происходит, и окунемся в эту казанскую атмосферу. Готовы поиграть? В общем, готовьте телефоны и пишите свои правильные ответы к нам в МАКС по номеру 8-92-72-42-102-8. Там я буду выбирать победителя. Итак, в этот теплый солнечный день мы отправляемся с вами в парк Урицкого. Это один из старинных и любимых парков города Казани. Он расположен на территории Московского района Казани между улицами Хасана Туфана, Академика Королева, Васильченко и Гагарина. В парке приятно бывать вот в любое время года. Гулять по дорожкам среди деревьев, отдыхать на берегу искусственного озера, пить кофе. И одним из украшений парка являются ажурные арочные мостики, перекинутые через узкий канал. Сейчас, наверное, вы все визуализировали, вспомнили, да, вот эти вот красивые ажурные арочные мостики, которые у нас перекидываются через узкий канал. И у меня вот такой вопрос. Кто-то, может быть, из вас ответит и получит сертификат в развлекательный центр. Сколько их в парке? Сколько этих ажурных арочных мостиков у нас в Урицком парке? Варианты ответов 3, 6 и 9. Давайте вы сейчас нам тут напишите ответы в МАКС, присылайте, пожалуйста, и я выберу рандомно из числа победителей, ну, из тех, кто правильно ответил, победителя. Вот, жду ваши ответы, парк Урицкий. Да, сколько там у нас мостиков вот этих вот красивых, ажурных, которые перекинуты через узкий канал. 3, 6 или 9. Я вот вижу ваши ответы. Очень много правильных, неправильных. Так, все, кто неправильно ответил, желаю вам прогуляться сегодня вечером и изучить вопрос. А то, что это такое, живем в Казани и не знаем. Так. Ну и выбираем с вами победителя. Давайте это будет у нас... Какое-нибудь рандомное число, рандомнейшее. Ну-ка. Вот это. Это у нас... Так, стоп, подождите. Нет. Так, а вот, Рустем, давайте, вы мне тут под руку случайненько попались. Вы тут вообще прям много отвечаете. И вот, наконец-то, я вам сейчас отправляю смайлик. Вы выиграли, поздравляю. Правильный ответ. Три мостика у нас шикарных, ажурных там находятся. Спасибо всем за участие. Не переключайтесь, впереди еще много интересного, много всяких розыгрышей, классная музыка и хорошее настроение. Желаю всем удачи в следующем конкурсе.
0: БИМ РАДИО.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Мамадышском районе Татарстана прошел муниципальный форум «Работаем на результат», посвященный реализации народной программы и развитию территорий. В мероприятии принял участие депутат Государственной Думы Ирек Богуславский. Он подчеркнул, что сильная экономика является основой развития страны, позволяя укреплять обороноспособность, системы здравоохранения и социальной поддержки. Депутат Госдумы также отметил, что с 2022 года из Татарстана в зону специальной военной операции и освобожденные территории направлено около 3300 тонн гуманитарных грузов. В ближайшие 3 года в России планируют запустить проезд в поездах по биометрии. Для этого пассажиру нужно зарегистрироваться в единой биометрической системе и согласиться на обработку данных. Идентификация будет проходить при посадке, проводник проверит личность на портативном устройстве. Интересный факт. У кукурузы есть любопытная генетическая особенность. На любом початке число рядов зерен всегда четное. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва. Улица Тимура. Фрунзе. 11. Корпус 2. 0+.
3: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
4: Раз, раз. Раз, два, три. Меня слышно?
5: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
4: Мама, я в эфире!
5: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.

0: Бим-радио.
1: Итак, из новостей интересных. Канье Уэст выступит в России. Реально, вот прям выступит. Вот прям в Санкт-Петербурге. Его менеджер выложил сторис о том, что официальный сайт объявляется открытым. Билетики поступили в продажу. Первые люди, которые покупали билеты спустя час после анонса, покупали эти билеты наугад, и не зная, правда ли это, правда ли пройдет этот концерт. Ну вот, кстати, если вдруг вы хотели сгонять в Питер, у вас отличный повод. Можно как раз-таки попасть заодно на концерт классного исполнителя из зарубежного. Давно к нам такие не приезжали. Вот. Так что, если хочется, обязательно попробуйте, съездите.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Вдруг вспомнил, сколько мне лет. И был шокирован. Потому что, ну, как же мне может быть столько лет-то? Это не мое! Мне их подкинули!
4: Опа! Опа! Все у Сепелявых!
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим Радио.
1: Ну что, кто как провел лето, признавайтесь, успели ли закрыть все летние гештальты, успели ли проводить красивый алый закат, посмотреть на звездное небо, покататься на сапах, что там еще по списку летнего идет. Вот я из всего этого списка большого, огромного, столько появилось развлечений, успела покататься только на сапах ночью. Ночью я решила пойти разнообразить как-то это все дело. Ну, в общем, комары кусались, вода была холодная, не искупаться, страшно, очень тревожно. По кабану вот так вот каталась. Ой, мне не понравилось, если честно. Ну, как интересный перформанс. Может быть, с друзьями было бы интересно. Но я пошла одна. Так что было очень невесело. Расскажите, как вы уже провели это лето? Успели ли сделать все, что планировали? Или у вас еще какой-то незакрытый список? И вы еще наверстываете все эти дни, все эти интересные увлечения, которые запланировали на лето? Рассказывайте, делитесь. Может быть, что-то есть у вас какие-то идеи? Может быть, мы все подчерпнем эти идеи? Рассказывайте. Вот у меня лето как-то мимо, все мимо. Ну вот, зато у Бьянки лето вот прям вот сейчас прям будет.
2: Эй,

Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. БИМ-радио. Первый.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
2: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
3: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
4: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
8: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Бим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Мамадышском районе Татарстана прошел муниципальный форум «Работаем на результат», посвященный реализации народной программы и развитию территорий. В мероприятии принял участие депутат Государственной Думы Ирек Богуславский. Он подчеркнул, что сильная экономика является основой развития страны, позволяя укреплять обороноспособность, системы здравоохранения и социальной поддержки. Депутат Госдумы также отметил, что с 2022 года из Татарстана в зону специальной военной операции и освобожденные территории направлено около 3300 тонн гуманитарных грузов. В ближайшие 3 года в России планируют запустить проезд в поездах по биометрии. Для этого пассажиру нужно зарегистрироваться в единой биометрической системе и согласиться на обработку данных. Идентификация будет проходить при посадке, проводник проверит личность на портативном устройстве. Интересный факт. У кукурузы есть любопытная генетическая особенность. На любом початке число рядов зерен всегда четное. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Куда едем?
2: В Сочи. Куда едем?
4: Куда едем?
5: В Сочи. Сочи.
6: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
7: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и впечатлениях? Тогда выбирай Сочи. Оно того стоит. С 31, ну извините, ошиблась, с 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ Радио. Заполняй форму участника и в социальных сетях БИМ Радио и жди звонка в прямом эфире. А на вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины в финале, то ты можешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+. Информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада, это пещеры, это шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов, мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов. Одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи. Оно того стоит. Ну, а мы сейчас прямо звоним нашим участникам, которые заполняли форму. И вот у нас идут уже звоночки, гудочки. Ну, гудочки не идут, но мы звоним. Звоним. Итак. Так. Не слышно. Ну вот, видимо, человек работает, трубочку не берет. Давайте тогда дальше звоним дальше. Ну, я думаю, что да, раз даже гудочки не идут. Значит, у нас эфир что-то мимо. Итак, дальше, звоним. Звоним Розе. Роза. Так. Ну вот. Алло.
8: Здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте. Куда едем?
8: В Сочи.
7: Правильно! Вот так вот вы угадали, все верно, не растерялись. Поздравляю! Здравствуйте!
8: Вау, здравствуйте! Я так рада, это что, Бим Радио?
7: Да. Представьтесь, пожалуйста.
8: Меня зовут Роза.
7: Роза, да, точно, я же знаю, у меня же здесь записано. Скажите, пожалуйста, как проводите день, как у вас дела, рады ли нашему звонку?
8: Ой, очень рада. Я каждый день Бим Радио слушаю, но что-то сегодня вот решили прослушать, так сказать, пропустить. А так вот, да, с малышкой моей маленькой в декрете сидим и слушаем, песенки поем, слушаем. А вот как раз сейчас включил, так, выключай.
7: Ой, здорово. Так, а знаете, вы готовы у нас поучаствовать в викторине?
8: Да.
7: Отлично, тогда сейчас я буду задавать вам вопросик. Вы, если верно ответите, то попадете в финал. Готовы?
8: Хорошо. Угу. Да, готова.
7: Итак, что украшает вершину 70-метровой башни Сочинского морского вокзала, делая ее похожим на главное адмиралтейство в Петербурге? Варианты ответов. Золотой шпиль с орденом, огромный светящийся маяк и фигура чайки с размахом крыльев 5 метров. Итак, еще раз повторяю вопрос. Что украшает вершину 70-метровой башни Сочинского морского вокзала, делая его похожим на главное адмиралтейство в Петербурге? Вспомнили, как выглядит?
8: Так, наверное, да.
7: Так, и еще раз варианты ответов. Это может быть золотой шпиль с орденом, а может быть это огромный светящийся маяк, а может быть фигура чайки с размахом крыльев 5 метров.
8: Так, я думаю, что это первый вариант ответа.
7: Первый вариант ответа. Точно, вы уверены?
8: Так.
7: Так.
8: Так. Значит, это звезда или шпиль?
7: Угу.
8: Ну, тогда может быть второй вариант.
7: Вы хорошо подумали?
8: Ох,
7: давайте. И еще раз, да, смотрите, что украшает вершину, да, представили вершину огромной.
8: Ну, вершина, это точно звезда, вот я помню, что звезда это была, вот я помню, что...
7: Так, и получается у нас вариант ответа.
8: Это вариант ответа звезда.
7: Звезда, ну такого нет, у нас золотой шпиль есть с орденом.
8: А, золотой шпиль есть с орденом. Золотой шпиль с орденом.
7: Ага, так, ну еще огромный светящийся маяк и чайка. Все. Конечный вариант ответа.
8: Ох.
7: Так, давайте, вы были близко. Класс. Давайте. Верьте в себя. Вот верьте в свои силы.
8: Итак, еще раз.
7: Давайте у нас
8: Чайка,
7: маяк и золотой шпиль с орденом. Что похоже на главное адмиралтейство в Петербурге? Огромная 70-метровая башня Сочинского морского вокзала. Давайте. Ну, вы были близко. Звезда, да,
8: так,
7: вы говорили?
8: Так, башня со шпилем. Так, ваш шпиль. И... сейчас.
7: Давайте, я считаю до трех, и вы называете мне вариант ответа. Угу. Давайте, я в вас верю. Все получится. Итак, раз, два, три... Ответ.
8: Так, сейчас, тут... господи, ну звезда же там украшает, это я точно помню.
7: Так, ну, а что у нас похоже на звезду? Так.
8: Господи, вот я растерялась. Первый, второй или третий вариант ответа. Можете еще раз повторить?
7: Давайте. Все, последний раз повторяю, иначе завершаем уже нашу игру, время идет.
8: Хорошо.
7: Это золотой шпиль с орденом, представили, да? Золотой шпиль, огромный, красивый, и орден. Орден на что у нас похож? Вспоминаем. Второе. Огромный светящийся маяк или фигурка чайки размахом крыльев в 5 метров.
8: Это точно первый вариант ответа.
7: Да.
8: Вот прям уверенная.
7: Отлично, поздравляю. Вы у нас попадаете в финал. Все, вот так вот долго думали. Долго, но... Главное, мы угадали, все верно? Поздравляю вас!
8: Спасибо большое!
7: Итак, вы оставайтесь, пожалуйста, на линии. Мы с вами сейчас поговорим.
8: Ага,
7: а остальным я желаю отличного прослушивания рекламной паузы.
0: Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4». Один день, один визит, один белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи С50 комплектации актив и состоит из выгоды по программе трейдинг.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Мы из 90-х.
2: Информация на правах рекламы. Насладись последними яркими моментами лета вместе с БИМ-радио. БИМ-радио представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это бывает драйвово, как это бывает круто, и самое время присоединиться. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера этой эпохи, конкурсы на лучший образ и, конечно, подарки. За пультом диджей Айон, а ведущий вечера Альберт Ботанин. Итак, запоминаем, 28 августа ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Давайте вместе с вами проведем это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Будем всех ждать. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
4: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
5: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
8: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
1: БИМ-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00.
9: Кислотный диджей.
1: Насладись последними яркими моментами лета вместе с БИМ-радио.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: А ну приходи. Звони 5-174-174.
1: 29 августа. Смеш Бэнд. Концерт на крыше в рамках фестиваля Руффест. Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Бим Радио.
1: Я тут спросила у наших слушателей, как они проводят лето. И вот Велена пишет: «Эх, лето, тоже как у вас, Алина, проходит мимо. Даже на сапе не плавала, только в бассейне пару раз. Жарковато дома, под кондиционером сидела». Ой, ну хорошо, богато. Бассейн, кондиционер. Я вот вообще нигде не сидела, кроме как диван. Ну и вот кресло ведущего, да. Тут уж вот так вот. Кстати говоря, а мне-то уже и прощаться. Пора, тут вот замена уже рядом меня подсиживает. А кто? А вы знаете кто?
2: Павел?
1: Может быть, нет, может быть, знаете, может быть, вечерний тру... Может быть, вот так я придумала, да, слушайте. Дальше нас ждет вечерний бим-бим. Нет, стойте, подождите, вечерний скрипим. Нет, подождите, вечерний трубим. Вот что у нас дальше. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами была Алина Поспелова. Всем хорошего вечера. Пока-пока.
3: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: Так, я придумала, да? Слушайте. Дальше нас ждет вечерний бим-бим. Нет, стойте, подождите. Вечерний скрипим. Нет, подождите. Вечерний трубим. Вот что у нас дальше. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами была Алина Поспелова. Всем хорошего вечера. Пока-пока.
1: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: шоу. Это true контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На ночь бахнули арбуза, и теперь всю ночь. Всю ночь.
5: Всем добрый вечер, я вернулась. Я, правда, ненадолго, на 3 часа всего лишь.
6: Представляете, какая она вернулась.
5: Да, всем здравствуйте. Вечернее шоу «Трубим», Петр Нежинский, Ярослава. И что-то там по волнам радиоэфира ты обещал говорить.
6: Да?
5: Да, вчера сказал с этой фразы, начнешь.
6: Вы что, слушали наш эфир?
5: 3, 2, 1. И... Да!
6: По волнам нашего радиоэфира мы отправляемся с вами в кругосветное 3-часовое путешествие. По волнам, по морям, сегодня здесь, завтра там.
5: А, арбуз не хочешь?
6: Ну, я бы не отказался, а потом бы вот так пи-пи-пи всю ночь.
5: Да, тема эфира, конечно же, есть. Всех приветствуем. Я на самом деле вдохновилась.
6: Слушайте, напишите, соскучились по Славушке, Ярославушке, огонечков накидайте, ей приятно будет.
5: А даже если не соскучились, напишите, не скучала, вали на свой больничный дальше. Вот прям напишите, не стесняйтесь.
6: Да нет, скучали, ладно уж, не скрывайте.
5: В общем, тема у нас такова. Я тут болталку полистала, и там что-то Павел скинул. Ну, тот самый.
6: Ну, хорошо. Самый Павел вообще активно себя ведет, кстати. Молодец.
5: Павел.
6: Мы чески.
5: Тебе бы тоже...
6: Теперь мы фактически чески.
5: Павел подошло бы, да. И, в общем, у меня такой вопрос. Мы как-то обсуждали, но это было так давно. Может быть, с тех пор что-то изменилось. Из чего сделаны девчонки состоят у нас? Из чего состоят мальчишки? Вот только не надо шутить там. Ну, топ-3, например. Из чего?
6: Это как это в песенке, что ли?
5: Да.
6: Каждый мальчиком, девчонка, ребята. И девчонки.
5: Нет, из чего же сделаны наши мальчишки.
6: А, ты про эту песню?
5: Ну там, из тетрадок, из рогаток. Хотя, тут спорно, кто из рогаток еще создан. Ну, в общем-то, можно же
6: кому-то
5: рассуждать.
6: Кому-то рогатки ставят.
5: Ну, нет, давайте только без этого. Потому что, а мужчины состоят из линейки, яичков и, там, ну, не знаю, давайте как-то все поприличнее, там, я не знаю, из галстука, например.
6: Дикий мужчина, вот это вот, понимаешь.
5: Почему
6: дикий мужчина?
5: Да.
6: Потому что...
5: Тарзан?
6: Яйца.
5: Ну, вышел заяц на крыльцо.
6: Да, вот от яйца. Ага. Перегар и щетина. Вот. О, да, я дикий мужчина. Вы что, это же песня?
5: В общем, +7 9 2 7 2 42 102 102 8. Давайте на тему сегодня с вами порассуждаем. Из чего же сделаны наши девчонки? Вот это просто 3 качества. Ну, не качество там, а, возможно, что-то материальное.
6: Давай. Из безешки, ванильки и пудры. Сахарный.
5: Что-то слиплось у меня там.
6: Ну, вот пусть так будет. Ты же сказал 3, вот я тебе... Ну, и примерно, да, мы же вот в таком ключе будем.
5: Да-да. Вот. Из чего созданы мальчишки? Тогда давай еще вот 26 секунд у тебя на твою мысль.
6: Табак, перегар, щетина. Дикий мужчина.
5: Ца, 2?
6: Да.
5: Нормально, беру. Я беру.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850-0. 119-021 Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
6: Мам, а где мне делать уроки?
7: Можно потише? У меня созвон.
8: Кто сейчас в ванную?
9: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт». Дом в масштабе вашей жизни.
10: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. «Озон Фреш» быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741, 16+.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
13: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
14: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: пошло не по плану. Хотел тему напомнить.
1: Давайте напомним.
0: Из чего состоят девчонки? Три качества каких-то, можно материальных. Из чего состоят мальчишки? Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 42, 102, 8. С тобой, с тобой, с тобой.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор предстоящих выходных – умопомрачительное времяпрепровождение. Умопомрачительное времяпрепровождение. Я спать.
0: Сыпелявых.
2: Спонсор программы – ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Из чего состоят женщины? Из чего состоят мужчины? Мужчины.
1: Об этом мужчины. Мы сегодня говорим с вами. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-102-8. Можете написать мужчины. Три каких-то словечка и пить-то, я не знаю, там, сгущенка, носки, парфюмер.
0: Ну, холодец.
1: Ну, холодец.
0: Он такой ложится на диван.
1: Если за собой не следить, или да. Если холодец, как бы, вот чуть-чуть побольше, да, есть это холодец, вот этот.
0: Ну, пань,
1: да?
0: Ну,
1: даже,
0: да.
1: Даже холодец да. Такой.
0: Да,
1: один раз треснул, и до утра там.
0: Ну, не очень приятное зрелище, если честно.
1: Понятно.
0: Хоть там хоть хреном намажь. Все равно не то.
1: Хрен редьки не слаще. Если вы про продукты питания, конечно.
0: Конечно, же. Конечно. Я, может, нет, я поела перед эфиром. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Сегодня мы говорим, из чего созданы. Женя, скучал по мне?
1: Конечно, конечно, скучал. Кис Сергей вот да. Вопрошает, а где Виктор Степанович? Виктор Степанович, Кис Сергей до сих пор на симпозиуме. Подъедет на следующей неделе, наверное.
0: Дай бог не отъедет.
1: Мы тоже по нему скучаем.
0: Да, да, кстати говоря. Очень соскучился по Ярославе. Наконец-то вернулась. Спасибо большое. Сердечко поставил. Дмитрий пишет. Без Ярослава было скучно слушать. 10 дней тосковали. Или таксовали. Подожди. Тосковали написано.
1: Кто это там такой?
0: Это Димочка.
1: Кто
0: не
1: это
0: трогай.
1: Там так? Подожди, как
0: я
1: это?
0: Я бы запомнила. Не трогай.
1: Лицемерный, я хотел сказать.
0: Почему?
1: Да нет, ему вроде писал, понимаешь, а тут вдруг ему скучно было. Ладно, Димон.
0: А он вам писал, да?
1: Жиган Димон. Мальчишка симпатичный.
0: Нет. Так, Денис Анатольевич нам пишет.
1: Ну-ка.
0: Вечерний Трубим.
1: А-а.
0: А, тут что?
1: Молодец, Денис.
0: Это очень
1: память
0: смешно.
1: Хорошая.
0: Да, мы тоже над этим до сих пор смеемся.
1: Это прекрасный был сериал «Зита и Гита». Вы же тоже его, Денис, смотрели, да?
0: Так,
1: и «Чай, принцесса Дури», вот это вот все наше любимое.
0: Она вернулась, убавляем. «Сектор газа» очень хорошо в свое время рассказал, кто из чего состоит.
1: А я не помню.
0: Я тоже не помню.
1: Напомните, пожалуйста, Денис, как хоть песня-то называлась, мы по тексту поглядим.
0: Он все помнит, если уж он про Зиту и Гиту
1: помнит. Да.
0: Наконец-то приятный голос Ярославы. Спасибо большое. Я тоже очень соскучилась. Так, добрый вечер, любимые ведущие. Ярослав и Петр. Ох, из чего же сделаны наши девчонки и мальчишки? Девчонки из капризулек, капризные, угу. Мальчишки из обижалок,
1: угу.
0: Обидчивые.
1: Мне кажется, это все к девчонкам туда, вот капризульки, обижалки.
0: Ой, сейчас на самом-то деле мужчины очень обидчивые. Ты что, мне есть не приготовил? А что я есть буду тогда? И все, у меня
1: ну,
0: был
1: такой. Ну, надо было готовить, а что ты не готовил-то?
0: Я что, жена, что ли, чтобы готовить? Вот жена, женой буду готовить, все. Я сейчас капризничаю, нет? Вот капризулька, да?
1: Да.
0: Да, ну вот, видите, наглядный пример. В устах ребенка глаголит истина. Гульнара, видимо, у сына спросила. А да, сын сказал мне.
1: Молодец какой.
0: Видишь, даже ребенок понимает, что мужчины обижули.
1: А вот Андрей нам написал. Мальчишки, шашлык, коньяк, чай. Вредит вашему здоровью чай, скорее всего. Ой, а девчонки, платье, винишко, цветочки. Да что вы все это спиртосодержащие-то? Ну ладно, хорошо, тоже вредит, скажем, вашему здоровью.
0: Ну я вот, кстати, вообще не люблю вот эту красную жижу. Вообще не мой напиток. Ну я вообще в принципе...
1: Сразу чистый разбавляешь, да, медицинский?
0: Вот так все делаю, и все
1: ладно,
0: нормально.
1: Ладно, не авиационное топливо.
0: Так, Ярик, добрый вечер. Не оставляй нас так надолго. Я даже на Ярика. Можно, кстати, еще Славиком меня называть. Это, знаете, вот если своя в доску, то это Славик.
1: Успокойся, ты че?
0: Да.
1: Славик.
0: А вообще, кстати, я решила у ИИ спросить, из чего создана женщина. И знаете, что ИИ пишет?
1: Ну-ка.
0: Это душнило. Мне кажется, Альберт Ботанин где-то тут сидит, подрабатывает.
1: Так.
0: А женщина состоит из воды. Около 50-60% от общей массы тела. Химические элементы. Кислород, углерод, водород, азот, кальций, фосфор. Фосфор здесь лишний, не в рифму, потому что генетика, набор хромосом в сочетании XX. 20 век. Система органов нервная, кровеносная, эндокринная, репродуктивная... И другие.
1: Ну, как-то...
0: А еще эмпатия, интуиция, чувствительность, сила
1: очевидно,
0: характера.
1: Очевидно, конечно.
0: Да, но есть еще другие ответы.
1: Закидоны. Смотри. Всякие, да, вот это вот.
0: Какие?
1: Ну, всякие.
0: Ну, какие?
1: Вот прям вот.
0: Нет,
1: когда...
0: ты давай вот прям по факту.
1: Когда штырит.
0: Бездонная сумочка. Вот из чего состоит женщина.
1: Да, да.
0: Черная дыра вселенной.
1: Вот, точно.
0: Там теряются ключи.
1: Точно.
0: Чеки за 2018 год.
1: Точно.
0: И живет параллельная цивилизация.
2: Секретная логика, вот из чего состоит женщина, система координат. Где я обиделась, означает высшую математику. А мне нечего надеть, означает забитый до отказа шкаф. Слушайте, когда у женщины забит до отказа шкаф, она все равно впихнет туда еще 5 вещей. Так, идем дальше. Запас терпения. Невидимый ресурс. Видите, женщина, она терпеливая.
1: Ну, это мать.
2: Мать как раз-таки менее терпеливая.
1: Да ладно.
2: Там уже нервная клетка давно сказала, до свидули, я в этом больше не участвую. Да. Невидимый ресурс, который тратится годами, а потом взрывается из-за невовремя брошенного носка. Ну, что-то так себе. А мужчина состоит из утренней окрошки. Кто это писал?
1: А почему ты похожа на Альберта, я не пойму.
2: Кто?
1: Марат написал. Можешь, похожа на Альберта.
2: Да, я просто бороду по утрам убираю. Так вот вообще не отличить. Я кружок в своем канале снимала, Марат посмотрел. Добрый вечер.
1: Одно лицо, мы их путаем иногда.
2: Одно лицо не значит одно. И, в общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Из чего состоит женщина, из чего состоит мужчина? Вот прям три этих самых. Вот мужчина состоит из бороды, мы решили.
1: Да.
2: Состоит из крыльца.
1: И золотого зуба.
2: И золотого зуба. Или коронки, или импланта. А вот если женщина состоит из импланта, то тогда уже из двух.
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
5: Вечер.

0: вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цита клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского 67В в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
3: ТТС. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». Канавто с пробегом.
4: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
5: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.

0: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от Канавто ООО «Канавто-19».
1: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Дороги или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Не пропустите самое семейное событие этого лета. 23 августа в парке Тейкабум в ТРЦ «Казань Молл» пройдет семейный фестиваль. Вас ждут мастер-классы, веселые соревнования, музыкальное лото, бумажная дискотека, а еще возможность выиграть день рождения в парке Тейкабум. Взрослым вход бесплатно. Покупайте билеты на сайте тейкабум.ру.
3: Город Казань, ООО «Казань Парк». ОГРН 120-470-001-29-12-0+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Ну что ж, на данный момент у нас в городе плюс 22 градуса, облачно, осадков не ожидается. Ночью температура немножечко опустится до плюс 19, будет также облачно, без осадков. Заглянем в день завтрашний, 20 августа. Завтра с утра до самого вечера сохранится облачная погода, осадков вроде бы тоже не ожидается.
7: Завтра ожидаются осадки, ожидается видимо, их все-таки. Слез, потому что 13 лет назад я стала мамой. Но это завтра.
6: Ох ты мой,
7: да плюс... Так что завтра, если дождь, то это я.
6: Да плюс 21 градуса обещает нам все. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
8: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
9: Вечерний ТРУБИМ.
10: На ночь бахнули арбуза, и теперь всю ночь.
7: Не могу я мимо этой песни пройти сегодня. Всю ночь. Всю ночь. Всю ночь. Да, это очень актуально, между прочим.
6: Я прикинь, кто-нибудь и сработал рефлекс.
7: Да, в общем, мы обсуждаем, из чего состоят женщины, из чего состоят мужчины. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сейчас будет мое любимое место. Сейчас, минутку. Погнали!
6: Нормально. Басы хорошие.
7: Вообще.
6: Басы вьем хорошие.
7: Да, вьем гнезда.
6: Давайте зачитывать сообщение. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Из чего состоят мальчишки-девчонки? Вот такое вот интересное.
7: Ну, мужчины и женщины еще, давай. Ну, мальчишки, потому что там козявки всякие вот это.
6: Здрасте, а девчонки там нет козявок? Там
7: нет.
6: Еще, ты что там, вот это вот... Натирает, вот этот шар вот такой вот это потом вот.
7: Вижу, женишься, замуж выйдешь. Вижу мужчину рядом хорошего.
6: Ну
7: что
6: ладно,
7: натираешь?
6: Ты что натираешь, что-нибудь?
7: Пип-пип, я по ночам, вот, а ты вот. Ладно, давайте сообщение прочитаем.
6: Пип-пип, натирайте. Три эпитета какие-то еще стоят. Мальчишки, девчонки, смотрите, Дмитрий написал нам. Мальчишки с чего стоят? Гитара, мотоцикл, рыбалка, баня.
7: Рыбалка.
6: Четыре даже добавили.
7: Рыбалка.
6: Гитара. Мотоцикл. Рыбалка, баня. Меня с легким паром, кстати. Пожалуйста.
7: С легким паром.
6: Пожалуйста, Дмитрий, с легким паром. Он пишет, спасибо, Петр, что почтил своим визитом Лениногорск. Концерт был огонь. Спасибо вам, Лениногорск, за потрясающий фестиваль. Рад
7: меня
6: был
7: вот
6: видеть.
7: Не взял с собой ты.
6: А надо было?
7: Да.
6: Ладно, будем
7: знать. Все лишь бы дома не сидеть вообще-то.
6: А вот он написал, жаль, что подтанцовка не состоялась. Ярослава с Альбертом обломали. Видимо, ждали вас, чтобы приехать.
7: Нас никто не звал с Альбертом.
6: Как они назывались-то?
7: Маракасами.
6: Нет, вот эти вот такие.
7: Пи-пи-пи.
6: Пи-пи же такие, волосатые. Не волосатые, в смысле. Ну, не махнушки.
7: Я не понимаю, о чем ты.
6: А это танцподдержка-то вот это всякие в школах американских там.
7: Черлидерши танцуют с ними.
6: На П они, кстати, тоже называются. Клястры? Пипидастры?
7: Сейчас, подожди.
6: Вот сейчас ведь будет гуглить, смотреть, что это такое.
7: Я же не усну
6: да,
7: потом.
6: Дмитрий, с легким паром.
7: А что оно не гуглится-то?
6: Не называется? Махнушки называются они просто, наверное.
7: Махнушки у чирлидерш.
6: Вот. Сейчас тебе не те фотографии, только не открывай, фотографии не открывай.
7: Лучше я, чем ты, тебе еще работать надо. Слушай, а мне не работает поисковик.
6: Работает.
7: Я сейчас с телефона поищу. Ты пока дальше.
6: Из
7: читай.
6: Магния состоит моя женщина, пишет нам слушатель.
7: Что за мужчина вы такой, что ваша
6: а
7: женщина?
6: А я, говорит, из куска нервов. Хотя при
7: пипедастры.
6: Этом...
7: Пипедастры.
6: А, вот я говорю на П.
7: Пипедастр. Так это же у пианино пипедастр.
6: Нет, пипедастр это еще
7: пипитер.
6: чем пыль стряхивает.
7: Точно.
6: А я, говорит, из куска нервов. Хотя при этом думая, что из железа. Вот так вот. Так вот. Мужчина состоит из сигарет. Пивка
7: вредит,
6: и работы.
7: Вредит.
6: Все вредит вашему здоровью,
7: очень
6: Алексей.
7: Вредит.
6: Вот. Добрый вечер. Отвечу стихом. Я думал, а где у нас добрый вечер? Я диспетчер сегодня. Не работает, что ли? Отвечу стихом Маршака. Из чего только сделано, из чего сделаны мальчики?
11: Из чего только сделаны мальчики? Из улиток, ракушек и зеленых лягушек. Вот из этого сделаны мальчики. Из чего только сделаны девочки. Из чего только сделаны девочки. Из конфет и пирожных. Из сластей всевозможных. Вот из чего сделаны девочки.
7: Из снастей всевозможных. Ну, снасти рыболовные. Ну и Настенька.
12: Иванушка.
6: Да я не Настенька, да? Все равно хорошо.
7: Ярослава, мы скучали. Спасибо. Добрый вечер с выходом Ярослава. Так, ой, тут Димочка Санок пишет, сейчас надо ознакомиться. Павел сердечку прислал мне, наверное, да, тоже?
6: Ну, конечно, мне что ли? Ну,
7: Павел всем сердечки, вообще всерьез даже вот это сердечко. Почему одно надо, два хотя бы?
6: Любимчик Пашка.
7: Любимчик Пашка, да-да-да. Мужчина состоит из благодарности и заботы своей второй половине. Кстати, про заботу здесь вот еще есть. Добрый вечер, я диспетчер. И
6: во!
7: Это о Димке.
6: Димка-то, диспетчер.
7: Он здесь. Угу. Добрый вечер, я диспетчер. Из чего состоит МЖ? Я сразу почему-то двери представляю с наклеечками от этого МЖ. Почему-то в сторону М всегда покороче очередь, чем в сторону Ж. Ответить затрудняюсь, но интересен ответ самого автора этого вопроса. Хотя жена — это заботушка, а муж — это добытчик. Давайте так, Димка, у меня вот вопрос к вам, ну и ко всем мужчинам. Че, ору, да? Ты прям ухо...
6: Нет, что-то ух зачесалось просто.
7: Трет ухо, у тебя там красный подтек какой-то, это я, видимо, пи-пи-пи-пи-пи.
6: Да?
7: В общем, смотрите.
6: Подтеки уже пошли.
7: У меня вопрос, вот Димка меня навел на этот вопрос. Жена — заботушка, а муж — добытчик. Если жена, ну если женщина вам дает заботу, считается ли это, что она вам что-то дает? Или это, ну, это как бы само собой, разумеющееся, что женщина нам дает заботу. А так ли легко женщине вам дать заботу, которая вам нужна как мужчине? Этого достаточно, чтобы вы ради нее пошли добывать и сворачивать горы? Очень эмоционально, да, получилось? Давай поспокойнее. Достаточно ли мужчинам современным, чтобы женщина о них заботилась? Ну, как бы она дает заботу, и все.
6: А в чем она проявляется?
7: Ну, смотри, проводить на работу, сложить с собой еду, дождаться вечером, там, не знаю, чтобы поговорить, как день прошел, постирать, убрать.
6: Погладить.
7: Погладить.
6: И носки тоже.
7: Да. Да, вот это тоже.
6: Это обязательно. Перед работой и после работы.
7: Ну вот еще, знаешь, не резиновая там все.
6: Обязательно.
7: Ну, конечно, да.
6: Первым делом, то глаза открыл сразу.
7: Потом подняла твои глаза.
6: Будильник такой, чтобы был, понимаешь? Раньше проснуться надо.
7: Чтобы день оканчивался быстрее, да?
6: Да-да. Надо, говорит, это, говорит, с сытым желудком и пустым, понимаешь, ими на работу идти.
7: Чтобы ничего по дороге не звенело в январскую вьюгу.
6: Ну, что-то вроде этого. Что-то так, вроде... Это забота является заботушкой? Вот как вы считаете?
7: Ну, вам достаточно, мужчина?
6: И он если... такой, сразу такой, пошел-ка я сворачивать эти на птицфабрику курам шеи.
7: Да, достаточно. Или надо еще что-то? Вот что еще вам нужно, чтобы вы сказали, да, женщина для меня что-то делает? Вот что? Что женщина должна делать, чтобы вы считали, что она для вас что-то делает? Не знаю, понятно или нет. Вдохновляет на подвиги женщина. Забота, видимо, женщины.
6: Ну, если женщина, классный. Если женщина, действительно женщина, да. У нее женская энергетика, вот эта энергия, вот, которую мужчина считывает.
7: Но разная ведь нужна энергетика
6: тогда
7: мужчине.
6: Тогда она вдохновляет на подвиги.
7: Ну, какая энергетика? Второй, третий, там, что надо
6: лучше
7: женщине?
6: Лучше третий.
7: А что делать мне? Куда мне? Иди. Пластическая хирургия.
6: Ну, не в размере, на самом деле, дело-то.
7: Да-да.
6: Понимаешь?
7: Когда мужчина вас попрекает за килограммы, вы их попреките за сантиметры, конечно. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
6: Моя состоит из яда, вот Бабай написал. Здравствуйте, Бабай. Все просто.
7: И ваш большой привет. Но, смотрю, у вас иммунитет уже к этому
6: зато
7: яду.
6: Зато лекарственно.
7: Да, долго жить будете, вас уже ничто не убьет в этой жизни. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Из чего состоит женщина, из чего состоит мужчина? Можно с юмором, это прикольно.
9: Вечерний Трубик.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: Service Pro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
5: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
6: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
7: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
8: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
9: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
15: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
16: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 800 43 205 51 35.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны. Сейчас вам будет отведена роль пассивного слушателя, и вы с ней успешно справитесь. Тельцы. Возможно, вы будете завалены работой, что должно быть приятным. Близнецы. Вас обязательно похвалят и признают вашу уникальность. Раки. Получайте больше удовольствия от простых мелочей. Научитесь их замечать. Львы. Воспользуйтесь шансом устроить свою судьбу, не теряя головы. Девы. На фоне быстро меняющегося мира захочется простого и привычного, и вы это найдете. Весы. Не скрывайте свои достоинства и таланты. Не нужно стесняться. Скорпионы. Если вы возьмете отгул или уйдете в отпуск, избавите себя от многих нервных нагрузок. Стрельцы. Личные отношения сдвинутся с мертвой точки, и вы будете просто светиться. Козероги. Общение с родными и любимыми будет очень трогательным. Наслаждайтесь. Водолеи. Смелость подарит вам удачу. Можно решиться на что-то серьезное. Рыбы, подумайте о том, как сократить рабочий день. Вам вскоре это пригодится. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам любви и счастья.

0: Всем еще раз добрый вечер. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Из чего состоят женщины, из мужчины, из мышц, быть может, да, Петр?
1: Мышцы, гантельки и железки.
0: А еще верблюжьи эти. Сейчас бы Ботанин добавил. Он же в спортзал ходит посмотреть. Да. А,
1: ну да, да. Копытца.
0: Тут как посмотреть. В общем, ваше сообщение вы присылаете. Привет, зажигалочка, хорошего эфира тебе, спасибо. Спасибо за песенку «Феникс», приятно слышать тебя в эфире. Под «Феникс» приятно ехать за дочками в садик. Бим-болталки, всем привет.
1: О, есть полезная информация у нас от Юли. Добрый вечер, объезжайте дорогу на квартал через проспект под мостом на ветеринарке ДТП. Трамвай поперек дороги. Юль, спасибо большое за информацию.
0: Да, кстати, совсем скоро дорожная информация у нас будет. Привет, Бим. Моя сначала состояла из эмоций, потом из интуиции, сейчас из характера. И так все 36 лет. Подождите, но эмоции и характер — это не одно и то же, да?
1: Нет.
0: Ну, например, повышенная эмоциональность — это же черта характера.
1: Хорошо, когда прокачан эмоциональный интеллект.
0: И пресс.
1: Вообще с интеллектом всегда как-то получше, чем без.
0: Согласна. Без булдарабас. На 5%, на 5% буду состоять из этого в ближайшее время. И тут что-то курочка, грибочки, посмотри, что там вообще, все в соусе залито.
1: Прям. Ага, ты, Дим, не читал, да, он тебе тут это, каких-то это обугленных сердец накидал? Вот. Нет? Нет?
0: Нет, я себя хорошо вела, забирайте обратно свои обугленные.
1: Из лайков, мемов, из сторис в ленте, из «надо успеть» и потом в обед, из чипсов, секретов и вечной спешки, вот из чего сделаны наши девчешки. Я бы вот так тогда написал.
0: Из чипсов?
1: А, да. А почему? Из чипсов, секретов и вечной спешки.
0: Каких
1: вот из
0: секретов?
1: Чего сделаны наши девчешки.
0: Каких секретов? Как я тебе
1: Каких сейчас? Секретов? Ну, каких секретов? А мальчишки? Подождите,
0: ну,
1: я не
0: дочитал. Ну, раз в месяц, ладно, из секретов. Давай дальше.
1: А мальчишки?
0: Да.
1: Из «я сам все починю», из «да ладно, нормально, я не обижусь», из футбола, квестов и громких побед, ну, в общем, из тех, кто не любит совет. Я Алиса. Это вам Алиса, что ли, написал, Дим? И обугленных сердец вот он тебя накидал. Тебе, говорит, Ярослава. Я же говорю, поставь эту «Black Heart» песню-то.
0: Приходи после этого на работу. Когда женщина так заботится о мужчине, это просто огонь. Для нее, для детей сделай все, что угодно. Как я соскучился по голосу. Ярослава очень сильно. Ярослава голос.
1: Вот Александр написал. Достаточно. Ну, перестаньте гавкать в смысле. Да нет, это про то, что...
0: То, что это достаточно, да, заботы? Правильно я понимаю?
1: Да, конечно.
0: Все согласны с Александром, что если женщина о вас заботится, но они скучны ли с такой женщиной, которая о вас заботится?
1: Вообще нет. Вообще не скучно.
0: Но она вас ждет дома, ходит в пижаме. Там, я не знаю, волосы у нее вот...
1: В носу.
0: Да везде.
1: Не растут. И что?
0: А лапеция местами. Ну, вот она о вас заботится. Вам не будет скучно с такой женщиной?
1: Ну, так.
0: Нет, я считаю, что когда
1: Напишите, мужички.
0: Заботу, это уже много. Потому что кто о мужчине позаботится,
1: что значит,
0: если
1: это уже
0: женщина?
1: Много? Это база. Это база. Что значит много? Правильно, мужчины? Это база.
0: Хорошо, что не база тогда.
1: Не база?
0: Да. Для детей сделай все, что угодно. Как я соскучился по голосу. Ярослава очень сильно. Ярослава голос.
1: Вот Александр написал. Достаточно. Ну, перестаньте гавкать в смысле. Да нет, это про то, что...
0: То, что это достаточно, да, заботы? Правильно я понимаю?
1: Да, конечно.
0: Все согласны с Александром, что если женщина о вас заботится, но они скучны ли с такой женщиной, которая о вас заботится?
1: Вообще нет. Вообще не скучно.
0: Но она вас ждет дома, ходит в пижаме. Там, я не знаю, волосы у нее вот...
1: В носу.
0: Да везде.
1: Не растут. И что?
0: А лапеция местами. Ну, вот она о вас заботится. Вам не будет скучно с такой женщиной?
1: Ну, так...
0: Нет, я считаю, что когда
1: Напишите,
0: женщина дает
1: мужички.
0: Заботу, это уже много. Потому что кто о мужчине позаботится,
1: что значит,
0: если
1: это уже
0: женщина?
1: Много? Это база. Это база. Что значит много? Правильно, мужчины? Это база.
0: Хорошо, что не база тогда.
1: Не база?
0: Да.
1: Это вот

0: Нет, я считаю, что когда
1: мужички,
0: заботу, это уже много. Потому что кто о мужчине позаботится,
2: что значит,
0: если
2: это уже
0: не
2: много?
0: Женщина?
2: Это база. Это база. Что значит много? Правильно, мужчина? Это база.
0: Хорошо, что не база тогда?
2: Не база?
0: Да.
2: Это вот площадь, не база.
0: Жил?
2: Площадь жил?
0: Жил площадь. Площадь.
2: Жил площадь.
0: Или площадь.
2: Жил площадь и помер.
0: Площадь. Прекрасная жизнь у него была. Слушай, тему понять не могу. Лают что-то. Да, мы тут облаиваемся. Давай, Петр, твой выход.
2: Это, знаете, когда собачка маленькая вот эта слеза.
0: У нас такая в подъезде живет. Она маленькая. А тема у нас, из чего состоят мужчины, из чего состоят женщины. И тут отдельно мы затронули, достаточно ли мужчине того, что женщина ему дает просто заботу. Просто заботу — это проводить на работу, сложить с собой еды, помыть посуду, приготовить, спросить: «Петр, миленький, родненький, что бы ты хотел на сегодняшний ужин?» Петр говорит: «Я бы хотел спагетти с фрикадельками». И она идет и готовит
2: прекрасно.
0: Фрикадельками. Еще салатик
2: супер,
0: сверху овощной. Суп еще готовит.
2: Это база. Девушки состоят из подружек, приключений, совместных безумств, пишет знакомая вам Миляуша. А мужики... Мужики из сеновала, лесоповала и пилы, надо было добавить. Что, мужики лес варят? Варят. А мужики — это вечный голод и вечные претензии. Вот так вот. Вечный голод и вечные претензии. А?
0: Нормально. Позвони мне, крошка. +7 927 242 102.8. Из чего состоят женщины, из чего состоят мужчины? И что вообще мужчины считают, вот женщина им дает? Что женщина вам должна давать?
2: Сейчас тебе напишут. Погоди, сейчас тебе напишут. Первым делом напишут.
0: Какое необыкновенное дупло, сказал, помнишь?
3: Путевые заметки на БИМ-радио.
4: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
5: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатно.
6: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
7: Лечение блефарохолезиса.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Итак, по данным Яндекс.Пробки, по данным Яндекс.Карты, хотела я сказать, про пробки, которые на казанских дорогах в данный момент. Итак, 5 баллов, движение плотное, крупнейшие пробки рассмотрим. Улица Комиссара Габишева, улица Рихарда Зорги до улицы Кулгали, время проезда 13 минут. Проспект Победы от Аграрной улицы до улицы Академика Губкина, время проезда 13 минут. Улица Копылова, Ленинградская улица, от улицы Побежимова до улицы Пржевальского, время проезда 10 минут. Проспект Ямашева от проспекта Ибрагимова до Меридианы улицы. Улица Вахитова от улицы Баженова до улицы Декабриста, время проезда 8 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов. Мост Миллениум в центр 0 баллов, из центра 1 балл. Кировская дамба в центр 4 балла, из центра, внимание, 7 баллов. Третья транспортная дамба в обе стороны 0 баллов. И, Петр, пожалуйста, продублируйте нам информацию от нашей слушательницы про то, что где-то там...
2: Где-то там, объезжайте дорогу на квартал через проспект, под мостом на ветеринарке ДТП, трамвай поперек дороги, Юля нам сообщила. Спасибо большое, Юля.
0: Все, двигаемся в следующий час.
3: Путевые заметки на БИМ-радио. When the bass gets bumping up in the club,
0: pour another shot and show me some love. Кстати, 18:00 в студии, сейчас все выстроим и выйдем.

0: быстро, правда,
1: ну, так и врачу надо.
0: Это да. Да.
1: Второй час вечернее шоу «Трубим».
0: Ну что, 18.01 вот на часах студии, да. Всем привет, Ярослава, Петр Нежинский, рад приветствовать.
1: Да,
0: в этом
1: да.
0: часть, кстати, игр будет у нас предостаточно. Обязательно поиграем в «Ты мне зубы не заговаривай». И чуть ранее у нас еще будет игра. А пока...
1: Убрали трамвай пока, написали нам.
0: Убрали?
1: Убрали только что трамвай.
0: Ну все, хорошо.
1: Кирилл, видимо, убрал.
0: Ты вот там все это про заботу-то спрашиваешь.
1: Да.
0: Вот Дмитрий нам написал: заботливые женщины, дефис, исчежающий вид. Исчежающий вид. Вот.
1: А какие тогда не исчезающие?
0: Незаботливые. Алчные, меркантильные, тарелочные.
1: Я ждала этого. Меркантильные. Нет, а почему вот...
0: Расчетливые.
1: Почему? Ну,
0: не... Бессердечные. Хладнокровные.
1: Продолжай.
0: Жабеночки.
1: Ты вчера сказал, что ты дамский угодник. Ты думаешь,
0: ты
1: вот с такими
0: слушала эфир, да, смотри.
1: То есть с такими прилагательными ты думаешь, что у тебя все сложится, да? Да, ты вчера был хорош, кстати. Я слушала.
0: Спасибо.
1: Ну, я так, местами.
0: Все мы и вообще все, что есть на нашей планете, состоим из углерода, водорода, кислорода, азота, фосфора, серы. А все остальное только человек в голове. Вот так написал нам Тимур. А еще про заботу я видел, было сообщение, что это должно быть обоюдно. Обоюдно острая должна быть забота.
1: Ну, конечно, если мужчина, давайте так, если мужчина заботится о женщине, то хочется о нем заботиться в ответ. Это база, как ты говоришь.
0: Это база, база.
1: Вот. Но не так, что мужчина такой: все, люблю, не могу, трамвай куплю, а потом этот трамвай поперек стоит, понимаешь? Его убирают, но не для тебя.
0: Угу.
1: А вот он просто берет и делает. Вот чего надо женщинам. Безопасность, надежность.
0: Раньше рыцари шли на подвиги только ради дам. А ради не дам не шли.
1: Ну так после этого, конечно, не дам. Здравствуйте, дорогие мои. Женщина состоит из волосы.
0: Из волосы?
1: Ресницы, ногти. Угу. Мужчина состоит из, надо было сказать, оплати волосы, оплати ресницы, оплати ногти. Нет, состоит из мозг.
0: Чего? Мозга.
1: Моз, там Г не дописано.
0: Моз.
1: Там, видимо, чуть-чуть вот не хватает где-то. Руки и ноги.
0: Моз, руки и ноги. Моз, ру и но.
1: Здесь вот пространство для воображения. Моз.
0: Любому мужчине...
1: Мозоли. Мозоли!
0: Любому мужчине, как ребенку, нужна... Ся.
1: Вот смотри.
0: Слышала,
1: да,
0: что я сказала?
1: Да, слышу. Ся.
0: Ся.
1: Там мягкий знак есть?
0: Нет, вначале есть еще две буквы. Угадай, какие.
1: Здрасте.
0: Вот смотри, любому мужчине, как да. ребенку, нужна ся. А первые две буквы я не сказал. Это как имя китайского лидера Народно-Китайской Республики. Кто у них лидер?
1: Не знаю, я за китайцами не слежу.
0: А прогугли. Как зовут? Цзиньпиня. Как его зовут? Товарищ?
1: Мне страшно. Это
0: товарищ?
1: Гуглите. Так, его зовут...
0: Товарищ?
1: Товарищ Си.
0: Да. Молодец.
1: Так это нота просто. Сказал бы. Через ноты пошел.
0: Надо было через ноты идти, действительно.
1: Ну так, тогда мужчинам надо Си.
0: А если их две, еще лучше, говорит, еще лучше.
1: Не очень поняла тогда.
0: Вот.
1: Си. Си. Ся.
0: Да. Без... Без... Без... А просто ся.
1: Просто ся?
0: Да, просто ся.
1: А, две,
0: ся.
1: Что ли? Опять мимо, что ли, получается?
0: Сначала нота, потом ся.
1: Потом еще нота и еще ся, да? Я правильно понимаю? Она
0: если,
1: такая бежит, и вот это вот
0: если
1: си.
0: Если две, да.
1: Си,
0: да.
1: Она вправо.
0: До, ре, ми, фа, соль, ля,
1: си.
0: Си.
1: Потом бежит в другую сторону. И опять до, ре, ми, фа, соль, ля, си.
0: Все правильно. Вот.
1: Хорошо, когда у тебя просто ля и ля. А еще мне вот смотри, Павел как раз-таки отправляет розу, о чем я и говорю, когда мужчина говорит и делает. Павел отправляет мне розу.
0: Mm.
1: Картинка. Это как «Доброе утро» и кофе, вот эта вот картинка.
0: Роза?
1: Женщина сегодня не хочет проявлять заботу без денег. А у нее, может быть, просто нет денежков, чтобы вам пойти что-то приготовить из еды. А вы принесите ей продукты.
0: Смотрите-ка, я положительно, значит, оказал влияние на нашего слушателя.
1: Он говорит, бросил курить.
0: 15 дней, говорит, не дымлю. Спасибо тебе за подсказку. Пожалуйста, Игорь, я очень рад.
1: Плюс 7.
0: Я очень рад, молодец, так держать.
1: 9-2-7-2-42-102-8. Из чего состоит женщина, из чего состоит мужчина? И что там нам надо, чтобы вот для отношений? У меня просто время под тайминг подходит. А еще как бросить вредные привычки, вам Петр Нежинский расскажет совсем скоро.
2: Вечерний Трубим.
1: вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цита клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный ответственный подход. Клиника Муратова на Островского 67В в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Мам, а где мне делать уроки?
4: Можно потише, у меня созвон.
5: Кто сейчас в ванную?
6: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73-6+.
10: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
12: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
13: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.

0: ночь бахнули арбуза, и теперь всю ночь.
1: Давай-давай. Всю ночь.
2: Как-то там
0: всю ночь.
2: По каплям, как будто.

0: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии BIM-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
3: Если хочешь танцевать,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В квартире тишина. Жена со мной не разговаривает, а я голову ломаю. Почему? Что нужно сделать, чтобы продлить это счастье еще на недельку?
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.
5: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто. ООО «Канавто» 19. До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. Подробности по телефону 8-843-555-5555. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности
6: и риски.
5: Риски, не оферта. Итак, у нас есть...
7: А посмотри, там, кстати, на кону вот еще написано, что у нас подарок там чуть ниже.
5: Да, у нас на кону сертификат в семейный парк.
7: Вот кто хочет в семейный парк, давайте-ка поступим так. Звонить прямо сейчас 292-102-8. А кто в течение месяца у нас не выигрывал? Один единственный вопрос вам зададим. Ответите правильно, собственно, получите у нас подарок. 292-102-8.
5: Линия свободна, кстати говоря, можете звонить.
7: Да-да-да.
5: 292-102-8. Будем вместе открывать Казань с новым ГАК GS4.
7: Угу.
5: Да, 292-102-8. Один вопрос. А есть варианты ответов вообще?
7: Есть, есть. Все будет. Главное, чтобы позвонил человек.
5: Человек, позвони! Не надо сюда звонить. Надо звонить на 292-102-8. Не на мобильный номер. 292-102-8. И вопрос сегодня у нас... Ну-ка,
7: ну, давай, пока не,
5: нет,
7: по,
5: я
7: не
5: хочу,
7: пали вопрос.
5: Я хочу оценить, легкий он
7: да
5: или...
7: Да нормально, легкий вопрос, на самом деле.
5: Ну, тот сколько весит, ты думаешь?
7: Человек, который особенно жил в Казани, а если и родился в Казани...
5: Ну, грамм 5 весит.
7: Сразу на него вообще ответь. 292-102-8. Ребята, вы чего там? Вы где там?
5: Давайте посмелее.
7: Комод Эврибади.
5: Сейчас, подожди. На мост Миллениум сегодня у нас будет...
7: Ну что брошен. Там? Что-то прямо это как-то...
5: Да не... вот сюда звонят, смотри,
7: несерьезно.
5: Куда звонят.
7: Ребят, 292-102-8. Вот по этому номеру надо позвонить. Нет, что ли?
5: Сейчас у нас медитация здесь, на Бимрадио. Пока вы дозваниваетесь до нас, 292-102-8, у нас будет с вами мантра на хороший день.
7: Короче.
5: На хорошую среду. Не надо короче, надо длиннее.
7: Короче.
5: Поэтому делаем глубокий вдох. И мы сказали, что не надо звонить на мобильный номер.
7: Слушай,
5: нужно
7: давай,
5: звонить на 292-102-8. Я даю шанс этому человеку, этому дню, этой среде.
7: Считаю до 5. И отправим на наш Макс, короче. Короче, 1.
5: Нет, надо 1.
7: 2.
5: Нет, подожди.
7: Ну, ты смотришь там лампочку-то?
5: 1.
7: 3.
5: 2.
7: 4.
5: А я сказала 3. 3. 292-102-8. Нужно позвонить на этот номер 3.
7: 5.
5: 3 с козявочкой.
7: 5. Есть.
5: 3 с сопелькой.
7: Ой.
5: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы позвонили на Бимрадио, чтобы ответить на один вопрос и вместе открыть с нами Казань. Как вас зовут?
8: Вячеслав.
5: Вячеслав, какое у вас чудное имя. Кто дал его, вам его, мама или папа?
8: Ильшат зовут.
7: Ильшат зовут.
5: Ильшат, у меня со слухом проблемы.
7: Ильшат, как слышно меня? Прием.
5: Ильшат.
8: Да-да-да-да.
7: Вы нас нормально слышите?
8: Да, вот сейчас нормально.
7: А надо приемник.
5: Он только тебя слышит.
7: Надо только приемник убавить, поэтому и в телефонную трубку нас послушать. Итак, Ильшат, смотрите. Открываем Казань за рулем ГАК GS4. Полный привод. 7 режимов вождения. Создаем атмосферу приключений и свежих впечатлений каждой поездки. Вопросец сегодня у нас такой. Ильшат, мы с вами выезжаем на Миллениум.
5: Подожди, Ильшат, представляем, что мы с вами выезжаем на Миллениум. Представили?
8: Представил.
5: Идем дальше.
7: Этот мост – одна из визитных карточек города. С него открываются красивые виды на Казанский Кремль, набережную и другие достопримечательности. Вечером мост преображается благодаря светодиодной подсветке. До строительства моста «Миллениум» для переправы через Казанку от проспекта Амирхана до улицы Вишневского с конца 90-х использовали...
8: И три... мост.
7: Молодец. Даже не пришлось варианты отварить.
5: Молодец! Ильшат, вы умничка. Это действительно понтонный мост. Отвечаете правильно, выигрываете сертификат «Семейный парк отдыха», а также можете передать прямо сейчас приветы в прямом эфире.
8: Тем, кто узнал, супруге, ребенку.
5: Так грустно. Ребенку и супруге большой привет от Ильшата. Ильшат, трубочку не кладите, за эфиром расскажем. Ильшат как будто такой, я что ли пойду в этот семейный парк отдыха? Да, пойдете, трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как вы заберете свой подарок. И будем двигаться дальше.
4: Спецпроект «Открывай Казань с новым ГАК-GS4 от Канавто».

0: Так, совсем скоро будем играть в игру «Ты мне зубы не заговаривай».
1: Да, вопрос, все готово. Пока продолжим зачитывать ваше сообщение. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Из чего стоят мальчишки, из чего стоят девчонки. 3-4 эпитета ты можете написать. Тут про заботу еще что-то Ярослав спрашивает. Еще что-то все время что-то спрашивает.
0: Да мне все интересно, мне хочу все знать.
1: Не поздновато как бы энциклопедия-то? Хотя нет, никогда не поздно.
0: Нет, про пестик и тычинку можно не рассказывать.
1: Леон Гай мне очень понравилось написал. Здравствуйте, диджей Бим Радио, привет всем. Привет, привет. Он, по-моему, он уже откуда-то у нас из-за границы откуда-то
0: да.
1: же.
0: Да?
1: За граница нам поможет.
0: Да мне все сказали, что я глухая. Что
1: нет, как Вячеслав-Ильшат.
0: Ой, ладно, ты вообще Павел.
1: Это было вообще смешно, на самом деле.
0: Ну, простите, пожалуйста.
1: Ребят, подождите, рано пока звонить. Рано.
0: Как можно вообще Вячеслава Ильшата не расслышать?
1: Так, Расим, что-то я не понял. Это что такое-то? Петр, смотри, намордник сейчас оденут. Во-первых, не оденут, а наденут.
0: Да, согласна.
1: Ну вот. А во-вторых, с чего это вдруг? Вы что, у меня морда, что ли? Я гавкаю тут, что ли? Это что такое? Расим.
0: А ты же гавкал.
1: Давайте. А, вы про это, что ли? А, ну тогда
0: наверное,
1: да.
0: Наверное, да? Ты зря наехал.
1: Наверное, в следующей жизни, когда я стану кошкой.
0: Мяу.
1: Ау.
0: Это уже Майкл Джексон.
1: Это же, знаешь, анекдот, это я... А, не, анекдот же, это я же придумал. Что когда рассказывают смешной анекдот, Майкл Джексон где-то в стране смеется так. Ну, это для интеллектуалов, конечно.
0: Ну да, ладно. Я поняла, что куда мне Вячеслав Ильшат.
1: Женщина состоит из теста, если муж повар. Повар!
0: А ты вообще смотришь мои эти статусы? Я вот писала, что...
1: Мне заняться, что ли, нечем?
0: Все мужчины созданы из одного теста, просто в какое-то тесто не добавляют яички.
1: А, ты про это?
0: Ну да, про что еще?
1: Понятно.
0: Ты тут про анекдоты. Могу вот посмеяться.
1: Вот так он смеялся.
0: Подожди, раньше мультик был, кто-то там из главных героев так смеялся. Эти.
1: Это американские какие-то
0: да,
1: мультфильмы.
0: Да, Бивис и Батхед, наверное.
1: Нет. Там был... Чувак пришел и сказал... Вот они так разговаривали.
0: Кто помнит, в каком мультике вот так смеялся? Я сейчас не усну сегодня.
1: И я не усну.
0: Давай вместе не уснем. Так, ладно.
1: Я сам люблю готовить, у меня всегда есть что поесть, написал Бабай. Молодец. Самостоятельный мужчина. Самостоятельный.
0: А что готовите? Расскажите. Перемяченная здесь у нас, ну, тукая не считается, Бабай, если что. Так. Тут вот Андрей Сергеевич к тебе обращается.
1: Трамвай убрали. Так, что пишет нам Андрей Сергеевич?
0: Ну, где? Смотри,
1: а ты там. Куда надо? Откуда смотреть-то? В каком?
0: Это в Максе.
1: А, Симпсоны вот нам написали.
0: Точно!
1: А кто так смеялся?
0: Ага.
1: А какой там дурачок
0: был,
1: там был?
0: Там дурачок был.
1: С зубами наружу. Как говорил, что я тебе не родной.
0: Видишь, помнишь, смотрелся. А Марочка говорила вот так вот. Нашел, пока эту Марочку изображал?
1: Да, смотрю. Так, это вот так.
0: Ярослава, вас очень не хватало. Спасибо большое, Шамочки Ирусские. Вам тоже хорошего вечера. Ой, офигеть, соска моя на работу вышла. Антон Пупсик, в вашем возрасте уже соску сосать как-то как будто бы не солидно. Нашел сообщение?
1: Да, я что-то не пойму. Леночке Медовой большой привет. Ладно, передадим. Или что надо? Вот про этого вот францисканца, что ли, мне читать?
0: Ну, наверное.
1: Не знаю. Петь, почему мне вспомнился этот человек? Стоит перед глазами, в его глазах ярость, кричит что-то. А кто это? Напомните мне, я не узнаю его с этой модной прической, собственно. Я понимаю, что это какой-то католический, там, как сказать, монах.
0: Добрый вечер, у меня мачеха просыпалась, ты читал это? Просыпалась, но
1: нет.
0: Час раньше, гладил моему отцу рубашку и брюки, готовила завтрак, а после дня медика и после дня рождения, это в июне получается, помогала даже раздеться. Помогал. Это
1: молодец.
0: Гена Букин сейчас такой.
1: Молодец.
0: Да, папа каждый день ей покупал цветы. Женщины сейчас как в мультике в поисках Немо. Немо? Редкое имя. Там есть чайки, которые кричат. Дай, дай, дай, дай, дай, дай. Давай вместе. Давай две чайки. Давай, я наверху чайка, а ты внизу. Давай, готов? Дай, дай, дай, дай, дай, дай. Вот так вот. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мы говорим на тему того, из чего созданы... Нет, сделаны очень много сообщений. Кошмар какой. Мы все зачитаем. Вообще ничего не отставим. Впереди у нас игра «Ты мне зубы не заговаривай».
2: Вечерний Трубин.
0: И Информация на правах рекламы. Насладись последними и яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Бим-радио представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Я, кстати, на нее планирую пойти и поддержать Альберта Батанина. Вы тоже обязательно приходите. Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это бывает драйвово. Самое время присоединиться. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы и атмосфера эпохи, конкурс за лучший образ и, конечно же, подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Батанин. 28 августа, ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20:00. Давайте вместе проводим это лето и проведем в том числе. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru 18+.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
3: ТТС.
5: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
6: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
7: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. От 31 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
10: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
11: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Бугрань 127-392-44741, 16+.
12: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
13: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
14: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
15: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
16: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-00-77-680-0. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
17: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
18: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2», ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: меню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
4: Давайте Берге будем танцевать. А пока 2-92-102-8. Поиграем в игру «Ты мне зубы не заговаривай». 2-92-102-8. Нам нужны Аби, Бабай, мужчина, женщина, малай, кыз. В общем, звоните. 2-92-102-8.

0: А ты знаешь, что я с этой песней выступал в Уфе на сцене с татарским коллективом? Знаешь,
1: ой,
0: знаешь об этом? Нет?
1: Знаешь? Скажи, пой!
0: На фестивале татарский

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Ну что ж, на данный момент у нас плюс 23, облачно, без осадков, ночью до плюс 19 градусов, облачная погода у нас будет также ночью, и завтра, кстати говоря, целый день дождя только не обещается, это радует, ну, дождь из слез радости будет у Ярослава, у него завтра день рождения у дочери
7: старшей. 13 лет, как я мать.
6: Вот так вот, такие дела. А температура воздуха днем завтра от плюс 19 до плюс 21 градуса. А все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
7: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-3». «Канавто» – первый официальный дилер «Волга» в Казани. Если не сейчас, то когда? Когда еще на «Волгу» в «Канавто» будет до 650 тысяч рублей выгоды? Когда резина, защита и бронепленка будет в подарок при покупке? Если думали о новом автомобиле, то ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 8 84 3 2 30 30 30. Акция действует с 1 по 30.08.2026 года. Выгода при покупке в Trade-In из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Все. Вот так вот. А на кону у нас подарочный сертификат на посещение. Ты правильно губы сложил. Картинга.
6: А, серьезно, что ли?
7: Да.
6: Отлично, круто.
7: Обожаю.
6: Класс. Итак. Давайте знакомиться с нашими участниками. Первый до нас дозвонилась сегодня Регина. Здравствуйте, Регина.
9: Здравствуйте.
6: Как ваше настроение, Регина?
9: Хорошее.
6: Это классно. Это здорово. Из чего состоят мальчишки, Регина?
9: Мальчишки? Из пистолетов.
6: Из пистолетика?
7: Это как любимка, не лето, пострелять.
6: А, вот так вот. Это вам там Роман подсказывает, да, что это из пистолетов состоит? Все понятненько, все понятненько. Хорошо, давайте познакомимся с вашим оппонентом. Это Артур. Добрый вечер, Артур.
10: Добрый вечер, Петр.
6: Ну, а вам вопрос, конечно, как вы думаете, из чего стоят девчонки?
10: Не знаю, чего-то...
6: Чего только там нету, да?
10: Чего только нет.
6: Нормально.
7: Все, посмеялись?
6: Хороший ответ, да, посмеялись. Давайте правила,
7: что ли,
6: напомним.
7: А что-то с Региной мы не смеялись, да. Давайте напомним правила игры. У каждого из нас по 10 слов. У кого там что шумит?
6: А это приемник у кого-то включен.
7: Я пока убрала.
6: У Регин, похоже.
7: Так, в общем, у каждого из нас по 10 слов на тематику того, из чего состоят мужчины и женщины. У меня, значит, тут все мужское.
6: А, ну если что, махнемся бумажечками. Сейчас же Регина будет выбирать у нас, потому что она первая дозвонилась.
7: В общем, ровно по одной минуте у каждого игрока. Наша задача с Петром объяснять слова, не называя однокоренные, конечно же. Все, я все сказала.
6: Регина, нет? Вы с нами?
9: Да.
6: Какая
7: там
6: веселая.
7: Роман делает. Да, там кому-то Роман что-то параллельно.
6: Ромка там щекочет вас, что ли? Щекочет?
9: Я думала, кого выбрать.
6: Слушай, как будто, вы простите, но язычком уже щекочет.
7: Нет, там усы хорошие.
6: С такими придыханиями вы там все. Регина, вы дозвонились первой. С кем вы будете играть?
7: С Романом.
9: Ярославой.
6: А сколько лет вы уже там с Романом-то играете?
10: 15 лет.
7: А она даже отвечать уже не может. Так, вы точно со мной.
6: Короче, ты будешь играть с Ярославой.
9: Короче, ну, играть с Ярославой.
7: Роман, давайте договоримся, пока Регина играет со мной, вы ее не трогаете.
6: Ага. Еще я попросил бы, смотрите, Регина, очень нужно шумно. Телефон перевести в стандартный режим, то есть просто отключиться от громкой связи и к телефону, к своему ушку замечательному поднести. И приемник убавить. Тогда, мы будем, тогда мы будем слышать друг друга просто идеально. Просто идеально.
7: Вы готовы?
9: Да.
6: О, вот она разница-то.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
7: В «Звездных войнах» он световой был. Им башку еще сметали.
9: Меч?
7: Да. А, есть вот хоккей, а есть с мячом играют.
9: Футбол?
7: Да. А еще стиральная?
9: Машина.
7: А, по-другому. Ну, все правильно, машина, но суффикс там еще определенный должен быть. Стиральная? Ну, ласково назовите машину.
9: Машинка?
7: Да. А еще мальчишки из нее, Angry Birds из нее стреляли.
9: Рогатка?
7: Да. А еще вот я ударюсь, и бывает такой синий, большой остается.
9: Синяк. Ушиб?
7: Да, это не однокрыно, интересно. Ладно. Капотушки как называются на лице? Кнопушки.
9: Веснушки?
7: Да. Смотрите, мужчина должен филигранно выбирать длину их, чтобы он присел, у него ничего не видно было. Хорошо, есть юбка, есть...
9: Толстый?
7: Да, молодец. Мужчина там с пацанами встречается, там чинит что-нибудь. Ну, там у него инструменты всякие.
9: Автосервис?
7: Нет, он...
9: Гараж?
7: Гараж, да. А еще бывает вот серп и он.
9: Молот?
7: Молот, но по-другому, когда стучишь им...
9: Молоток?
7: Молодец!
8: Ты мне зубы не заговаривай!
7: Я хочу, перенервничала.
6: Хочу вам вопрос задать. Что, были какие-то прецеденты, или вы истории такие слышали, может быть, даже видели? Про шорты мне интересно. Вот надо длину шорт так подбирать, чтобы... Это какой-то гигантер попадался вам, что ли?
7: Ну, был один случай, да. Мужчина присел, и там все как на ладони. Небо на ладони.
6: Вот это вот, да?
7: Я на всю жизнь запомнила.
6: Добрый вечер!
7: Я больше таких не видела, реально говорю. В общем, вы молодец. У нас 9, но там вроде одно однокоренное было.
6: Однокоренное у вас было, да, словечко.
7: Ну, так, у меня психика пострадала от воспоминаний по этих шортах. Может быть,
6: вот
7: зачитаем?
6: Аккуратней. 8. Давайте 8 пока.
7: Ну ладно, 8.
6: 8. 1 в уме. Посмотрим сейчас, как у нас Артур сыграет. Артур.
10: Я готов.
6: Отлично.
7: Целовать песок.
6: Неплохо. Поехали тогда.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Наша Таня громко плачет, уронила в речку.
10: Мячик.
6: Молодец. А волосы вот девчонки ими завязывают. Большой такой на голове?
10: Резинки.
6: На голове один большой.
10: Бам.
6: Молодец, хорошо. Вот песня была у Иванушки International. Маша, не плачь, не плачь. Даша, не плачь. Девки в озере купались. Девчонки играют ими в детстве. Ну?
10: Кукла.
6: Конечно же. Воздушный...
10: Шар.
6: Ну, уменьшительно, ласкательно.
10: Шарик.
6: Молодец. А вот ее заплетают. Сырная бывает.
10: Косичка.
6: Молодец, это ты знаешь сразу. Ромашка, это что?
10: Цветок.
6: Молодец. А конфетку когда съел, а вот эта бумажечка осталась, как она называется?
10: Обертка.
6: И по-другому еще. Красивый.
10: Ой, блин. Не ну. Фантик.
6: Фантик, конечно же, сказал же фантик. А это такое платьице на бретельчиках летнее.
10: Блин. Что за засада? Так.
7: Как Плачь? Серафим, как Серафим.
6: Да-да-да.
8: Ты мне зубы не заговаривай.
6: А все уже. Все уже.
7: Но он вспомнил, что это сарафан.
6: Вспомнил, что сарафан. Но отбивка уже закончилась.
7: Сколько?
6: И, ну, если сарафан засчитывает...
7: Нет, не засчитано, вы не успели.
6: То 8. Если не засчитывает...
7: Не засчитано.
6: То 7.
7: Но не засчитано.
6: Вот.
7: Да, Регина, или засчитано?
9: А я не слышала, что сарафан сказали.
6: Нет, сарафан сказали, но уже после отбивки, когда Петр, минута закончилась.
7: Сейчас, подождите, дорогие игроки, у меня тоже вопрос. Коллеги, раз уж ты мне задавал после игры, ты вот не плачь. У тебя какие-то эти? Это что?
6: Серьезно? Вот так было, да? Это я просто слово «кукла» пропускал.
7: Да? Ты как будто деревенский этот вспомнил.
6: Не плачь.
7: Ну, мне больно.
6: Ну, прикольно. Нет, шорты, конечно, это мощнее. Тут, ладно, и спора нет.
7: Да, там мощно было, да.
6: 7 против 8 получается. Вот если как-то уж смотреть справедливость. Кто надел турборанец? Ну-ка, снимайте.
7: Лучше турборанец, чем короткие шорты.
6: Лучше турборанец, чем муж-ранец. Вот. В общем, 7 против 8. Регина стала победительницей сегодняшней игры. Артур, а мы передаем с вами привет.
10: Привет, кто меня узнал. Супруге, сыну, дочке. Всем родным.
6: Отлично.
10: И вам, Петр.
6: Спасибо. Славой. Спасибо, Артур.
10: Большое спасибо Петру за сарафан.
6: Пожалуйста, носите на здоровье. Артур, обязательно к нам дозванивайтесь. С удовольствием с вами еще поиграем. Хорошо?
7: Артур, вы большой молодец. В следующий раз играйте со мной, ладно?
10: Я рад. Я всегда с Петром играю, ну ладно.
7: Со мной выигрывать надо когда-то уже. Начните играть со мной, Артур. Понятно?
6: В следующий раз у меня слова сарафана не будет, может быть.
7: А у меня шорты. Все, спасибо огромное. Звоните, еще вам хорошего настроения. Супруги, детишкам большой привет от нас. И будем поздравлять Регину с Романом. Регина, во-первых, вы выиграли джекпот в этой жизни. У вас муж Роман.
6: У вас уже 13 лет Роман, вы понимаете?
11: 15.
6: 15 лет Роман, да.
11: Да.
7: Мы вас поздравляем с этим, конечно же. А когда у вас годовщина свадьбы, кстати? Когда будет 16?
11: Будет 15, 12 ноября.
7: Так будет еще. Так
6: будет 15.
7: Ну, значит,
11: ну, мы уже 15.
7: Мы уже отметили.
11: Да, мы уже отмечаем весь год.
12: На карты поедем.
6: Молодцы. Так держать.
7: Да, в общем, можете привет передать быстренько тоже друг другу. Там, например, и трубочку не кладите. Кстати, за фирм расскажем, как забрать подарок. Ну и приветы.
11: Все хорошо. Так, передаю привет моим детям, которые едут с нами, моему мужу и друзьям. Для шанса я рада. Надеюсь, они слышали эту игру.
7: Да.
6: Мы тоже очень надеемся, что они слышали эту игру.
7: Все, вам хорошего вечера. Лучше иногда услышать, чем увидеть.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
0: Реклама на Бим-радио.

0: Service, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантии 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
10: Максидом. О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
11: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
12: Сложно!
11: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.

0: Фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
3: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной. Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный... Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: наши козларки.
1: А, нет, малайки, получается, да? Из чего же сделаны наши девчонки, наши мальчишки? Тема сегодняшнего эфира. В этом часе мы закрываем тему, потому что в следующем нас будет ждать Забабушка. Сначала Забабушка нас ждет, потом мы ее ждем. Ну, жизнь так устроена. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Дочитаем ваше сообщение, которое вы прислали в наши мессенджеры. И сейчас я отмотаю вниз. Может, мы ее не прочитали, может, и не прочитали. Так, женщина состоит из цветов. Не те, что вазу ставят, а те, которые разные цвета. Целей и ума. Мужчина и женщина заботятся друг о друге по-разному. Мужчина состоит из логики, юмора и хобби. А, то есть все так размыто прям, да? Какое хобби? Может, у него хобби ходить на экс этих кортниц смотреть? Это которые теннисом раньше занимались, сейчас не занимаются.
2: Угу. Раньше на корте были, сейчас это на кортах.
1: Да. Вот жизнь, да, это жизнь. А потом они бабушки и забабушка. Есть еще вот это.
2: Андрей Сергеевич написал. Давайте я, говорит, поделюсь своим портретом, из чего сделана женщина и к тому же любимая. Любимая женщина — это нежность и лебединая грация. Она обаятельная, как фиалка, а странный язычок, как лепесток. Сентябрьские астры. Бела и желанна, как акураевый мед. И такой она будет всегда. И все это любимая женщина. Бог ты мой, Андрей Сергеевич, вы романтик?
1: Да, он такой.
2: Однако. Не просто вам, Андрей Сергеевич, в современном мире-то. Кали-юга, понимаешь, она такая тяжелая. Ну, что, мы переживем это.
1: Ну, нет, спасибо, еще есть женщины, которые ценят романтику.
2: Серьезно?
1: Ну, есть, конечно.
2: Бог ты, правда есть?
1: Ну, я смотри на меня.
2: Что-то мне показалось, что все как айсберг в океане уже давно. Спасибо, что напомнили, что это Торквемада, оказывается, Томас Торквемада, великий инквизитор. Конечно, знаком, но я просто, портрет у меня другой его был. А вот в таком виде я его еще не видел. Что, все?
1: В общем, дорожная информация у нас далее по плану.
3: Путевые заметки на БИМ-радио.
4: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
5: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатно.
6: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
7: Лечение блефарохолезиса.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Так, ситуация на казанских дорогах по данным Яндекс.Карты. Крупнейшие пробки. Во-первых, 4 балла. О, четверка. Четверка, Петр! Моя цифра. Так, крупнейшие пробки.
9: Хороший размерчик.
1: Ну, так себе. Если в сантиметрах, так себе. Улица Сибгат-Хакима от Нефтеарены до Чистопольска. Улица, время проезда 15 минут. Улица Кул-Галет, улица Юлиуса Фучика до улицы Комиссара Габишева. Время проезда 11 минут. Астрономическая улица. Улица Голиаскар-Камал от Кремлевской улицы до Московской улицы. Время проезда 9 минут. Чистопольская улица от улицы Сибгат-Хакима до проспекта Ямашева. Время проезда 8 минут. Улица Чернышевского от улицы Нариманова до Профсоюзной улицы. Время проезда 8 минут. Ситуация на мостах и дамбах везде по нолям. Вот так вот, экономия времени сплошная. Куда бы вы ни ехали, берегите себя. БИМ-радио с вами. Впереди, кстати, очень классная песня «Юта». Так она и называется, кстати.
3: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: время проезда 9 минут. Чистопольск, улица от улицы Сибхат-Хакима до проспекта Ямашева, время проезда 8 минут. Улица Чернышевского от улицы Нариманова до Профсоюзной улицы, время проезда 8 минут. Ситуация на мостах и дамбах везде по нулям. Вот так вот, экономия времени сплошная. Куда бы вы ни ехали, берегите себя. Бимрадио с вами. Впереди, кстати, очень классная песня «Юта». Так она и называется «Кстати».
1: Путевые заметки на Бим-радио.

0: 19.00 в студии.
1: Вечерний Трубин.

0: Ой, спасибо большое нашим замечательным Артуру. Слушателям. Артур, спасибо огромное. Такой сладкий торт, прям. Быстрый дофамин. Красота, сладость.
1: Я говорю, там все слипнется после этого торта.
0: Ничего
1: но Петра
0: не слипнется.
1: Ничего не спугнуло.
0: Я вообще, на самом деле, ну, не сладкоежка так-то. Вот, но иногда вот, когда перегрузы есть, вот эти вот нервно-эмоциональные, сладенькое очень хорошо помогает.
1: Да, как арбуз. Сейчас чуть-чуть послушаем, будем переходить к забабушке. Всех приветствуем в третьем часе. Петр Нежинский, Ярослава, это вечернее шоу «Трубим». Сегодня в обычном, привычном составе. Жалько.
0: А? Скучали, скучали?
1: Нет.
0: Жалько, жалько.
1: Да, написали, что скучали.
2: И теперь всю ночь.
1: Да хватит ложку облизывать, чужие.
0: Ложки нет.
1: Да, я видела. И все вместе!
0: Если уж я с ложки так могу.
1: Петр танц. В общем, будем переходить дальше, чтобы вам тоже было весело, а не только нам.
3: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра.

0: «Прозабабушка» на Бим-радио.
1: Здесь на Бим-радио. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Предлагаем поучаствовать. Мы вам фразу, вы нам окончание фразы. Всегда приятно. До 19.40 будем принимать ваши ответы в наши мессенджеры. Фраза сегодня звучит так. Артур нарисовал себе такую женщину. Что? Артур нарисовал себе такую женщину. Что?
2: Что?
3: Может, так вот?
2: Что? Тебя ж просили нарисовать не женщину.
3: Ну, там, в художественной
4: ты
3: школе,
4: в Таиланде,
3: допустим.
4: Чувак!
3: Допустим, в художественной школе, понимаешь, это Артур, мальчишка, там он женщину рисовал.
1: Я, кстати, сначала имя Андрей написала, видишь, да? И зачеркнула, потому что Андрей Сергеевич, чтобы не обиделся. Поэтому взяла имя своего бывшего мужа.
3: Кстати говоря, Кирюха нам вот подсказывает, что гол! Рубин, понимаешь, забил. 1-0.
1: А с кем играет?
3: Да, с кем-то что-то играют. Со Спартаком, да?
1: Даже не знаю тогда.
3: А у нас слушатели есть Спартак, может, с ним играют?
1: Один против всех.
3: Но.
1: Игра за бабушку вы тоже можете поиграть. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. На кону у нас классный подарок. Еще, правда, не посмотрела. Там, наверное, сертификат, да? Правильно понимаю?
3: Да, наверное.
1: В ирландский паб, да?
3: Да, скорее всего.
1: Стоя работает мой коллега сегодня. Я тоже встану тогда. Че, ты стоишь, я стою.
3: Ну, читать просто неудобно будет. А вместе. Так вообще, на самом деле, это прям это здорово, вот, стоя работать.
1: Да, вот особенно я на левую ногу оперлась, а ты на какую?
3: А я вот так вот вообще вот. Ну, а я вообще вот так вот.
1: Нормально, стоим, к вечеру сядем на карты, будем доводить этот эфир до ума. А пока фраза за бабушку. Артур нарисовал себе такую женщину, что? Что? Ждем ваши... Неудобно так вот переключаться.
3: Вот, конечно, поэтому давайте-ка возвращайтесь в исходное положение.
1: Палка в рот лезет.
3: Палка, огуречек.
1: Палка,
3: вот ты вышел, человечек.
1: Если бы другая, я бы не вякала, конечно, да.
0: Вечерний Трубин.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
2: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
10: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто-3».
11: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
12: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Ответ действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
15: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
14: Мама, я в эфире!
15: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
16: 0+.
17: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я наконец-то признался коллегам, что они геи.
2: А я не понял.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
6: Здесь на Бим-радио плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Что нужно сделать? Мы вам даем фразу, вы нам окончание этой фразы в наши мессенджеры. Давайте как-то с юмором подойдем на кону. У нас сертификат.
7: Я думал, Ленинград.
6: Да.
7: spb.ru.
6: В общем, фраза сегодня звучит так. Сначала немножечко такое предисловие.
8: Я тебя нарисовал, я тебя нарисовал.
6: Фраза сегодня звучит так. Артур нарисовал себе такую женщину. Что? И будем зачитывать ваши.
7: Айдар молодец вообще. Прям молодец. Прям сразу не в бровь, а в глаз. Прям с разгона. Артур, прочитайте вы.
6: Артур нарисовал себе такую женщину. Что?
7: Рен сотрешь. Я снова пропускаю одну букву. Рен сотрешь.
6: Тлен?
7: Рен.
6: Рен?
7: Угу.
6: Ренат.
7: Да. Рен сотрешь.
6: Артур нарисовал себе такую женщину, что руки были все в мозолях. Это о том же, да? А есть что-то не в этой области.
7: Андрей, Артур нарисовал себе такую женщину, что в доме запахло борщом и котлетами.
6: Запахло отстой!
7: И на карте пропали все деньги.
6: Артур нарисовал себе такую женщину, что в доме... Нет, это ты только что зачитал.
7: Что сразу влюбился и что сразу захотелось ему любви. Вот такое еще есть.
6: Что все вокруг поняли, что отдых Артура в Таиланде удался.
7: Ну так, значит, да? Ладно.
6: Артур нарисовал себе такую женщину, что его жена, увидев портрет, сразу пропала. Через 3 дня один глаз Артура немного приоткрылся. Бимчики-приветики, Ярослава, рада вас слушать в эфире.
7: Артур нарисовал себе такую женщину, что даже Ярослава приревновала.
6: Да, у меня бывшего мужа так зовут. Счастья ему, здоровья.
7: Артур нарисовал себе такую женщину. Хай-хэт?
6: Нет, чтобы не стиралось ничего.
7: Что-то на барабаном. Артур нарисовал себе такую женщину, что даже стрелки часов остановились на 12:00.
6: Пока часы 12. Ну, это лучше, чем 5:30.
7: Артур нарисовал себе такую женщину, что после этого Серов запел «Мадонна».
6: А я думала, я люблю тебя до
7: слез. «Мадонна». Видимо, на окне, видимо, рисовали.
6: Артур нарисовал себе такую женщину, что у Стаса Михайлова рухнули продажи постельного белья.
7: А он что, постельное белье торгует? Вот он, оказывается, секрет успеха.
6: Все для тебя, поплины, полиэстерчик для тебя.
7: Вот, и наволочка. Вот это... В мерчик, не знаю. Артур нарисовал себе такую женщину, что... А, вот только что было про Михайлова. И
6: там выше.
7: Сварила борщ, постирала носки, вынесла мозг. Артур нарисовал себе такую женщину, и что ИИ признал рисунок как гуманоид с планеты Альфа-Центавра.
6: Что после уроков дома его батя даже пожалел стирать ее изображение с плеча сынишки-школьника. Угу. Артур нарисовал себе такую женщину, что после этого он сделал себе псевдоним Пирожков и начал петь всякую дичь в ее честь.
7: Неплохо, неплохо. Неожиданно, как минимум.
6: Давай, читай.
7: А пока что читать-то? Все.
6: Вон же там что-то пришло.
7: А, вот. От Артура, кстати. Артур нарисовал себе такую женщину, что у Петра даже задымился.
6: Кто?
7: Кто-то.
6: Шишка?
7: Кто-то задымился.
6: Ты ударился, что ли?
7: У какого-то Петра. Артур нарисовал себе такую женщину, что проходящие мимо люди выворачивали шеи и спотыкались на ровном месте.
6: А потом шишки
7: дымились.
6: Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 42, 102.
7: Горит резина!

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Все помнят, что на церемонии закрытия Олимпиады 80 в Москве одним из самых эффектных элементов стало выложенное цветными щитами изображение олимпийского мишки и особенно его слеза. Первоначально ее не было в сценарии, однако на репетиции держащий один из щитов статист по ошибке поднял его вверх не темной, а светлой стороной. Тогда по команде режиссера все статисты ряда друг за другом поменяли сторону щита. Прокатившаяся волна сразу всем напомнила слезинку. В таком виде ее и включили в церемонию.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Артур нарисовался такую женщину, стой. И давайте будем зачитывать ваши ответы. Игра «Забавушка» плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Накануне сертификат в паб. Итак, Артур нарисовал себе такую женщину, стой.
2: А что сразу зок портрет? А почему? Потому что нельзя быть на свете красивой такой.
1: Артур нарисовался такую женщину, что даже маркер, которым он нарисовал, постеснялся высохнуть.
2: Артур нарисовал себе такую женщину, что все роли в фильмах ужасов и Баба-Яги пройдены без кастинга.
1: Артур нарисовал себе такую женщину, что сразу ахнул ее, не смог удержаться, офигел от своих способностей.
2: Артур нарисовал себе такую женщину, что родилась песня какая женщина мне такую». Вот. Главное, чтоб не тупую, а так очень даже острую, хорошо.
1: Артур нарисовал себе такую женщину, что влюбился в нее и развелся со своей женой. Осуждаем.
2: Артур нарисовал себе такую женщину, что даже краска на бумаге побледнела сюда. Его завышенных требований. А еще, что теперь сам боялся подойти к ней и заговорить.
1: Самба! It's your name!
2: This is Дианаира.
1: Артур нарисовал себе такую женщину, что жена от него ушла сама. Артур нарисовал себе такую женщину, настолько реалистично, что она пытается ухватить его за причинные места, за его совесть точнее, и говорит ему: «Артур! Чего?
2: Чего? Что там? Что там?»
1: Не поняла. Обращать телефон такой-то.
2: А, нормально.
1: В общем, давай у меня информация.
2: Так, это, да?
1: Да,
2: ну, давай.
1: Да, давай.
2: Ну и давай.
1: Спонсор вечернего шоу. Вечерний трубимо, доктор Цита, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный, ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67, вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канс» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
7: Интернет-магазин «Аврора Канс». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
8: ООО «Аврора К». ОГРН 11-21-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
9: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики. Тики-вики. Родители и дети, приходите. Тики-вики.
10: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
11: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор? Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Отзадействует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» – ООО «Канавто 19».
13: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
14: А вы продаете рекламу? Нет, просто даем послушать.
15: Красивая. 2 930 800.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Не стойте, танцуйте, пишите. Игра за бабушка. Фраза сегодня звучит так. Артур нарисовал себе такую женщину, что... +7 927 242 102 8 до 19:40 успевайте участвовать.
16: И в клочья разбитым
1: фрегатом. Не стойте, танцуйте!
16: И на прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном...

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: А итак, что же у нас там по погоде? В общем-то, плюс 23 сейчас, облачно, без осадков. Ночью облачно, без осадков, плюс 19. Завтра, 20 августа, в Казани будет облачно. Осадков не ожидается, за что спасибо большое, конечно же, матушке-природушке. Плюс 21 градус.
7: Я думала, мне.
6: И вам тоже спасибо, а чего нет-то? И до плюс 21 градуса днем. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
8: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
9: Мальчик.
10: Мальчик.
9: Парень мусина.
10: Мальчик, иди отсюда.
9: Женщина красива.
10: Мальчик, иди отсюда, говорю.
9: Приятная картина.
10: Ты что, тупой, что ли?
9: Все как у Талантина.
10: Да?
9: Да, будем поздравлять именинников, тех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Игра за бабушка набирает обороты. Спасибо огромное.
10: Квентин, может, ты не заметил? Я все знала Володьку из России, а сейчас все приходите, не просили.
9: Да, тут просто про меня многие хорошо пишут. Ну да ладно.
6: Что? Странно, конечно.
9: Да.
6: Это странно.
9: В общем, будем поздравлять именинников, тех, кто отмечает свой день рождения. Итак, открываем нашу группу БИМ-радио Казань ВКонтакте. Обязательно вступайте в наше сообщество, в Макс-канал. Там сайт сегодня, там рубрика каждую среду выходит, где знакомят с голосами. И не только с голосами, с волосами еще ведущих БИМ-радио. Вот так вот. Обязательно вступайте. И давайте вернемся к именинникам БИМ-радио Казань группы ВКонтакте. Алина Ильгамовна, прошу прощения. Алексей Шилов отмечает свой день рождения. Альбина Галиахмедова, Татьяна Самарцева, Гузеля Зайцева. 42 года сегодня Гузельчике исполнилось. Владимир Раимов, Роман Пархоменко, Рамиль Салахов. Вот так вот. Дорогие наши именинники, будьте счастливы, здоровы. Пусть ваш состав всегда будет приятен вашему окружению. А если неприятен, меняйте окружение! Все, с днем рождения. Мы вас любим, конечно же. Ура!
6: Давайте посмотрим, кто из знаменитостей родился в этот день. Меня, к сожалению, тут немножко вот подводит эта всемирная паутина, но могу сказать, что за других вот известнейших персонажей, например, могу взять, вы хотите посмотреть, кто же там, да, действительно тоже. Ян Гиллан, например. Ян Гиллан, знаете такого дядечку, легендарного британского вокалиста, дядечку Яна Гиллана, участника.
9: Когда сказал легендарный, стыдно уже сказать, не знаешь, это Deep Purple.
6: Молодец. Так же с Black Sabbath он работал, то есть с Озиком был знаком. Рон Ашсон, американский джазовый гитарист, выдающийся мастер Сергей, молодец. Вот еще какие-то люди. Еще какие-то люди.
9: Мэтью Перри,
6: кто это?
9: Из друзей, по-моему, мужик.
6: Из каких еще друзей? Таких друзей, знаете ли.
9: I'll be there for you. Вот из этих,
6: Мэтью Перри.
9: Он помер. Помер.
6: Что вы говорите? Все мы там будем. Самое главное, что...
9: Да, его больше нет. Он бы отмечал свой день рождения.
6: Отмечал бы, отмечал. А кто еще у тебя там есть? Вот, может быть, кто-то...
9: Из живых не знаю уже. Сосечники
6: какие-то наши.
9: Теперь уже неловко мне.
6: Сосечники есть наши? Сосечники. Нету сосечники?
9: Есть, но я их не знаю.
6: Ну, все мы там будем. Джон?
9: А! Михаил Башкатов.
6: Миша!
9: Да, Мишка!
6: Укроп!
9: 45 лет ему сегодня.
6: Да ты шо?
9: А он снимался на СТС раньше, юморная такая,
6: да,
9: передача,
6: да,
9: была.
6: Да, да, вот, да, даешь молодежь.
9: Да, да, да,
6: вот.
9: да.
6: А я все пытаюсь подвести к одному дядечке такому, знаете, это Джон Дикон. Ну, вы тоже знаете его. Бывший бас-гитарист супергруппы Queen. Кстати, он единственный, кто сказал, что я без Фредди играть не буду. И больше не играл. Все.
9: Мужик сказал.
6: Мужик сделал.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Еще есть минутка, ладно, 30 секунд, чтобы успеть принять участие. Фраза сегодня за бабушку звучит так. Артур нарисовал себе такую женщину, что?
2: Что Прохор Шаляпин умер от зависти.
1: А вот он не умер, в отличие от Мэтью Перри.
3: Все мы там будем. Что третья нога выросла сама собой.
1: Артур нарисовал себе такую женщину, что получился портрет Ярославы. Это я. Артур нарисовал себе такую женщину, что можно было бы в одиночестве круглосуточно слушать... круглосуточно слушать Бим-радио.
2: Артур нарисовал себе такую женщину, что на рисунке сразу же появился конь и горящая изба.
1: Я думала, группа Любэ, Расторгуев.
2: Вот очень как бы интересно, кстати.
3: Так, Артур нарисовал себе такую женщину, палка-палка, запятая, вышла рожица кривая. Артур нарисовал себе такую женщину, что сразу понял, насколько это удобно. Нарисовал ей дом, шубу, машину и деньги. Пусть радуется.
1: Нормально. Артур нарисовал себе такую женщину, что она теперь стала лучшей ведущей на радио.
2: Артур, что ты делаешь? Ты зачем нарисовал такую женщину, что все одноклассники потекли слюной?
1: У меня, кстати, в понедельник встреча одноклассников.
3: Сочувствую.
1: Артур, да, я посмотрю, как все постарели, мне станет плохо. Артур нарисовал себе такую женщину, что даже назвал ее Артур.
2: Да?
1: Угу. Да. Подожди, там. Я не понимаю, что происходит. Ты даже, да, не понимаю?
2: Евгений, вы в себе или в ком? Что ты? Это кому? Причем тут? Лев Николаевич, причем тут?
1: И, так, все, игра за бабушку, стоп, как будто бы.
2: Все, стоп, игра, да.
1: Да.
2: Ну, можно не в зачет, если успеете сейчас вот накатать что-нибудь. Мы прочитаем.
1: Да-да-да, и в этом часе еще мы будем разыгрывать билеты на вечеринку.
2: Мы из 90-х же.
3: Если хотите сходить, обязательно послушайте, разыграем пригласительный.
1: Подожди, не на Вишневского он выходил.
3: Кто?
1: Что-то мы говорили, наверное. Нет? Где-то в районе Толстого.
2: Где-то в районе Льва Николаевича
1: где-то
2: Толстого.
1: Где-то в районе Толстого.
2: Там, где всегда мне мороз.
1: В общем, да, золотые нулевые у нас впереди, да.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
4: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
5: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин», не оферта.
1: Итак, сегодня в золотых нулевых у нас песня «Хаш-хаш» группы «Pussy Cat Dolls». Она вышла в 2008 году на альбоме «Doll Domination». Изначально это была медленная баллада о расставании, но позже трек перемиксовали в танцевальный диско-хит «Хаш-хаш».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю, где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
5: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
8: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
9: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. С пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
10: Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800. Мы из 90-х.
12: Ну что ж, недавно прошла вечериночка Rush Colbass из 90-х, и до сих пор вспоминается и делимся впечатлениями с нашими гостями. Было очень здорово. Друзья, ну и мы приглашаем вас насладиться последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосферы эпохи, конкурс на лучший образ, подарки за пультом, под пультом, на пульте диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс», сбор гостей 20.00. Пожалуйста.
13: Я пойду.
12: Проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru. 18+, конечно же.
13: 2-92-102-8. Давайте так, три пригласительных мы разыгрываем. 2-92-102-8. Один нужен звонок, остальные, пожалуйста, в наш «Макс». 2-92-102-8 плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры нужен один.
12: Дозвонившийся.
13: Прямо сейчас 2-92-102-8. Что мы... Вопрос
12: который в течение месяца не выигрывал у нас, желательно, чтобы и что вы 100% пойдете на вечеринку.
13: Да.
12: А то потом, знаете, начинается там вот я 60-е.
14: Меня жена не отпускает.
15: Я на вечеринку из 60-х.
14: Я себе нарисовала, потому что другую. И жена меня не отпускает. Я решил пойти на рыбалку. А я решил пойти в баню с братанами.
12: 92-102-8. Да, звоните, конечно же, звоните. Звоните, звоните, как вы только можете.
13: Да, вопрос сегодня будет очень легкий. Остальные, говорю, в Максе присоединяйтесь к нам, если вы планируете пойти. У нас может быть что-то с телефоном, но нет, как будто бы все нормально. Мы принимаем звоночек. Алло, здравствуйте.
16: Алло.
13: Здравствуйте.
16: Здрасте.
13: Как вас зовут?
16: Рамиль.
13: Вячеслав?
12: Рамиль.
13: Рамиль,
12: ага,
13: здравствуйте,
12: отлично.
13: Да. Итак, вы готовы пойти на вечеринку, да? Мы из 90-х, 28 августа.
16: Да,
13: вам
16: да,
13: есть 18?
16: Давайте. Мне уже 40.
12: Смейтесь, смейтесь.
13: Какой вы старый.
12: Все еще впереди.
13: Итак, один вопрос у нас к вам. Вы готовы?
16: Да, да.
13: А я нет. Итак,
12: смотрите, сейчас параллельно, да, мы будем задавать вопрос нашему гостю, слушателю, а параллельно вы отвечаете в наши мессенджеры в Макс плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. И первые два правильных ответа как раз тоже у нас получат пригласительные.
13: Да, итак, внимание, вопрос.
12: Рамиль, вы готовы?
16: Да, да.
13: Угу. потерялась. И
12: давай
13: кому обращаться в песне?
12: Ну давай, вот песня, это из 90-х песенка была. Ее один очень известный исполнитель пел «Два метра безобразия».
13: С Жуковой фамилией.
12: А, как?
13: С Жуковой.
12: Жуковой? А, он же поменьше, я спутал с другим. Я спутал с другим, который «Два метра безобразия». Этот поменьше.
13: Этот потолще.
12: Кость широкая.
13: Да, просто.
12: Ну так вот, впереди, скажем так, мы поставим многоточие, а дальше песня звучала так. «Моя». Я по тебе скучаю.
13: Итак, внимание, это вопрос. Крошка моя, крыска моя, кошечка моя. Где-то так вы надо. Крыска моя, а я твой зубик. Или крошка моя?
16: Крошка моя.
13: А как вам вариант? Кошечка моя.
12: Крыска моя.
13: Крыска моя, это прям очень актуально, нет?
12: Крошка думать.
16: Крошка моя, я думаю.
13: Думать, он хлебу это пел, да?
12: Это алмазная крошка, может быть. Вполне возможно.
13: Ну, вы совершенно правильно отвечаете на вопрос. Мы вас поздравляем. Прямо сейчас можете передать приветы в прямом эфире.
16: Привет всей Казани.
13: Всем крыскам, крошкам и кошкам.
16: Всем, кто меня узнал. И вам большой привет.
12: Спасибо. Спасибо, Рамиль. Большое поздравляем вас. Вы отправляетесь на вечеринку «Мы из 90-х». Трубочку не кладите за эфиром, расскажете, как вы получите свой подарок. Сейчас все в подробностях объясним.
13: Также мы обязательно свяжемся с теми, кто ответил правильно в Максе. Всех поздравляем, все молодцы. Увидимся с вами на вечеринке 28 августа. Напомним, Максимилианс 18+.
17: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
18: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Без возрастных ограничений.
21: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
22: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
23: Звездная пауза.
24: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны. Сейчас вам будет отведена роль пассивного слушателя, и вы с ней успешно справитесь. Тельцы. Возможно, вы будете завалены работой, что должно быть приятным. Близнецы. Вас обязательно похвалят и признают вашу уникальность. Раки. Получайте больше удовольствия от простых мелочей. Научитесь их замечать. Львы. Воспользуйтесь шансом устроить свою судьбу, не теряя головы. Девы. На фоне быстро меняющегося мира захочется простого и привычного, и вы это найдете. Весы, не скрывайте свои достоинства и таланты, не нужно стесняться. Скорпионы, если вы возьмете отгул или уйдете в отпуск, избавите себя от многих нервных нагрузок. Стрельцы, личные отношения сдвинутся с мертвой точки, и вы будете просто светиться. Козероги, общение с родными и любимыми будет очень трогательным, наслаждайтесь. Водолеи, смелость подарит вам удачу. Можно решиться на что-то серьезное. Рыбы, подумайте о том, как сократить рабочий день. Вам вскоре это пригодится. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам любви и счастья.

0: ночь бахнули арбуза, и теперь всю ночь. Всю ночь. Всю ночь.
1: Ну что?
2: Ну что?
1: Ну что? Ну что, готовы мы подвести итоги сегодняшней «Гроза бабушки»? Да.
2: Ну что?
1: Главный арбуз на ночь не ешьте, все будет нормально. Итак, нужно что? Во-первых, спасибо всем огромное за то, что вы сегодня принимали участие, активное участие в рамках вечернего шоу «Трубим». Те, кто выиграли билеты на вечеринку «Мы из 90-х», выслали инструкцию. Увидимся с вами там, напомню, 28 августа. Наряжайтесь. И давай быстренько разберемся тогда с.
2: Давайте разбираться.
1: Давай. Артур. Нарисовал
2: себе. То есть мы сейчас подведем итог нашей забавушки, правильно?
1: Да.
2: Хорошо, давайте. Артур нарисовал себе такую женщину. И, внимание, вот победитель наш сегодняшний.
1: Что
2: сразу понял, насколько это удобно. Нарисовал ей дом, шубу, машину и деньги. Пусть радуется. Артомонстр, я вас поздравляю. Выйдите на связь. Кроме как, что вы Артомонстр, мы больше ничего не знаем.
1: Да, ну а к нам уже присоединился Ленар Сиразов. Ленар, здравствуй, так рад тебя видеть, давно не виделись.
3: Да, привет, тоже рад вас видеть. Я включил радио, такой, о, ну сразу понятно, какое шоу, шоу-трубим.
1: Вот ты тоже такой, привет-привет, и сразу, о, сейчас будет привет-привет, совсем скоро. Друзья, можете накидывать уже ваши приветики. Выслали инструкцию, увидимся с вами там, напомню, 28 августа. Наряжайтесь. И давай быстренько разберемся тогда с.
2: Давайте разбираться.
1: Давай. Артур нарисовал себе.
2: То есть мы сейчас подведем итог нашей забавушки, правильно?
1: Да.
2: Хорошо, давайте. Артур нарисовал себе такую женщину. И, внимание, вот победитель наш сегодняшний.
1: Что
2: сразу понял, насколько это удобно. Нарисовал ей дом, шубу, машину и деньги. Пусть радуется. Артомонстр, я вас поздравляю. Выйдите на связь. Кроме как, что вы Артомонстр, мы больше ничего не знаем.
1: Да, ну а к нам уже присоединился Ленар Сиразов. Ленар, здравствуй, так рад тебя видеть, давно не виделись.
3: Да, привет, тоже рад вас видеть. Я включил радио, такой, о, ну сразу понятно, какое шоу, шоу-трубим.
1: Вот ты тоже такой, привет-привет. И сразу, о, сейчас будет привет-привет, совсем скоро. Друзья, можете накидывать уже ваши приветики. И...

0: не знаем.
1: Да, ну а к нам уже присоединился Ленар Сиразов. Ленар, здравствуй, так рад тебя видеть, давно не виделись.
2: Да, привет, привет, тоже рад вас видеть. Я включил радио, такой, о, ну сразу понятно, какое шоу, шоу трубим.
1: Вот ты тоже такой, привет-привет, и сразу, о, сейчас будет привет-привет, совсем скоро. Друзья, можете накидывать уже ваши приветики. И, Ленар, тебе хорошего эфира. Кстати, из чего состоит женщина, на твой взгляд?
2: Так, ну, на 80% из воды,
1: да,
2: это точно. Так, ну, в каком смысле ты имеешь в виду?
1: В самом приличном.
2: Вот озадачил ты меня, на самом деле, гораздо больше.
3: Из шума, помады
4: и меркантильности. И тарелочницы из тела.
3: Вот так вот.
2: Нет, с этим последним, конечно, я не согласен. Там девочки все-таки разные бывают. Да, девочки разные бывают.
1: Черный, белый, красный.
2: Ну, хорошая девушка. Она из порядочности, она из хорошей скромности. Хорошая скромность, не в смысле там затюканная, да? Из хорошей скромности. Ярослава, не смотри на меня так.
1: Прям не меня описываешь.
2: Вот. Ну, в общем, вот и, знаешь, вот таких каких-то детских эмоций, за которые мы вас очень любим, когда вы так...
1: Не инфантильность, как... да, короче, это называется? А
2: ну, вот детские эмоции.
1: Эмоции,
2: да, когда непосредственность, вот эта живость характера, это прекрасно.
0: Главное, чтобы не тупая была.
1: И главное, чтобы это с собой важно. Следы, как ребенок, не оставляла, чтобы
0: вот
1: не оттирать
0: именно.
1: Потом. Все, всем хорошего вечера, вечернее шоу «Трубим» прощается с вами до завтра.
2: До
1: Ленарчик,
2: свидусь.
1: Тебе хорошего эфира. Петр, спасибо вам за эфир.
0: Взаимненько.
1: Окружился прекрасными мужчинами. Берегите себя, дорогие слушатели, любим, целуем, обнимаем, пока.

0: Друзья мои, это не просто хорошо, это просто превосходно. Всем вам доброго вечера. Это Ленар Сиразов. Ну и в будущие два часа мы с вами вместе. Да.
1: Лето на любимой волне.
2: Are you coming here with me to run by my side?
0: Ну что, желаю всем отличного, конечно же, настроения. Альбина Смирнова, вам тоже добрый вечер, друзья мои. Всем шикарного настроения, конечно же. Вспоминается сразу фильм «Голодные игры» именно под эту музыку, но в современном звучании, поэтому давайте послушаем. Ну и где-то через час программа «Привет, привет».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
2: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800.

0: радио. Первое в Казани.
1: Вот сегодня действительно в Казани лето, чему я, конечно же, не могу не нарадоваться. Сегодня был, кстати, вот в родных своих краях, я был в Буинске. Слушайте, ну красота там просто полная, яблок много, даже виноград уже практически созрел. И вообще, знаете, там сливы еще до сих пор, ежевика, в общем, красота. Прям, знаете, вот лето в самом разгаре. Хотя, знаете, нам говорят о том, что в ближайшие дни будут также дожди. Но прямо сейчас, конечно же, об этом не хочется думать, а хочется думать о лете. Вот, кстати, такая интересная новость, что из Казани снова запускают рейсы на Шри-Ланку. Первый вылет назначен на 4 ноября. Кстати, кто хочет, возьмите меня, пожалуйста, с собой. Я буду не против составить вам компанию, украсить ваше пребывание в этой жаркой, прекрасной стране. Так что, если что, пишите. Но вообще, после такой новости, конечно же, очень захотелось какие-то теплые края. Ну, надеемся, в Казани погода будет еще хорошей. Мы в это надеемся, верим и на это уповаем. С вами я, Ленар Сиразов.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: День рождения старого еврея. Гости его поздравляют.
4: Соломон Маркович, здоровья вам, долголетия, долгих лет, чтобы дожили до 100 лет.
5: Так и мне сегодня 100 лет есть.
4: Ну тогда хорошего вам дня.
6: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
7: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Наверное, ты в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

Так, конечно же, продолжаем, друзья мои. Меня зовут Ленар Серазов. Ну, и что же у нас впереди? Мне вообще сказали, что у нас будет игра «Мы из 90-х». Так что вот я уже потираю ручки. Да, в ожидании того, что раздам вам два пригласительных билета на вечеринку. На какую именно, я скажу немножко, конечно же, попозже. Прочитаю ваше сообщение. Вы знаете, вот умеете радовать. Юрьевна написала: «Добрый вечер, любимка». Я такой... Сразу у меня, знаете, вспоминается песня «Любимка, я просто трачу свои прайм на тебя». Рада слышать тебя, позитивного вечерочка. Да, хотя вот тут, конечно, у нас перестал работать кондер, потому что его выключили. Спасибо большое, Юрьевна, за такие приятные слова. Вот сразу такое вдохновение, прям приятно. Кстати, Александр Арапов написал, точнее, голосовое сообщение. Говорит: «Ленар, добрый вечер, отличного эфира. Не подскажешь, какой там счет Рубин играет?» И потом сразу ответил после моего ответа, говорит: «Спасибо большое, просто за рулем заказ взял». Вот, поэтому... Пишет Александр, говорит: «Никак не могу посмотреть». Ну, я еще раз на всякий случай, Саш, я уж нормально, я думаю, да, если на «ты». Посмотрел счет, первый гол у нас забил Сивей, я надеюсь, правильно произнес его фамилию. Это французский футболист камерунского происхождения в Рубине и Угальда, это со стороны «Спартака», вот забил на 62-й минуте, сейчас 84-я минута. Это означает, что до конца этого матча остается буквально 6 минут, ну, плюс еще добавленное время. А все это, друзья, в рамках Кубка России, путь РПЛ, групповой этап, второй тур. Так что не благодарите, можете просто написать какие-то там, я не знаю, там лайки и так далее, что-нибудь такое поставить. Так, еще что-то хотел вам такое интересное рассказать. А, про такие, знаете, интересные ощущения. Я думаю, вы хорошо поймете, когда иногда приходишь домой один, а никого дома нет. Вот сейчас вот все уже ушли, и Петр Нижинский, да, Ярослава, Елена Медова. Я остался вот в офисе один, естественно, в студии тоже один. И я понимаю, что сейчас нам с вами никто не мешает, друзья мои. Поэтому давайте общаться. Ближайшие полтора часа мы проведем вместе. У нас, как получается, такое интересное даже романтическое свидание вместе с вами. Так что... Давайте, друзья мои, пишите, как у вас дела. Номер телефона у нас по-прежнему такой же, как 8-92-72-42-102-8. Это номер нашего телеграмма и номер нашего Макса. Итак, ну что же, да начнется наш романтический вечер с вами. Только мы вдвоем, я и вы.

А вы знаете, кстати, что именно эта песня спровоцировала настоящий культурный феномен? В начале 2000-х годов молодые мамы, выросшие на этом хите, массово называли своих сыновей Сергеями. Вы понимаете, в честь кого? В честь Сергея Жукова, частично подсознательно отыгрывая сюжет популярного трека. Вот такой вот интересный факт.

0: Итак, друзья мои, хорошая новость, особенно на фоне этой песни. Совсем скоро у нас будет программа «Мы из 90-х». Мы разыграем 2 пригласительных билета. Совсем скоро.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
3: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Да-да, друзья мои, конечно же, Бим-радио, первое в Казани. А вы думаете, вот знаете, я на самом деле так много лет готовился к Бим-радио, да, к поступлению на работу в Бим-радио. Я такой, знаете, долгое время у меня вот было такое чувство, что, мол, нет, я еще не готов, я не готов. А все почему? Потому что Бим-радио первое в Казани, нельзя сплоховать. И вот я так рад, что вот я дошел вот до такого этапа своей жизни, что вот общаюсь прямо сейчас в центре нашего города, точнее, из центра нашего города с вами, а вы находитесь на самых разных вообще, там, самых разных регионах нашего необъятного государства, нашей необъятной страны. Прям, видите, даже прям голос начинает подскакивать, да? Почему такая радость, такое волнение? Так, ну что же, вижу, кстати, готовитесь к программе «Привет, приветов». Это очень хорошо. Напоминаю, номер нашего телеграмма и номер нашего Макса. Плюс 7-92-72-42-102,8. Повторюсь, плюс 7-92-72-42-102,8. Жду, конечно же, ваши приветы, которые также можно отправить через наш сайт, официальный сайт bimradio.ru, ну и, конечно же, приложение. Если вы не скачали приложение, то обязательно это сделайте. У меня даже родители спросили, мол, Ленар, что-то вот не можем найти, что нам делать? Я сказал, вот давайте все-таки скачаем приложение, вы меня будете слышать. Родителям приятно, и мне тоже приятно. Так, далее еще какие новости, друзья мои. А, вот Кирюх, кстати, тоже написал, так интересно, говорит. Ленар, нам, говорит, чуть не забили штангу, у меня сердце ёкнуло. Будет серия пенальти, может, будете в эфире комментировать? Давайте помолимся. Да, помолимся за пенальти. В общем, давайте я буду следить, как буду успевать. Я обязательно скажу, там, кто забил пенальти. Вот, да, кстати, серия пенальти уже совсем скоро, да, но, друзья мои, буквально через одну песню, это означает, вот прямо сейчас прозвучит группа A-Studio с песней «Дискотека», под которую вы будете танцевать, а потом у нас, между прочим, программа «Мы из 90-х», которую вы очень-очень любите, ну и, конечно же, разыграем два пригласительных билета на нашу вечеринку, а когда она пройдет, я скажу вам совсем скоро, так что обязательно участвуйте, но знаете, что эта вечеринка будет в конце августа. Так что буквально, ну сколько? 3 минутки, и я вас жду в эфире, конечно же, и будьте готовы для того, чтобы как можно быстрее и правильнее написать ответы на мой вопрос по теме «Мы из 90-х».

0: И из 90-х.
1: Ну что, друзья мои, конечно же, я обещала, и, конечно же, я выполняю свои обещания. Всем еще раз привет. Это программа «Мы из 90-х». Да, что мы будем делать? Мы разыграем два классных билета на не менее классную вечеринку. Да, вы, наверное, так и думаете, что «А что же ли нас за вечеринка такая?» Да, я, кстати, прямо сейчас вам и расскажу. Да, вот сейчас буквально, там, секундочку, мне тут прям пишут, прям много сообщений. Тут же все готовятся к программе «Привет-приветов». Кто-то пишет, говорит, длина, там, говорит, серия пенальти, говорит, еще уже началась в матче с Рубином. Так, давайте я скажу, что там. Так, ну пока 3-1 наша польза по пенальти, вот насколько я понимаю. И все, друзья, я возвращаюсь в 90-е годы. Ну и, конечно же, да, давайте расскажу. Мы разыгрываем два билета, да, на очень крутую вечеринку. Причем, знаете, вот буквально недавно еще у нас прошла вечеринка «Расколбас» из 90-х. До сих пор вспоминаем и делимся впечатлениями с нашими гостями. Было очень здорово. Но сейчас, друзья, мы уже вас приглашаем вас насладиться последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». То есть это все будет происходить 28 августа. Все это на правах рекламы, я говорю. И представляете, ну совсем скоро, вот, друзья, последняя финальная летняя вечеринка. Что там будет дальше, не знаю, но лето-то уходит. В общем, что нас ждет 28 августа? Все это, кстати, будет проходить в ресторане «Максимилианс». Сбор гостей 20.00. Так вот, нас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, подарки за пультом, друзья, диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин, наш красавчик Бим-радио. Так что ждем, друзья, напоминаю, что все это 18+. Ну, а теперь сразу вопрос, да, очень простой вопрос, сразу скажу, что сегодня 19 августа, а значит, выиграет 1 и 9 правильные ответы. То есть это у нас получается, но если так вот подсчитывать, сейчас вот прям секунду я подсчитаю. Так, ну, если это все подсчитывать, то у нас получается так, 1-9 правильные ответы. Я тут просто это еще технически тут разбирался, потому что не успеваю сказать песню. Так, сейчас еще раз песня начнется, вы меня еще раз услышите. Так вот. Да, вот для этого, чтобы еще. Вот, музычка пошла, хорошо. В общем, друзья мои, первые и девятые правильные ответы у нас являются выигрышными. Ладно, пишите в Макс, номер телефона +7 92 72 42 102 и 8. И вот, кстати, есть такая песня из 90-х, да, вот вам нужно будет ответить на следующий вопрос, да. Нужно продолжить строчку из песни. Специально напою эту песню, чтобы вам было максимально непонятно. «Тишина в холодильнике». И вот тут какое-то выражение «смылись родители». Так вот, друзья, куда же смылись родители, судя по тексту песни из 90-х? Даже подскажу вам, из конца 90-х. На дачу, по грибы или подальше, да? Жду ваши ответы, вот буквально одна песня, и вот после этого я объявлю. Кстати, пошли уже ответы, ох ты, вы какие! Уже правильные ответы, друзья, поспешите.

0: Мы из 90-х.
1: Ну что, друзья мои, самое время подвести итоги. Какой же у нас был вопрос, да? В общем, есть такая песня, она очень известна, она легендарная, я сказал бы, что она бессмертная песня. Конца 90-х, вот мы взяли строчку из этой песни и вот буквально маленький кусочек отрезали, вот. В общем, песня, ну, текст этой песни звучит так: «Тишина в холодильнике», и тут мы пропустили, и куда-то смылись родители, да? Куда же смылись родители, да, друзья мои? Ну, был вариант «По грибы», тоже, кстати, неплохой вариант, да, подальше тоже, кстати, по ритму подходят, да, но смылись на самом деле родители на дачу. Я хочу сказать, что вы все правильно ответили, вообще, ну, вы просто прям большие молодцы, потому что я бы еще бы думал, да, я бы подумал, что за песня и так далее. Ну и, конечно же, друзья мои, вот родители смылись на дачу, а она все живет свой «Орбит без сахара», легендарная песня. Я даже, знаете, как подумал, господи, я ее еще ни разу не ставил за 6 месяцев, ну как же вообще, как я это мог сделать? Я помню, в детстве приезжал такой, знаете, внук моих соседей, тетя Веры, дядь Толя, вот Миша из Питера. Ему было тогда 16-17 лет, ну, сами понимаете, да, там питерский рок и так далее, вот. И у него была как раз-таки там пластинка, вот он приезжал с компьютером, мы там играли в Worms, червяки, ну, кто знает, кто поймет. Вот, и как раз-таки у него пластинка была, и в том числе вот «Орбит без сахара» звучал. И мне так в памяти осталось, мне так хорошо стало. Ну, и вы, наверное, думаете: Ленар, ну все, ну хватит говорить, ну объяви, кто же победителя. Еще раз скажу, что все большие молодцы. Я вас всех обязательно лайкну. Но, друзья мои, два победителя. Это получается у нас первый и девятый правильные ответы. Но все ответы были правильные. Итак, первый правильный ответ от нашего слушателя с никнеймом А420. Очень интересно знать, конечно, что это означает 420. Хотя и Эй тоже непонятно, что означает. Ну и, конечно же, Эльмирчик, кстати. Вот, между прочим, тоже наши постоянные слушатели, смотрю, постоянно отвечает на вопросы, так что я вас всех поздравляю, вот, ну а все остальные, всех обнимаю и целую, вы тоже красавчики.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
3: Хватит зевать на пляже, пора зажечь это лето по полной.
0: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.
1: А вот она, эта легендарная песня. Я думаю, все те, кто жил в 90-е, да, вот тут прочувствуйте вот этот вайб, как сейчас модно говорить. Ну, красота просто.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-743-205-51-35.
5: Звездная пауза.
6: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, сейчас вам будет отведена роль пассивного слушателя, и вы с ней успешно справитесь. Тельцы, возможно, вы будете завалены работой, что должно быть приятным. Близнецы, вас обязательно похвалят и признают вашу уникальность. Раки, получайте больше удовольствия от простых мелочей, научитесь их замечать. Львы, воспользуйтесь шансом устроить свою судьбу, не теряя головы. Девы, на фоне быстро меняющегося мира захочется простого и привычного, и вы это найдете. Весы, не скрывайте свои достоинства и таланты, не нужно стесняться. Скорпионы, если вы возьмете отгул или уйдете в отпуск, избавите себя от многих нервных нагрузок. Стрельцы, личные отношения сдвинутся с мертвой точки, и вы будете просто светиться. Козероги, общение с родными и любимыми будет очень трогательным, наслаждайтесь. Водолеи, смелость подарит вам удачу. Можно решиться на что-то серьезное. Рыбы, подумайте о том, как сократить рабочий день. Вам вскоре это пригодится. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам любви и счастья.

Это я, друзья, это я вернулся. Ненадолго, на самом деле. Ну, как ненадолго, еще потом программа «Привет-привет», а вы уже там вовсю строчите. Пишите: «Ленар, передай мой привет». Друзья мои, ну, что я хочу сказать. Если уж мы начали говорить о футболе, тут даже вот Айрат пишет, говорит: «Ленар, Рубин выиграл, Рубин». Вот. Да, друзья мои, я, конечно, поздравляю наш любимый родной клуб, за который, кстати, я болею уже с 2003 года, если не ошибаюсь, либо с конца 2002 года, когда Рубин был еще в первом дивизионе, тогда, по-моему, так назывался вот этот ФНЛ, вот, я помню, там Пердыев только-только пришел, короче, и он такой в росток, сезон такой был, ну так скажем, окончился не самым лучшим способом, но не вылетели, самое главное, из первого дивизиона, вот, а потом уже после этого следующий сезон там и показали, где у нас пищмаки готовят. Так что давайте сообщу приятную для вас новость, да. Рубин выиграл со счетом, 1-1 по пенальти, 5-3 получается. Вот, кто же забил? Я вот пытаюсь тоже тут разобраться. Люблю один сайт, это сайт «Футбол на куличках», вот. Ну, короче, в общем, наши молодцы. Тут, мне кажется, разбирать мне сложно будет, да. Вот, так что, ребятушки, фанаты Рубина, вообще казанцы, поздравляю нас с победой нашего любимого клуба. Ну и еще сообщу о том, что буквально через сколько? Через минут 7-8 начнется программа «Привет-приветов». Ох, что там будет, как всегда, горячо. Так что до скорой встречи.

0: день рождения у моей двоюродной сестры, ее зовут Эльза. Вот, я у нее сегодня спросил, говорю, Эльза, опа, и говорю, сколько тебе лет, напомни? И она ответила правильным ответом, она сказала, Ленар, мне сегодня 18, как всегда. Я сказал правильно, потому что любой девушке после 17 исполняется 18, поэтому с днем рождения, Туан Канэм, блян, сине, Эльза, опа, люблю тебя, дорожу, я рад, что наши отношения с годами стали только лучше, вот как-то вот родственные отношения мы больше и больше почувствовали. Ну и, конечно, здоровья, счастья тебе, твоим родным, близким, твоей семье. И вот дай бог, чтобы с годами наши отношения, отношения с родными и близкими становились только лучше. Так что вот поздравляю. Вот такой небольшой привилегий я воспользовался, друзья мои. Вот есть какие-то плюсы, да? Как бы немаловажные плюсы работы на Бимрадио. Ну, кроме того, что общение с вами, классный коллектив у нас и так далее. Вот, так что так, друзья мои. Да, вот представляете, с годами все-таки понимаешь, вот насколько важны родственные связи. Вот, вроде в 25 лет об этом не задумываешься, но вот с годами вот с кем-то из родных, близких ты находишь какой-то вот свой такой вайб, да, вот то, что вы, оказывается, друг другу очень-очень нужны, даже несмотря на разницу в возрасте. Так, ну и давайте уже, друзья, как говорится, по вашим заявочкам, да, Дима пишет, ну, Дима, как всегда, один из самых первых, молодец, знает, когда нужно писать. Добрый вечер, Бим, любим, передаю привет Бим-болталке, центр, крылья, всем моим друзьям, моим подписчикам моего канала. Хочется передать привет Ярославушке, которая вернулась из отпуска. Да, кстати, Ярослава вернулась в таком хорошем настроении. Так, все обязательно. Так, и песня Димы, я так понимаю, что это ай-яй-яй-яй. И яблоки ела. А перед этим, кстати, вы Татьяна Буланова. Вот для, специально для моей сестры. Так что мы так окунемся немножко вот в эти 90-е годы. Вот. Ну и совсем скоро я прочитаю еще остальные приветы. Сейчас вот реклама будет. Песенки сыграют, друзья мои. Я обязательно вернусь. Приветов много. Все успеем. Я обещаю.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: А еще можно по-другому. Салям, салямов. Hello of hello. Наверное, как-то так тоже можно перевести. Друзья мои, всем еще раз доброго вечера. С вами я, Ленар Сиразов. Ну и, наконец-то, программа «Привет, привет». Будем передавать ваши приветы. Тем паче, вы их написали уже очень много через приложение. Очень много написали. Вы прям слышите меня и слушаете меня. Это, конечно, это очень-очень приятно. Так, ну, друзья мои, с чего начать, конечно? Позвольте, сегодня я воспользуюсь привилегией ведущего и поздравлю моего родного человека с праздником. Вы же не против будете, да? Не против же? И тут, надеюсь, хором все ответили такие, что нет, Ленар, не против, конечно же. Друзья мои, сегодня

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, продолжаем читать ваши приветы. Слушайте, я прям, знаете, вот посмотрел, что же нам отправили на сайт и, конечно же, на наше приложение. Слушайте, ну вы такие молодцы, заранее позаботились. Даже, так, во сколько? 18:20, представляете? Первый привет отправили. Продумано. Так, ну вот, кстати, девушка, которая отправила самый-самый первый, это Полина. Полина писала: привет, эфир всем вам от Полины. Все, Полинушка, спасибо. Так кратенько, но как-то по-свойски, по-нашему. Так, ну что, Ксения пишет: добрый вечер, Бим, передаем всем отличного настроения, тем, кто вышел из отпуска и кинулся с любовью в пучину работы, как вы романтично написали. Все будет хорошо, втянемся, поставьте, пожалуйста, не надо печалиться, вся жизнь впереди, самоцветы. Все, Ксения, обязательно поставим, уже, кстати, наготове. Давно не слушали самоцветы. Так, дальше мы идем. Пишет Эля. Ну-ка. А, ну, Эльвира, да. Привет, любимое радио. Передаю привет вам и своим любимым мужчинам, мужу Алексею и сыну Роману. Я вас очень сильно люблю, Эльвира. Вот такие слова от мамы, от супруги всегда приятно слышать. Я надеюсь, что вот в ответ вам также скажут, что мы тебя очень любим. Так, друзья мои, из Нью-Йорка, кстати, между прочим, да, тут у нас Денис писал. Денис, давно не слышались, да? Огромнейший шалом. Пишет Денис любимому Бим-радио всей Казани. Передает ваш постоянный слушатель Денис, мучитель из жаркого летнего Нью-Йорка. Желаю всей команде Бим-радио и всем слушателям побольше солнечного настроения, отличной музыки, добра и только хороших новостей. Пусть Казань сегодня качает так, чтобы было слышно даже на другом берегу Атлантики. Если можно, поставьте для Нью-Йорка и Казани легендарный Snap Rain Beloved Feet Rukhman. Я вроде все правильно написал. Денис продолжает. Рахмат, всем огромный шалом из Нью-Йорк-Сити. Thank you very much, Денис. Рад видеть твое сообщение. Так, ну дальше мы идем. Да, ой, ну тут приятности. Александр пишет: добрый вечер, Ленар, ваше радио стал плотно слушать неделю назад. До этого было такое только в студенческие годы. Александр, с возвращением хочу сказать. Очень приятно слышать ваш доброжелательный голос и интонацию, излучающую улыбку. Пишет Александр. Кстати, Александр, вы абсолютно правы. Я прям вот сижу с улыбкой на лице. Мне даже говорят, что, говорит, Ленар, ты, говорит, приходишь на работу с улыбкой. Я говорю: блин, да люблю эту работу. И, знаете, сегодня приехал с Буинска, и вот как раз-таки я такой думаю: о, наконец-то сегодня радио с людьми пообщаюсь, круто. Вот еще, кстати, продолжает Александр: это так хорошо слушать после напряженного рабочего дня. Многим людям Бим-радио очень повезло, что у них есть такой ведущий, как вы, успехов в вашем ремесле. Александр, вот есть такая татарская песня в исполнении Ильна Сафиулина. Я прям рос на его песнях. Мэнграхмат сина, что в переводе значит тысячу спасибо вам. Александр, спасибо большое, очень приятно. Такого же добра вам. Вот что вы говорите, пусть в тысячу раз воздастся и вам. Спасибо. Привет, Бим, как дела? Можно привет Таисии, моей сестре. Да, Костин пишет. Костин, так я вот сегодня тоже сестре своей передавал, правда, двоюродную, мне кажется, это ваша родная сестра. Так что, Таисия, вот ваш брат Костин, между прочим, передал вам привет. Представляете, на всю Казань, на всю республику. Так, ну и дальше еще. Привет, Бим-радио, привет всему Казанскому Устью, привет Фазенде у Ильфата, отдыхаем тут. Все супер, все туристы сюда. Я, кстати, искал в интернете, между прочим, такое название заведения, да, ну, дома, в аренду Фазенде у Ильфата, не нашел, ребят. Делайте рекламу, кстати, можно делать рекламу на Бим-радио. Очень полезно, очень помогает. Так что, ребятки, отдыхайте вам, да, вот Ильфат, отдыхайте хорошо со своими гостями. Так, ну еще одно сообщение успеваю прочитать. Вот я, так скажем, справился со всеми сообщениями из сайта. Ну что за вот прям такие теплые сообщения, ну как приятно на душе. Так, и вот тут я нахожу сообщение. Вот Светлана, кстати, пишет: здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно Бим-болталки. Поставьте, пожалуйста, песню «И снова седая ночь» Шатунова. Конечно, все же приготовлено, так что еще немного, еще чуть-чуть, и вы услышите свою песню.

Кстати, согласитесь, что вот после слова пацана как будто новое звучание приобрело. Ну вот, по крайней мере, лично для меня. Слово пацана, если я сказал, друзья, 18+ сериал. Отличный, посмотрите. Хотя, думаю, кто не смотрел у нас в стране этот сериал? Вы, кстати, знаете прямо сейчас, какие нужно делать движения ногами. Помните, как из этого сериала? Поехали. Правый вперед, левый назад. Правый вперед, левый назад.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: 29 августа. «Смеш Бэнд». Концерт на крыше в рамках фестиваля «Руффест». Песни из «Смешариков», знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
6: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
7: Привет, приветов на Бим-радио.
8: У нас, как обычно, жарко, друзья мои, наши любимые слушатели. Ну и, конечно же, я передаю ваши приветы. И сколько еще приветов? Очень-очень много. Так, еще что-то я хотел прочитать. Да, вот Артур написал, говорит, мы выиграли. Ура, да. Артур, спасибо, кстати, за кружочки. Прослушать, к сожалению, их не могу, но вижу вот эту радость наших болельщиков, которые радуются, что вот команда выиграла. Так, Кирюха пишет. Так, да, ну тут очень много... В общем, пишет, говорит, мы победили, говорит, хочется расцеловать всех ведущих Бима, как же приятно побеждать в «Спартак» на своем поле. Ленар, вы принесли победу Рубину, может быть, 30 августа в 20:00 будете работать в эфире, жаль, в этот день эфир до 21:00. Вот все вы знаете, я хочу сказать, Кирюха, все вы знаете, но за команду всегда, конечно, горой, всегда горой. Я очень хочу побывать, кстати, у меня, знаете, я проводил свадьбу жениху, который работает, ну, вот, в общем, в медицинском штабе этой команды. Вот он вообще очень много интересных историй рассказал про вот такую внутреннюю кухню, что там вообще, ну, в общем, такие веселые, классные ребята, атмосфера команде отличная. Вот, ну, в прошлом году то, да, так было, вот, и думаю, что в этом году. Так что Рубин, ребята, молодцы, вот, вот так скажем. Так, ну дальше. Давайте вот, я вот, по-моему, одно сообщение сейчас ищу. Вот, Ксения, я не знаю, сказал или не сказал ваше сообщение. Даже если сказал, давайте повторю. Никогда лишнее не будет ваши сообщения перечитывать. Добрый вечер, Ленар. Как же приятно вас слышать в вечернем... Нет, давайте заново. Добрый вечер, Ленар. Как же приятно вас слышать в вечернем эфире. Доброго вечера всем сотрудникам и слушателям любимого радио, любимым участникам Бим-болталки и Бим-читалки. Поставьте, пожалуйста, Индия Мод Шаде. О, Ксения, вас тоже всегда вот приятно видеть. Вот программу «Привет-приветов». Вот есть несколько человек, без которых я вот не представляю эту программу. Вот вы, кстати, между прочим, один из тех людей, без которых я не представляю эту программу. А если вы бы не написали, я подумал бы, так, может, что случилось, да, я начал бы беспокоиться. Так что отдыши. Так, ну что, Димка пишет. Ленар, добрый вечер, я диспетчер. Дима, я узнаю ваш привет уже сразу по вашему фирменному приветствию, да. Гуляем, пишет Димка. Прислал фотографию вот прям нашего ночного города. Их так понимаю, ребята где-то около стадиона, центрального стадиона, потому что сфотографировали наш Казанский Кремль, а в частности, ну просто такой невероятный Кул-Шариф. Просто, ну как он смотрится, вау, шикарно. Пишет Димка, всем добра, тепла и мира. Передаю привет моей жене и дочке, всем тем, кто есть в болталке. Можно поставить Филатов Кэрос «Come on everybody». Вот эту песню, кстати, я не нашел, но я нашел их микс. Другой песни, я думаю, что она тоже, Дим, вам понравится. Или на ты, напишите. Ладно, как удобно. Так, Павел пишет. Павел, кстати, это такой интересный человек, который, знаете, он в шляпе ковбойской. Я его сразу узнаю, я про себя его называю ковбой Павел. Здравствуй, Казань, пишет он. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие любимки. Здравствуйте, Ленара. Вам огромный привет от меня. Хорошего вечернего эфира вам. Спасибо большое. Я прям сейчас правой рукой неосознанно постучал в районе сердца. Ну, то есть прям от души. Здоровенный приветище всем участникам Бим-болталки, девочкам и ребятам, всем тем, кто меня знает. Привет Анне Николаевне. Можно песню Ума Турман, Патрис сейчас не позвонишь. Благодарю. Все, обязательно поищу. Но начнем, конечно же, с привета из Нью-Йорка. Вот мы заказали песню. Ну и, конечно, Нью-Йорк. Слушайте Бим Радио. Наслаждайтесь жизнью вместе с Бим Радио.

кстати, Азат пишет, офигенный трек, Ленар, я, кстати, Азат, с этим полностью согласен, Денис, классный трек, я прям даже так подумал, что надо этот трек сохранить у себя, круто.

0: Так, срочно пошел искать ВКонтакте эту песню, этот трек. Круто, круто.
1: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, продолжаем читать ваш привет. Слушайте, время-то уже сколько, да? Сколько там без 22? 22.00. Интересно, какая цифра получается. Так, пишет Юрьевна. Добрый вечер, любимое радио ведущий. Обнял в этот момент. Передаю привет всей болталке и моей дочке. Хотелось ей сказать, я в тебя верю, только не разбей мою машинку. Поставьте, пожалуйста, песню «Наутилус Помпилус». Крылья. Есть моя песня или искать другую? Да не надо вообще искать. Все, я нашел эту песню. Я тоже, кстати, ее давно не слышал. Наверное, со времен студенчества, наверное, когда вот увлечение было именно там «Наутилусом» и так далее. Так, ну, вашей дочери хочу сказать, береги машину мамы. Ладно, береги, это очень важно. Это доверие вообще на будущие годы. Так, хорошо, крылья у нас готовы. Вот я сразу прям, знаете, так поместил. Так, у нас приветы. Где еще приветы? У нас привет, между прочим, с нашего приложения. Так, ну что, читаем. Здравствуйте, любимые Бим Радио Элинар. Отдыхаем с мужем на рыбалке, кушаем шашлык. Передайте, пожалуйста, привет всем знакомым, кому надо, тот узнает. Особенный привет моему любимому мужу Конову Алексею. Поставьте, пожалуйста, песню Айола Хомай. Спасибо большое заранее, семья Коновых. Я надеюсь, что правильно произнес, точнее, ударение поставил. Написала Диляра, кстати. Диляра, я надеюсь, что правильно ударение поставил. Вот, так что, Алексей, я желаю вам поймать большую-большую рыбу. И знаете, чтобы, дай бог, с вас получился новый ролик. Вот она, рыба моей мечты. Здоровенный сазан. Вот так что такие мои пожелания. Все, и песню тоже обязательно поставим. Вам хорошей рыбалки, приятного аппетита. Вот прям про шашлык сказали, прям даже. Очень хорошо на душе стало. Дальше, давайте пойдем дальше. Так, следующий привет от Лизы Виноградовой. Да, привет, Бим. Передайте, пожалуйста, привет Галине Алексеевне. Она такой пупсик. Галина Алексеевна, вы знали, что вы пупсик? Все знают об этом. Теперь все знают. Так, дальше. Бимка, привет, привет, Казань. Всем хорошего вечера и хорошей погоды нам всем. Максимова, Екатерина и Александр с Фучка 8, микрорайон. Восьмой микрорайон, точнее, получается. Передают всем привет. Поставьте Зиверт трек выше от Екатерины Максимовой. Так что, семья Максимовых, Екатерина, Александр с Фучка 8 микрорайон, да, вам тоже от меня большой привет. Вот, молодцы прям, знаете, так заявили о своей семье. Вот, и вы большие молодцы. Так что Максимовым я вот максимально аплодирую. Вот так, максимально аплодирую. Так что молодцы. Так, здесь мы прочитали. Хорошо. Ну-ка, давайте дальше посмотрим, какие у нас приветики. Ну-ка. Так, это мы прочитали. Так, Рауф, массажист. Ну, какие люди. Княжа, подожди, я все вижу. Сейчас прочитаю. Привет, Ленар. Привет, любимая Казань, любимая радиостанция. Привет красоткам и красавчикам бим-болталки. Привет всем ведущим. Спасибо большое, Рауф. Так, желаю, пишет Рауф, всем прекрасного настроения, шикарного вечера. Поставьте, пожалуйста, Бьянка, были танцы. Эйзу, вашу сестру, с днем рождения. Спасибо большое. То знаешь, Роуф хочет сказать, ты такой внимательный. Спасибо тебе за это. Желаю крепкого здоровья, счастья. Спасибо большое взаимно и тебе, твоим родным, близким, Роуф. Так, ну и я хотел прочитать. Вау, сколько сообщений, да. Ну, княже, как всегда, да. А нет, сегодня, кстати, княже изменил своему постоянному выбору. Ленар, добрый вечер. По классике сделаем, только песню поменяем. На ответах мошенников. Люби меня, люби, если можно. Конечно, можно. Но давай вначале передам твой традиционный привет. И это, конечно же, привет всем. И, в частности, автоклубу «Смотра Казань» и «Бим-болталки». Вот, так что сегодня, друзья, не А-студия и центр далеко. А вот решил все-таки княже немножко разнообразить, да. Так что автоклуб «Смотра», да, «Казань», «Бим-болталка». И вам вот такой привет от княжа. Ну, давайте, друзья, теперь Ума Турман и Патрисия Касс.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной. Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный день! Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, друзья, там Самирка пишет, говорит, Ленар, говорит, не забудь про меня. Самирка, как тебя забудешь? Скажи мне, пожалуйста, ну как? Так, ну что я хочу сказать, друзья мои. Вот какая-то часть песен у нас будет уже после 22:00. Хорошо, вот в частности, вот Бьянка. Я так чувствую, что будет немножко тоже попозже и так далее. Сами понимаете, да, вот тут у нас эфир такой прям мощный-мощный. Так, тут Татарин говорит, здорово, Рауф. Вы это, ребята, Татарин, Рауф. Массажист общается друг с другом, ладно? Так, дальше. Так, Юрьевна, спасибо большое, дорогой. Да, от всей души, конечно же. Так, дальше. Пам-пам-пам-пам. Вот Елена, кстати, пишет. Ну-ка, Елена. Здравствуйте, хотим поздравить Алексея с днем рождения. Пожелать всего самого наилучшего. Привет из Нижнего Новгорода. Елена, мы, кстати, так наслышаны о вашем городе, что он такой тоже крутой. Прям, ну вот, что вот Нижний Новгород и Казань, они прям вот ноздря в ноздрю идут прям, да? Ну, то есть оба хороши, оба прекрасны, каждый по-своему. Вот, так что, Алексей, с днем рождения вас. Будьте счастливы. Ладно, будьте счастливы. Вот это самое главное. Это все то, что необходимо и вам, и вашим родным, и близким. Так, ну-ка, давайте еще, да, вот, Самирка, ну-ка, ну-ка. Так, привет, Бим, Ленар, крутой радиоведущий, привет. Спасибо, крутой Самир, хочу передать привет маме, папе, Бим-болталке, всему Бим-радио, всем радиоведущим. Можно песню «Краски»? Я люблю тебя, Сергей. Только ничего личного не имею про Сергея, просто песня крутая, спасибо. Слушай, я даже сам иногда, знаешь, так подпеваю, иду такой, если хочешь, все, что хочешь, милый мой, да, это одна песня, а еще потом... Я люблю тебя, Сергей. Я такой, да ладно, нормально. Бим Радио. Я всегда задумываюсь, еще продолжает у нас Амир, как вы за час эфира умещаете все песни. Я вам пишу по 20-15 сообщений или больше и заказывают песни. Играют две песни, вы снова читаете. И песни как-то помещаются в вопрос, как, а? Вот, Самир, ну, стараемся, как бы хочется всем, чтобы все были довольны. Слушай, я вообще тут только сижу нон-стопом, да, еще, ну, стараюсь там всем отвечать тоже попутно. Вот там пишут, Рубин чемпион, ну, мы же такое, знаете, как мы, ну, как, может, громко очень сказано, но вот мы как-то вот как семья, можно сказать, вот я так считаю, да. То есть кого-то я уже вот даже не знаю, так скажем, лично, да, вживую не видел, но он же для меня человек очень теплый, очень хороший. Вот, как-то так. Так, так что так. По поводу «Я люблю тебя, Сергей», все нормально. Игорь, кстати, у нас пишет, да? Так, Игорь. Ленар, Саля, рад тебя слышать и слушать. Может, до 23:00 проведешь сегодня эфир. Ну, Игорь, на самом деле, так было бы, наверное, реально, чтобы уместились все песни. Вот. Но встреча со своим закадычным другом, да, вот согласитесь, не каждого своего друга можно называть закадычным, да еще со студенческих времен. Привет всем вашим и всем, кто меня узнал. Если получится, поставьте, пожалуйста, песню Леонида Агутина и песню «Аэропорты». Да, заранее спасибо, отличного вечера. Взаимно, Игорь, взаимно. Так, ну, так, так, потом пишет вам Сергей, пишет Самир, нет, написал Дима. Спокойной ночи, Ленарчик, спасибо, Дима, тебе тоже. Так, Рамиль пишет, так, тут поздравления. Добрый вечер, поздравляем нашу дочку Азали с днем рождения, желаем ей всего-всего самого наилучшего. С любовью и теплом, папа Рамиль, мама Регина, поставьте, пожалуйста, песню Юрия Шатунова с днем рождения. Я, конечно, Рамиль, Регина, не знаю, сколько лет вашей дочери Азали, я не знаю, сколько тебе лет, но, знаешь, самое главное, помни о том, что как тебя любит твой папа, как любит себя твоя мама, твои эти и они, вот, и слушай их, они никогда ничего плохого не посоветуют, вот с годами это понимаешь, так что с днем рождения тебя, будь умницей, вот. Так, дальше мы идем. Ну-ка, всем огромный большущий привет. Август в сумерках плавится медом. Скоро осень придет, как поэт, золотым зачеркнув небосводом. Для медального танца в ответ поставьте мы вдвоем Макс Фадеев и Наргиз. Пусть звучит до рассвета. Я постараюсь найти эту песню. Хорошо. Так, еще успеваю еще, да. Так, ждем Сергея, да. А, кстати, еще один привет, кстати. Так, вот я нашел. Ну, я не могу его пропустить, кстати. Сергей Александрович пишет. Сергей Александрович пишет. Поздравляю любимую супругу Раису Рузалитовну с 9-й годовщиной свадьбы. Сергей, поздравляю вас и вашу супругу. Будьте счастливы. Дай бог сейчас золотую свадьбу отметить. есть. Вот. И чтобы я ее вел. Дай бог.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну и Рауф, конечно же, доволен. Друзья мои, ну что ж, я потихонечку буду завершать эфир. Осталось, вот знаете, как бы несколько, ну два, по-моему, у нас привета. Во-первых, вот Валентин Юрьевич написал, говорит: «Бимчик, любимчик, слушаю вас уже 30 лет. Вы самое крутое радио на земном шаре. Привет моим богиням Дине Марсовне и Сабине Валентиновне». Если можно, для них песню Ивана Кучина «В таверне» или Стаса Михайлова «Все для тебя». Заранее благодарю. Обязательно, конечно же, поставим. Вот я, кстати, «Все для тебя». Как раз оно вот у нас сколько? Через одну песню буквально будет. Так что, Валентин Юрьевич, все готово. Здорово, что вы нас слышите 30 лет, да, здорово, что с нами столько лет. Вот мне самому-то 36 скоро исполняется, да, представляете, Бим-радио, то есть я еще в школу не пошел, а Бим-радио появилось. Круто? Да, круто, да. Так, ну и так, я вот смотрю еще финальные приветики, да. Так, Кирюх, кстати, пишет: «Ленар, завтра новая волна начнется в Казани. Ведущие будут делать репортажи с новой волны или и звать Киркорова в гости». Но я вот точно не могу сказать, да, вот с ребятами насчет этой темы, конечно, я не списывался, не созванивался, но, думаю, постараются проникнуть, да, вот в этот эпицентр попсовой музыки, да, и вообще самое, наверное, важное культурное событие августа. Вот, Киркоров в гости, о, ну если тут Киркоров у нас будет в гостях, вы же понимаете, тут все будет просто в бриллиантах, алмазах, в перьях, чтобы, как говорится, Филипп Бедросович был доволен. Ну и, друзья, вот по традиции, кстати, ну как это уже у нас, да, Гульнара, традиция, вашим сообщением мы заканчиваем. Пишет Гульнара: «Салям, Ленар, привет всем слушателям любимого радио. Еще 12 дней осталось нам, родителям, отдохнуть, и потом школа, уроки. Хорошо, что у нас есть болталка. Всем вам привет. Можно песню «Прекрасная далекая»?» Мне кажется, Гульнара, вы вспомнили про свое детство, да. Я вот тоже, кстати, вот когда слушаю эту песню, у меня сразу ассоциации, мне какая-то, знаете, такая внутри сразу грустиночка какая-то навевает, что, мол, вот время, сколько прошло, да, это точно. Вот, так что Гульнара еще, кстати, написала, вот, спасибо за эфир, вот. И Гульнара, спасибо за то, что вы тоже... Или на ты, Гульнар, напишите. Тоже всегда с нами. Всегда жду ваше сообщение. Вот. Так что «Прекрасный далек» уже готово, уже готово. Так, Кристина еще пишет, да? А, не Кристина. «Привет, Ленар, это Виталий Дмитриевич». Под личиной Кристины. «Привет элитному чату такси Казани и Кристине Николаевне». А, вы, получается, с ее чата, да? Все, едем домой отдыхать. Ну, все, вам, конечно же, тоже хорошо доехать. Да, отдыхать тоже обязательно можно и нужно. Песню, да, напишите, я ее на последок поставлю. Сейчас буду, конечно же, прощаться. Гульнар написал, говорит: «Давай, Ленар, на ты». Друзья мои, ну что ж, я хочу сказать, да, всем вам доброй ночи. Вот здорово, что передавали приветы по таким хорошим, приятным поводам. Да, вот, насколько помню, у Азалии сегодня день рождения, да, так что поздравляем. Вот, кстати, тоже писали 9-летие семейной жизни, да, тоже поздравляю. Вообще всех вас, друзья, поздравляю с вашими событиями, вот такими радостными событиями, не только вас, но и ваших родных, близких, ваших друзей, в общем, ваших самых близких людей. И, конечно же, друзья, что я хочу сказать: завтра мы снова услышимся с вами. Жду с нетерпением завтрашний эфир. Ну и, конечно, всем желаю сладкой ночи, желаю вот выспаться на ночь только сегодня. Ничего не ешьте, ладно? Вот чтобы хорошенько выспаться и завтра с новыми силами пойти на работу, а после работы так хоп, включайте Бим Радио, или во время работы, тоже хорошо. Вы такие: о, все, все свои. Ладно, друзья мои, всем доброй ночи. Хайрле тенер, гуд найт, буэнос ночес. По-моему, я сказал по-всякому. Вам пока, пока. Пока, друзья, пока.
0: Телефон рекламной службы Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Первое в Казани. Любимое радио. Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг.
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной! Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
4: Лето на любимой волне.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.

пальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный день. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

значит нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен?

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вместе.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани. No, I can't get enough.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.